Паче всего берегись духа уныния, рождающего все злое и различные искушения. Зачем сердце твое расслабевает и изнемогает ради скорби, наносимой тебе от овец Христовых? Выслушай со вниманием, что скажу тебе. Долготерпение есть матерь всех благ. Посмотри на Моисея, избравшего себе паче страдать с людьми Божиими, нежели иметь временную греха сладость. Остерегайся, чтоб не окрали тебя лукавые змии и не отравили ядом своим серчанием. Он смертоносен. Никто никогда не совершит добра посредством зла, потому что сам побеждается злом. Напротив того, добром исправляется злое. Ты ввергнут в бурю морскую. Почему и должен претерпеть многие опасности и подвязаться против обуревания волн? Препобедив их с помощью Божией, войдешь в тихое пристанище о Христе Иисусе, Господи нашему.

Тысяча Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненну, любовь нелицемерну, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагака Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш, сохрани и соблюди их молитвами Твоими от всякого зла. Ей, Святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и Царствие Небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

детка, о маме, о папе, о всех близких и родных. Пусть у них будет все хорошо, пусть они будут здоровы.

кое-как одевшись, с лицами, выражающими привычку или принужденность, и стоят здесь часто, скучая и зевая, не зная, что нужно делать в храме, зачем пришли сюда, как будто твари, кругом облагодетельствованные от Творца, нечего сказать, как будто любимому чаду Небесного Отца, за которого пролита и проливается кровь Единородного Сына Божия, нечего сказать из любви и признательности. Как будто человеку, которому приготовлено бесконечное царство от сложения мира, не стоит и позаботиться о том, как бы войти в него. Это ли христиане? Святой праведный Иоанн Кронштадтский. Когда в церковь идешь и из церкви приходишь, должно читать «Достойно есть», а в церковь придя, положить три поклона – «Боже, милостив буди мне» и прочее. Преподобный Амвросий Оптинский.

0: Емова и Поемова не пропускать, иначе будешь рассеянна. Преподобный Иосиф Оптинский. Каково значение исповеди? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, глава 1, стих 9. В таинстве покаяния, или что тоже исповеди, разрываются векселя, то есть уничтожается рукописание наших согрешений, а причащение истинного тела и крови Христовых дает нам силы перерождаться духовно. Преподобный Варсонофий Оптинский. Этим таинством возобновляется и восстанавливается состояние, доставляемое святым крещением. К таинству исповеди должно прибегать по возможности часто. Душа того человека, который имеет обычай часто исповедовать свои согрешения, удерживается от согрешений воспоминанием о предстоящей исповеди. Напротив того, неисповедуемые согрешения удобно повторяются, как бы совершенные в потемках или ночью. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто в простоте сердца скажет свои согрешения с сокрушением и смиренным чувством, с желанием исправиться, тот получит прощение грехов и мир совести своей, силою благодати Божией, действующей в таинстве. Преподобный Никон Оптинский. Через исповедь пред священником мы как бы извергаем из себя яд греховный, которым нас ужалил змей. Напротив, нераскаянный грех остается неразрешенным и гнездится в душе нашей к большему ее растлению. Как рак разъедает все члены, если опухоль в самом начале не удалить, так разъедает душу и грех нераскаянный. Архимандрит Кирилл Павлов. Кто живо вообразит в себе тот плод, который рождается в нас от исповеди, тот не может не стремиться к ней. Идет туда человек, весь в ранах, от головы до ног нет целости, а оттуда возвращается здоровым во всех частях, живым, крепким, с чувством безопасности от будущих зараз. Будет суд, и на нем стыд и страх отчаянный. Стыд и страх на исповеди искупают стыд и страх тогдашний. Не хочешь тех — перейди эти. Притом всегда так бывает, что по мере тревоги, какую проходит исповедующийся, избыточествуют в нем и утешения по исповеди. Надобно быть уверенным, что всякий сказанный грех извергается из сердца, всякий же грех утаенный остается в нем тем в большее осуждение, что с этой раной грешник был близ врача всеисцеляющего. Утаив грех, он прикрыл рану, не жалея, что тот мучит и расстраивает его душу. В повести о блаженной Феодоре, проходившей мытарство, говорится, что злые обвинители ее не находили в хартиях своих записанными те грехи, в которых она исповедовалась. Святитель Феофан Затворник. Есть мощное средство в борьбе со всяким грехом. Как только впал в какой большой грех, иди исповедуй пред духовником. Если нельзя сразу, то при первой возможности, ни в коем случае не откладывая на завтра и далее. Кто часто и сразу исповедует грехи, тот доказывает, что он ненавидит грех, ненавидит плен дьявольский и готов претерпеть стыд при исповедании, лишь бы избавиться и очиститься от греха. И за это получает от Господа не только прощение в совершенных грехах, но и силу бороться в дальнейшем и полную победу, не приобретая при победе высокого мнения о себе и гордыни. Обрати внимание на это. Игумен Никон Воробьев.
1: Сегодня в духовном слове вы слушали книгу «Душевный лекарь. Святые отцы мирянам». Продолжается наш эфирный день.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долготерпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас к преуспеянию.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый крепкий, Святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Во иже пети Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался и синамя ленивого и грешного, ниже погубил миссии со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный в ничане лежащего воздвигл миссии, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй меня, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко доправдишися во славе всех Твоих, и победишь в них да судить идти, все во беззаконие зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в мне Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою, я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши, жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное, смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же семи невидимым,
0: и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечеся, распятого же заны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца, и в Духа Святаго Господа же отворящего, и же от Отца исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь о Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне, рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж да дать и поделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечисла, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас, и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в ничане лежащий не воздвигла и си, во еже славословите державу Твою,
2: тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености восстави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступати правами, настави путю Христовых заповедей, где к песню укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странам муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Исе о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяни моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвася от живота моего, яще что согреши их пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищий есмь, яко янин, и избави меня от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий слы освободи меня, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребно гроба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати.

и молитвами помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами прости мое согрешение. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братью и сестры, и сродника моя по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни я, посети, укрепи, утеши, и вскоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Отступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и где лежащие повсюду православные христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же

всех и Церковь Твою святую. Всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави. Страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи. И воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 мая по новому стилю или 21 апреля по старому. И сегодня мы творим память святых II века мученика Феодора иже в Пергии, матери его мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия, священномученика Инуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Сосия и Фавста диаконов, Десидерия чтеца, Евтихия и Акутиона, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, пострадавших в начале 4 века, святителя Максимиана или Максима, патриарха Константинопольского 5 века, память праведного Алексия Порцурманского, пресвитера, служившего в 18-19 веке, священномученика Иоанна Пригоровского и Алексея Протопопова, пресвитеров, и священноисповедника Николая Писаревского, пресвитера, пострадавших в первой половине XX века. Вспоминается обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского в 1999 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к священноисповеднику Николаю Писаревскому. Он родился в 1868 году в селе Ягрба Молокского уезда Ярославской губернии в семье священника Павла Писаревского. Окончив Рязанскую духовную семинарию, он был рукоположен во священника ко храму в родном селе. В конце 20-х годов вместе с насильственной организацией колхоза в селе Ягрыба власти повели беспощадную борьбу с православной верой и церковью. В 1930 году священник Николай Писаревский был арестован. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма, и храм был закрыт. Однако прихожане не согласились с этим решением, и староста собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Хлопоты увенчались успехом, отец Николай был освобожден и храм открыт. В марте 1931 года от священника потребовали уплаты налогов, личного более 500 рублей и с храма 1300 рублей. Узнав, что власти увеличивают налоги, диакон, служивший с отцом Николаем, выступил с публичным заявлением о снятии сана. Отец Николай пришел к нему в дом и увещевал не бояться служить. Он, священник, что бы там ни случилось, будет служить. Увещание не возымело успеха. Диакон и его супруга, прилагая грех ко греху, стали после этого распускать по селу слухи и доносить представителям власти, что священник средства получает, а диакону ничего не платит. Заявляет, что он никого не боится, и называет представителей власти бандитами. Обо всех этих вдвойне скорбных злоключениях отец Николай поведал своему другу, священнику, который ему на это отписал. «Милый мой друг детства и добрый товарищ по заключению, Николай Петрович, здравствуй! Сегодня, на другой день памятного дня выпуска меня на свободу, получил твое письмецо, которому так рад, что решил немедленно на него откликнуться. Письмецо твое восстановило самые яркие воспоминания с раннего детства до дней лишения свободы, перенесенных тяжких душевных страданий в ожидании ссылки, а потом радости своего, а потом и твоего освобождения». Глубоко тронут твоим задушевным приглашением на рыбную ловлю и воспользуюсь им с удовольствием, если обстоятельства позволят. Квартиркой своей не сокрушайся, ибо теперь она является самой подходящей, и матушка твоя в своих взглядах на квартирный вопрос права, и сам ты прав, говоря, что стоишь на пороге к вечности. А когда я приеду, то будет тепло, устроимся на чердаке или где-нибудь в сарае». После крещения с меня потребовали в 24 часа 580 рублей, вслед за сим плюс 180 плюс 16 рублей. Описали мое и сынов моих имущество, написали протокол о якобы фиктивном разрыве с сыновьями. Бился и отдал 580 рублей, из коих 230 рублей нашел около себя, а 350 взял взаимообразно у церковного старосты. 100 рублей долго покрыл, а 250 рублей должен. Слышно здесь, что весь бывший Молокский уезд уклонился в обновленчество. Верен ли ты, друг мой, святой русской патриаршей церкви? Об этом напиши. Сердечно желаю тебе встретить и провести грядущий праздник Светлого Воскресения Христова в христианской радости и добром здоровье. Отец Николай попросил прихожан помочь ему платить налоги, так как иначе храм будет закрыт. Власти, воспользовавшись предательством диакона, заявившего, что священник ругал советскую власть, и показаниями лжесвидетелей, утверждавших, будто отец Николай назвал Ленина плутом, арестовали священника. 2 апреля 1931 года отец Николай писал из заключения: «Жив и здрав, а письмо это пишу из Пошехонья Володарска, из Домзака, куда был водворен вчерашнего дня. Мне предъявлено обвинение в том же, что и в прошлом году, то есть по статье 58.10. Взяли меня за 2 часа до утренней в вербное воскресенье. Сказали при взятии, что мне сделают допрос в течение получаса и отпустят во свояси. Я пошел, ни с кем из домашних не простился, и с того момента уже никого из своих не видел. Привезли в тот же день в район при деревне Гаютино Пошехонского уезда, где и пробыл до четверга при крайне стесненных обстоятельствах жилищных. Вот при каких обстоятельствах пришлось и в нынешнем году встречать великие праздники. Главным деятелем моего провала был наш отец-диакон, который сдал меня с головой, причем, конечно, по обыкновению своему оболгал, то есть насказал лишнее. Грустно. Более не знаю, что писать. Божие благословение да будет с вами. Остаюсь, любящий вас Николай Писаревский. Прощайте». Свидетелями обвинения против священника выступили 2 коммуниста, один из которых был председателем правления колхоза «Путь Ильича». Следователь допросил священника. Отец Николай, отвечая на вопросы, сказал: «Виновным себя в части антисоветской агитации против проведения мероприятий не признаю. А признаю только одно. Когда меня вызвали в сельсовет и предъявили мне 540 рублей налога, я здесь погорячился и заявил председателю, что они хотят меня ограбить. Больше показать ничего не могу». 10 мая 1931 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к 2 годам ссылки в Северный край. Священник Николай Писаревский скончался за месяц до окончания срока ссылки. 4 мая 1933 года в городе Холмогора Архангельской области. Святый священный исповедничий Николае, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!
1: Дорогие братья и сестры, в нашем эфире звучал православный календарь. Священник Михаил Кудрявцев познакомил вас с житиями святых на сегодняшний день, 3 мая.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николая, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
1: Отодрай сна, воздвигл миссии, Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи, вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяние обнажаться, но страхом зовем в полунощи, свят, свят, святый си Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил миси со беззакониями моими, но человеколюбцевся обычный, в ничане лежащего воздвигл миси, воеже утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедро Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мной ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишеся во слове всех Твоих, и победишь в них да судить идти, се во беззаконие зачат есим, и во гресех родиме мати моя, сибо истину возлюбила, себе известная и тайная, премудрости Твоей велмиссии, окропишими и сопами очищуся, омышими по чеснегу белюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созиже в небо Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и Духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и Духом Владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави мя от крови Боже, Боже спасения моего, возрадуется язык мой правде Твоей, Господи, усне мои отверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащ бы восхотел все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.
0: верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого же заны при Понтийстве Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царству не будет конца». И в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста мои недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в лености ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские злые вещи и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью, и великими щедротами Твоими, далось мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти, от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный и пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный Царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави нам прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа». В он же со славу судья всех приидет, кому ж да дать ибо делом его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвижений в делании обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий твоего лица доброту неизреченную, ты, Боиси, истинный свет, просвещая и освещая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего присно с нами, великой же и неисследованная, славная же и ужасная, и же нечи слав, подашь к нам сон в упокоении немощи нашей, и ослабление трудов многотрудной плоти, благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими,
2: ночью колюбцал иси обычно, и в ничане лежащины воздвигла иси, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наш от тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, соединородным Твоим Сыном, и все святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тебя, умой благодати, ступать и правами настави путю Христовых заповедей, бдите к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в нощи имя и во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умишленными страстьми оживи, я же светней вечерней родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественно мене сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю да вам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Тебе непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел, мискаками превыше слитие сотвори, светоносное сене небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, всенепорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодать и дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, ащуба вера, я же в Тебя спасает отчаянная, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвечает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твои руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе, спаси мой, предвори скоро, скоро погибох. Ты бойся, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе без лености точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладать и мной насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения. Ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела, вся мне прости, и ликими тя скорби хвасят не живота моего, яще что согреши пришедшую ночь сию, покры мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, отжени от меня смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя каянин, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодниче Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя. Преклоню ухо Твое и услыши смиренно моление мне, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твое приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адовы враты во веки сохрани, раздирание церкви утиши, шатань языческий угаси, ересей восстанье скоро разори и искорени, и в ничтоже силу святого Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, я в Отечестве и в России несущие, страну сию и власть я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный,

и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, и унынищие сироты, и вдовицы, и сущие болезники, и печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницах же и заточениях, и изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скорей силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и жа с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон. Оступившие от православной веры и погибельными ересьми ослепленные, светом Твоего познания просвети, и святей Твоей апостольской соборной церкви причти. Поклон. Помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в ересьем же и притче церковнем, и монашеским чине Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой. Поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни наслаждение. Поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память.

0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови.
1: Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
2: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве

Боже наш, и изведи из истления живот их. Подожди мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 56 по 69 стих. «Идущий мой плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как посылал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Се говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Феофилактом Болгарским. «Идущий мой плоть и пьющий мой кровь пребывает во мне, и я в нем». И здесь мы научаемся таинству причащения. «Идущий и пьющий плоть и кровь Господа пребывает в самом Господе, и Господь в нем». Странное и непостижимое бывает соединение, так что Бог пребывает в нас, а мы в Боге. Не страшное слышишь ты учение. Мы вкушаем не самого Бога, ибо Он неосязаем и бестелесен, и не объятен ни для глаз, ни для зубов. Не опять кушаем плоть простого человека, ибо она не может принести никакой пользы. Но как Бог незреченным смешением соединил Сам собою плоть, то и плоть животворит не потому, будто претворилось в естество Божие, нет, но по подобию раскаленного железа, которое и остается железом и обнаруживает силу огня. Так и плоть Господа, пребывая плотью, животворит, как плоть Бога Слова. Впрочем, далее говорит блаженный Феофилакт: «Ты можешь есть плоть и пить кровь Владыки не только в таинственном причастии, но и иным образом. Плоть есть тот, кто идет путем деятельности, ибо плоть неудобоварима, как и деятельность многотрудна. Кровь пьет, как вино, веселящее сердце, созерцатель, ибо созерцание не сопряжено с трудом, есть даже успокоение трудов, и похоже на питье, как и питье легче, чем пища».

0: В Екатеринбурге 8 часов.
1: Новости.
2: Дорогие наши слушатели, наш эфир продолжает новости Санкт-Петербургской метрополии. Детям рассказали о празднике Святой Пасхи. Директор воскресной школы храма Великомученика Дмитрия Солонского в Коломягах иерей Дмитрий Карандей посетил детский сад при школе номер 199 Приморского района. Священник поздравил воспитанников и воспитателей с праздником Пасхи, рассказал об его истории и традициях, вместе с детьми поучаствовал в изготовлении пасхальных сувениров. Дети с большим интересом слушали священника, а также сами прочитали несколько пасхальных стихотворений. Маленькие слушатели и воспитатели попросили отца Дмитрия прийти к ним снова, чтобы рассказать и о других церковных праздниках, сообщает сайт Санкт-Петербургской метрополии. Более 1100 детей из Красносельского и Кировского районов на Светлой Седмице стали участниками пасхальных встреч в храмах Красносельского благочиния. Были проведены экскурсии для школьников, воспитанников детских садов и центров содействия семейному воспитанию. Группы детей сопровождали педагоги, воспитатели и родители. Священнослужители и помощники-настоятели рассказывали детям о смысле праздника Пасхи, о том, почему Христос воскрес, стало главным приветствием. Особый интерес у детей вызвали мастер-классы по созданию пасхальных сувениров и открыток. Там, где позволяли условия, ребятам разрешали подняться на колокольню и самим попробовать пасхальный благовест. Звон, разливавшийся над храмами Красносельского благочения, стал символом детской радости о воскресшем Христе. Завершалась каждая встреча угощением, освященными куличами, приготовленными для детей прихожанами. Экскурсии прошли в 15 храмах округа, в том числе Свято-Троицком в Красном селе, Равноапостольных Константина и Елены, Преображение Господне в Лигове, Порт-Артурской иконы Божьей Матери, храмовом комплексе святого праведного Иоанна Кронштадтского на Кронштадтской площади. Благочинный Красносельского округа протоиерей Михаил Подолей выразил благодарность руководителям учебных заведений, настоятелям, клирикам и прихожанам. Знакомство с храмом, живое общение со священником, радость пасхального подарка – все это формирует у ребенка уважение к православной культуре и оставляет глубокий след в душе, отметил отец Михаил. Клирик храма иерей Максим Никулин рассказал об устройстве и убранстве православного храма, а также более чем столетней истории Путиловской церкви, подчеркнув, что храм освящен в 1906 году в честь небесных покровителей императорской четы, а впоследствии сами царственные супруги были прославлены в чине страстотерпцев. Школьники узнали, на какие части делится православный храм, что такое иконостас, киот, аналой. Им рассказали о Пасхе, Светлой Седмице и православных традициях, связанных с этим праздником. Священник поблагодарил учащихся за интерес к православной культуре, а педагогов за внимание к духовному просвещению. Дорогие братья и сестры, вы слушали новости Санкт-Петербургской метрополии. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
3: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижний Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

0: гость в нашей студии.
1: Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, эфир православного радиоканала «Воскресенье» продолжается. Методист Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадея Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии Василиса Марковна Козик сегодня наши гости. Христос воскресе!
2: Воистину воскресе! Очень приятно снова к вам прийти. И сегодня хотелось бы вам сказать о том, как важно на приходе иметь грамотных специалистов, именно церковные, богословские, подкованным. И я, как уже сказали, являюсь методистом Центра подготовки церковных специалистов при Екатеринбургской духовной семинарии. И есть реализация программы при этом центре, подготовка специалистов в сфере приходского просвещения. И вот эти специалисты в сфере приходского просвещения очень востребованы на приходах, потому что люди, которые приходят в храм, да, которые не знают еще очень многого, они должны встретиться на приходе с человеком, который им объяснит что-то, да, грамотно, что те знания, которые человек получит, они должны быть правильными. Так как православная вера все-таки это вера догматическая, и догматы вот эти вот все без искажений, это очень важно передать.
1: Это очень важно.
2: Очень важно. Да, поэтому вот центр этот открыт, программа эта реализуется, и программа эта по двум направлениям идет. Первое направление – это приходская катехизация, то есть это в основном работа со взрослыми, огласительные беседы, просто какие-то приходские бывают, не собрания, а встречи, да, на приходе, когда люди собираются и им рассказывают о вере. Разбирают, может быть, они какие-то или писания, или просто какие-то вопросы вот веры обсуждают. То есть вот такие специалисты нужны. И второе направление – это направление подготовка педагогов и директоров воскресных школ. И вот об этом я сегодня хотела бы поговорить подробнее, так как это вот важно именно подрастающее поколение, чтобы оно у нас росло в правильной вот этой вере. И для того, чтобы на приходе воскресная школа действовала, нужны люди, которые, во-первых, хотят этим заниматься, да, и которые одного желания всегда мало, нужно всегда какие-то подпитать это желание, именно какой-то фундамент под него подвести. Да, главное, чтобы было желание заниматься этим делом. И желание – это не только единственное условие, да, а еще условие такое, чтобы человек был грамотный. И не только вот как бы в богословских именно вот этих вот вопросах, но и в вопросах педагогики, потому что мы же собираемся с детьми, и дети не всегда свой возраст имеют какие-то особенности. И вообще подход к детям должен быть несколько иным, чем ко взрослым. Поэтому вот здесь, именно вот в этом нашем направлении соединены педагогические и богословские дисциплины. Они очень переплетены во время, вот в учебном вот этом вот процессе. Что мы, например, изучаем катехизис, и контрольная по педагогике у нас по катехизису. Мы изучаем Новый Завет, и контрольная у нас, например, как составить урок по притчам. То есть человек изучает богословские предметы, тут же его применяет на практике уже как педагог. Это очень хорошая такая у нас традиция, поэтому в нашем учебном заведении преподают очень такой сплоченный, уже сработанный коллектив преподавателей. Это священники, преподаватели духовной семинарии, приходские священники, которые являются директорами воскресных школ, то есть они это изнутри знают, эти все проблемы. Также у нас преподают вот Алена Анатольевна Богданова, методист отдела религиозного образования, катехизации Екатеринбургской епархии, которая занимается как раз направлением воскресных школ. То есть кому как не ей знать, какие проблемы в воскресных школах и что нужно для их развития. Поэтому это очень ценно, когда люди собираются и тут же человек, как говорится, из первых уст, во-первых, им что-то рассказывает, и, во-вторых, идет обмен опытом. То есть это тоже очень важно. У Алены Анатольевны
1: огромный опыт, еще
2: надо сказать. Да, у нее огромный опыт. И Галина Семеновна Ващенко, которая руководила отделом церковно-приходских школ в течение 24 лет, и сейчас она является преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии, тоже очень большой опыт свой передает, и православную педагогику она преподает. Это просто тоже такой ценный предмет, который вот именно совершенно по-другому человек начинает воспринимать служение свое педагогическое. Так как в светских, например, образовательных учреждениях, которые занимаются подготовкой педагогов, да, в педагогических вузах все-таки у нас уже давно идет такой момент, да, что как бы у нас получается ребенок в центре, да, то есть мы вокруг ребенка выстраиваем все учебные процессы, все вот эти воспитательные моменты, то есть как бы ребенок у нас как дети, цветы жизни, да, был такой у нас
1: дети лозунг. Дети наше будущее.
2: Да. Ну, дети наше будущее, это правда.
3: Да, да, безусловно.
2: Ну, как бы все лучшее детям, вот это вот все как бы у нас было такое, что ребенок это как бы центр, вот вокруг него строятся все вот эти, с ним работа. А в православной педагогике совсем иной центр, да? И, соответственно, если мы православные христиане, то у нас в центре
1: Христос.
2: Да, в центре у нас Христос. И поэтому совершенно по-другому мы должны вот этот процесс организовывать, чтобы именно дети это тоже поняли, да, что не они центр, не вокруг них жизнь вращается, а вокруг Христа. Вот, и так переводится даже педагог, да, православный педагог, это как детоводитель ко Христу. Поэтому вот такая миссия лежит на преподавателях, педагогах воскресных школ, которую, конечно, просто так вот, придя в храме в воскресную школу, очень сомнительно, что полностью человек сможет заниматься правильно вот этим делом. Поэтому важна наша учеба, важно, что собираются люди. Люди собираются с нашей митрополии, со всех епархий нашей митрополии. Приезжают люди из соседних митрополий, из Челябинской учатся, из Курганской, из Пермской, Башкортостан. И из Казани всегда бывают у нас студенты тоже из Казанской митрополии. То есть у нас география такая достаточно обширная, и даже из Казахстана у нас вот учатся, то есть даже на международном уровне находимся. Вот. И хочу сказать, что вот именно и Алена Анатольевна это подчеркивает, да, что нам важно, чтобы педагоги церковно-приходских школ были богословски грамотными, чтобы они умели достучаться до сердца ребенка. Здесь не только теоретическое обучение, но и практическое знакомство с работой на приходах. Мы каждую сессию с первым курсом, вот, который подготовительный еще у нас называется, ездим на приходы и знакомимся со школами. То есть каждая сессия у нас встреча с новой школой, с ее руководством, с приходом. И каждый раз это разное совершенно, каждый раз это новые открытия. То есть это вот потом студенты уже, когда на следующие курсы переходят, они всегда это так с таким большим теплом вспоминают, что ты встреча, что мы пришли на приход, мы обязательно начинаем с литургии, да, с богослужения. То есть мы пришли на богослужение, вместе помолились. Многие очень причащаются, то есть и после этого мы начинаем уже учебу. И это совсем другой настрой. И вот этот настрой они проносят, все-таки стараются сквозь всю учебу. И получается, это вот это общение единомышленников. То есть они становятся как одной семьей и общаются, молятся друг за друга и обмениваются опытом. И это, вот таким образом создается единое образовательное пространство воскресных школ, потому что они начинают взаимодействовать с друг другом, ездят друг к другу в гости, какие-то совместные мероприятия проводят. И в епархиальных даже вот мероприятиях получается, что они уже знают друг друга, да, они какие-то уже единые, у них одни цели, какие-то встречи радостные.
1: Мы часто говорим, что это семья.
2: Да.
1: Это уже
2: вот
1: семья.
2: Вот это получается семья, да, когда встречаются и рады друг другу, и столько новостей, и всегда просто предвкушение встречи, это всегда очень радостно. Как это такая пасхальная всегда вот радость. Слава Богу, сейчас пасхальные дни, и вот она, эта радость действительно есть. У нас 24 апреля в центре как раз прошел День открытых дверей. И было очень интересно, потому что выступали и священники, отец Павел Ващенко, он сам является директором воскресной школы Храма Всех Святых. И он тоже обратил внимание, как важно вот это педагогическое служение на приходах, роль педагога в духовном становлении подрастающего поколения. То есть это ведь
1: важно. Батюшки, у самого
2: важно.
1: Шестеро детей.
2: Да, самого.
1: И это
2: да.
1: Сын Галины Семёновны Ващенко, и он да. у нас часто принимает участие.
2: Да. Поэтому вот тоже он поделился, эфир. Очень интересно рассказал о... Вот и об учебе, и о своем опыте была очень такая теплая вот эта встреча хорошая. Алена Анатольевна рассказала о том, как проходит учебный процесс, да, как вот это соединение педагогических и богословских дисциплин у нас происходит во время учебы. Какие у нас мероприятия, то есть для того, чтобы было вот именно это живое обучение. И вот хочу отметить, что как бы нас спрашивают, конечно, из других епархий, есть ли у нас дистанционное обучение. Ну вот не хотим мы дистанционное обучение, потому что вот эта личная встреча, это ничем никогда не...
1: Вы совершенно правы.
2: Не заменится.
1: Да.
2: Вот личная, глаза в глаза, с преподавателем, друг с другом. И такие я вот просто вижу уже, сколько тоже 10 лет работаю в центре, в учительской семинарии сейчас в центре, и видно, что люди вот за время сессии, они просто какие-то окрыленные уезжают. То есть у них глаза горят, у них столько идей, они подпитываются друг от друга какими-то идеями на круглых столах. Очень у нас тоже особенность, что мы на каждой сессии проводим круглый стол, где все студенты, они же все являются педагогами или директорами воскресных школ, и они делятся своим опытом друг с другом. И это просто вот как копилка такая. Опыта, и каждый что-то записывает себе, тут же приезжает в школу, тут же что-то он проводит, какие-то ли мероприятия узнал, или какой-то сбор.
1: У нас, кстати, есть тоже такая традиция, она как бы такая негласная, Василиса Марковна. Православные люди, они очень часто, встречаясь, обнимаются друг
2: да,
1: с другом.
2: Да.
1: Согласитесь?
2: Конечно.
1: Тем
2: да.
1: более человек приехал из и вообще из какого-нибудь
2: да.
1: далекого Ирбита или Качканара,
2: да,
1: и
2: да.
1: столько времени провел.
2: И
1: это
2: тут
1: вот
2: его
1: от
2: любят,
1: сердца
2: ждут,
1: к сердцу,
2: да, и
1: конечно.
2: Обнимают, и ты как бы тебе рады, и ты просто как бы тоже человек иногда приезжает, говорит, я не готов к экзамену, и тут же однокурсники говорят, да ты что, сейчас мы тебе поможем, вместе сидят, читают, что-то кто-то пишет, кто-то записывает, кто-то там что-то добавляет, то есть у них даже вот эта совместная подготовка к экзамену, и то уже такой как бы опыт бесценный. Кто-то одно сказал, кто-то другое, что-то у них вместе соединилось в голове. И, конечно, личное общение с педагогами – это очень важно. Вот у нас выпускница тоже была, две выпускницы были на Дне открытых дверей. Мария Михайловна Сахарлинская из храма Иоанна Предтеченского, архиерейского подворья. Педагог воскресной школы. Она очень интересно тоже рассказала, как она училась, как ей было, какие-то были сложности. Конечно, учиться очень непросто, и она это тоже отметила. И отметила еще, что учеба дает очень хороший фундамент. Знания структурируются, и на новые вот знания укладываются плотно на вот эту основу, на этот фундамент. И кроме того, во время обучения встречаются студенты со многими людьми, которые несут свет Христовой веры. Даже вот друг с другом, с педагогами, да. Это наши замечательные педагоги, соратники из воскресных школ. В каждом отражение божества. Такие встречи необычайно много дают. Она вот так вот сказала.
1: Конечно.
2: Еще была у нас одна выпускница 24-го года, Наталья Владимировна Хорошавина, педагог воскресной школы Казанской иконы Божьей Матери поселка Шабровский. Она очень живо, как бы так, обратилась к абитуриентам. Я сейчас от ее имени хочу обратиться тоже ко всем, кто слушает, и у кого в сердце что-то такое ёкает, что он тоже хочет посвятить, может быть, свою жизнь, служение вот именно этому направлению. Если у вас есть сомнения, смогу ли я быть учителем, смогу ли учиться, отбросьте эти сомнения. Это место, где учат быть учителями. Только имейте искреннее желание стать соработниками Христа в деле обучения детей и приходите сюда. Вот от имени Натальи Владимировны, от себя я полностью согласна с ее этими словами, что приходите, если у вас есть в сердце такое желание. И сейчас тогда я хочу вам немножко поподробнее сказать, что нужно для того, чтобы к нам прийти учиться, и какие-то контактные телефон и электронную почту оставлю. Для того, чтобы к нам прийти учиться, во-первых, значит, у нас обучение 3 года. Подготовительный курс и 2 основных курса. То есть это обязательно у нас в учебном плане прописано. Обучение проходит в заочной форме, но сессии как бы очно, нужно приезжать. Сессии у нас 4 раза в год. В первый год обучения на подготовительном курсе у нас по 2 дня сессии. Ну, получается, 4 раза в год, это каждое время года, да, осень, зима, весна и лето. По 2 дня, а в основное обучение уже по 5 дней сессии. То есть студенты приезжают на 5 дней и погружаются уже в учебу. Прием документов будет осуществляться с 1 по 27 августа. Вот ниже я скажу телефон, по которому можно будет звонить и узнавать.
1: И повторить его
2: да,
1: еще.
2: Да, mm-hmm. Давайте я могу сейчас сказать, да, я потом да. еще в конце повторю. Значит, телефон центра диктую. 8-912-619-01-31. Это телефон, по которому можно позвонить и задать любые интересующие вопросы.

0: когда и где крещены были. Копия документа об образовании, обязательно еще справки от психиатра и нарколога, автобиографию и две фотографии 3х4. Вот такие документы нужно собрать для того, чтобы поступить к нам на учебу. Предметы, которые преподаются, очень разнообразны. У нас 26 дисциплин преподается. То есть не только прям вот не 4, там не 5, а 26 разных. Богословский у нас цикл и цикл организация церковно-приходской школы. Да, цикл организация приходского просвещения. Да, приходское просвещение – это и педагогика, и методика преподавания, и возрастная психология, и история педагогики. То есть тут много в этом цикле разных дисциплин присутствует. Ну, более подробную информацию о центре вы можете найти на сайте Екатеринбургской духовной семинарии. То есть вы заходите на сайт, и там есть для абитуриентов информация как раз по центру подготовки церковных специалистов, там выходит информация. И еще информация, она и на сайте духовной семинарии ссылочка есть, ну и можно отдельно зайти на сайт отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии уралпросвет.ру. И там тоже есть вкладка «Образование педагогов» и о нашем центре, о нашем направлении. Там тоже очень подробно все написано, даже есть такой заочный день открытых дверей, ну как бы такой дистанционный, можно познакомиться с отзывами студентов, педагогов и более подробно посмотреть информацию о центре. Ждем вас всех, кто заинтересовался этим направлением. Особо хочу обратиться к настоятелям, к директорам воскресных школ, чтобы вы посмотрели, есть ли рядом с вами человек, который хочет и может быть вам помощником в деле вот воспитания детей, да, в окормлении детей на приходе. Поэтому, может, этот человек рядом уже есть, а вы его не видели. Вот оглянитесь вокруг, посмотрите и
1: увидите,
0: да, увидите и человека. Этот человек, да, возможно, будет вашим очень хорошим помощником после того, как он у нас выучится.
1: Василиса Марковна, еще раз номер телефона центра имени священномучеников Фадии Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. Повторите, пожалуйста.
0: Так, телефон центра 8-912-619-01-31. Звоните, всегда очень рады вам ответить на все интересующие вопросы.
1: Спасибо вам большое, Василиса Марковна. С воскресшим Христом поздравляю всех вас и ждем вас почаще к нам в радиостудию.
0: Спасибо большое за внимание. Всегда рада к вам прийти. Христос воскресе!
1: Воистину воскресе Христос!
0: Слава Богу!
1: Дорогие наши слушатели, Василиса Марковна Козик сегодня приняла участие в нашей программе, в нашем эфире. Она является методистом Центра подготовки церковных специалистов имени священномученика Фадия Успенского при Екатеринбургской духовной семинарии. До встречи в эфире.
0: Всего доброго.

Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Доброе утро, уважаемые слушатели! Православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Понедельник, 4 мая. Седмица, 4 по Пасхе. О расслабленном. С вами сегодня ведущая дня Евгения Боярских, звукорежиссер Екатерина Попова. Церковь сегодня вспоминает священномученика Иоаннуария, епископа, и с ним мучеников Прокула, Сосия и Фавста, диаконов, Десидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона, 305 год, мученика Феодора и же в Пергии, матери его Филиппии, Диаскора, Сократа и Дионисия, святые II века. Обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского, 1999 год, праведного Алексея Барцурманского, 1848 год. Сегодня мы чтим память мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, 303 год, святителей Максимиана, патриарха Константинопольского, 434 год, священномученика Иоанна Пригоровского пресвитера, 1918 год, святителя Николая Писаревского, исповедника пресвитера, 1933 год, а также священномученика Алексея Протопопова пресвитера, 1938 год, и просим святых молитв всех за веру пострадавших. Итак, понедельник, 4 мая, православный радиоканал «Воскресение» в эфире. Познакомьтесь с программой передач. Православный календарь, который ведет священник Михаил Кудрявцев, прозвучит в 9 часов 10 минут утра. Далее в 9:25 чтение Псалтерия, слушайте 13-ю кафизму. Евангелие дня начнется в 10 часов 10 минут. Программа из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз» из цикла «О вере и жизни». Слушайте в 10 часов 30 минут в студии священник Олег Патрикеев «Где встретить воскресшего Христа?» Первая часть беседы. В 11 часов 30 минут «Духовное слово», «Душевный лекарь», «Святые отцы мирянам». В 12 часов 10 минут программа «У книжной полки», «Доступно о вечном». Передача подготовлена Полиной Митрофановой. Звучащая книга начнется в 12 часов 25 минут, и здесь вы слушаете архимандрита Николая Парамонова и его книгу «Любите любовь. Мемуары, дневники и письма». В 13 часов 10 минут цикл «Детям о Боге» звучат евангельские чтения для детей. В 13:40 репортаж Виктории Кауган. В 14 часов 20 минут слушайте беседы о вечном. В нашей студии священник Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флора и Лавра села Косулина. В 15 часов 10 минут памяти Великой Победы посвящается. В 15:30 программа «Женский голос». В 16:10 мы повторяем православный календарь. Репортаж Виктории Кауган в 16:20 в повторе. А программа «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова «Свистать всех наверх» начнется в 16 часов 40 минут. Цикл передач «Гость в студии» в 17:20 и с анонсом вечерних программ вы познакомитесь в 17 часов 57 минут. А такие передачи прозвучат сегодня на радиоканале «Воскресение» 4 мая в понедельник с 9 до 18 часов. Что нужно человеку? А нужно, чтобы каждый день не ушел пустым в вечность. И нельзя довольствоваться механическим течением нашей жизни. Надо находить в каждодневной жизни ценности. Ведь каждый день нам дан для извлечения хотя бы минимума того блага и радости, которое в сущности и есть вечность, и которое пойдет вместе с нами в будущую жизнь. А источником нашей жизни является сердце. Сердце наше есть арена борьбы лукавого с Богом, и борьба эта происходит ежечасно и ежеминутно. Надо все время стоять на страже своего сердца.
проразумевать козни лукавого и отражать их. Доброго вам дня! Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Продолжаем наш радиоэфир.

0: Новости. Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Вы слушаете выпуск новостей. Вашему вниманию новости Крымской митрополии. Работе комиссии по приходскому и пасторскому служению Крымской митрополии. В храме Покрова Пресвятой Богородицы села Новожиловка состоялись долгожданное освящение и установка шатровой крыши, купола и креста колокольни в рамках проекта помощи и восстановления сельских храмов, инициированного митрополитом Симферопольским и Крымским Тихоном. Это новости из Белогорского благочения. А в Кировском благочении в храме преподобного Силуана Афонского села Кринички состоялось богослужение, трапеза и беседа со священником. Прихожане храма Иверской иконы Божией Матери села Крымская Роза и храма апостола Фомы села Цветочная, а также воспитанники приходских воскресных школ и следопыты отрядов БПС совершили паломническую поездку в Севастополь. Дети и взрослые посетили с экскурсией Балаклавский музейный подземный комплекс, средневековую крепость Чимбала и приход храма 12 апостолов, сообщает Белогорское и Балаклавское благочиние. В центральном храме Балаклавского благочиния паломники совершили молебен, познакомились с благочином Балаклавского округа и настоятелем храма, который любезно пригласил гостей на обед, просмотр и обсуждение фильма «Дорога к дому». В обсуждении киноленты принял участие и режиссер картины Иван Шерстников. Симферопольское районное благочиние. В храме Успения Пресвятой Богородицы села Чистенькое для прихожан и жителей села состоялась миссионерская лекция старшего преподавателя кафедры богословских и церковно-практических дисциплин Таврической духовной семинарии, клирика храма трех святителей города Симферополя иерея Александра Сумзина на тему «Военные действия и вера. Почему Бог допускает страдания невинных?». После лекции все желающие смогли задать вопросы. Встреча прошла в формате душевной теплой беседы. В храме Архангела Михаила села Владиславовка, это Кировское благочиние Республики Крым, состоялась миссионерская лекция заместителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии, исполняющего обязанности настоятеля Симферопольского храма всех святых протоиерея Максима Кондакова на тему «Вера и суеверие. В чем разница между церковной и народной традицией?». По окончании лекции настоятель храма иерей Владислав Пушкарский пригласил всех присутствующих на небольшую трапезу, в ходе которой состоялось обсуждение наиболее интересующих фрагментов выступлений отца Максима. Продолжаем выпуск новостей. В синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. «Православная миссия среди мусульман. История, ошибки и принципы. Методы исламского прозелитизма и диалог». В работе вебинара приняли участие представители епархиальных миссионерских отделов. Всего к мероприятию подключилось более 240 человек. Перед началом семинара с приветственным словом к участникам обратился председатель синодального миссионерского отдела архиепископ Зеленоградский Сава. Затем с лекцией выступил сотрудник синодального миссионерского отдела Андрей Степанов. Он рассказал о миссионерской деятельности православной церкви среди мусульманских народов и обратился к историческому опыту таких взаимодействий. В частности, привел примеры миссии Византии, Московской Руси, а также в период христианского просвещения татар и народов Сибири в XVI-XVIII веках, отметив факты обращения представителей мусульманской среды в христианство. В ходе выступления лектор провел параллели между событиями XIX и XXI веков, указав на необходимость учитывать не только религиозные, но и культурные и государственные аспекты религиозных процессов. В докладе были рассмотрены случаи обращения в христианство представителей мусульманских народов в различные исторические периоды, от Византии до современности. Лектор затронул особенности миссионерской деятельности в XVIII-XIX веке, а также примеры принятия христианства в XX и XXI веках. В синодальном миссионерском отделе состоялся вебинар, посвященный особенностям православной миссии в мусульманской среде. Наш выпуск завершен. Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!
1: Православный календарь со священником Михаилом Кудрявцевым.

0: Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня 4 мая по новому стилю или 21 апреля по старому. И сегодня мы творим память. Святых II века мученика Феодора иже в Пергии, матери его мученицы Филиппии, мучеников Диоскора, Сократа и Дионисия, священномученика Инуария, епископа Беневентского, и с ним мучеников Прокула, Сосия и Фавста, диаконов, Десидерия, чтеца, Евтихия и Акутиона, мучеников Исаакия, Аполлоса и Кадрата, пострадавших в начале 4 века, святителя Максимиана или Максима, патриарха Константинопольского 5 века, память праведного Алексея Порцурманского, пресвитера, служившего в XVIII-XIX веке, священномученика Иоанна Пригоровского и Алексея Протопопова, пресвитеров, и священноисповедника Николая Писаревского, пресвитера, пострадавших в первой половине XX века. Вспоминается обретение мощей преподобного Феодора Санаксарского в 1999 году. Именинников мы поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы молитвенно обращаемся к священноисповеднику Николаю Писаревскому. Он родился в 1868 году в селе Ягрба Молокского уезда Ярославской губернии в семье священника Павла Писаревского. Окончив Рязанскую духовную семинарию, он был рукоположен во священника ко храму в родном селе. В конце 20-х годов вместе с насильственной организацией колхоза в селе Ягрыба власти повели беспощадную борьбу с православной верой и церковью. В 1930 году священник Николай Писаревский был арестован. Властям удалось запугать членов церковного совета и добиться, чтобы они большинством голосов приняли решение о закрытии храма, и храм был закрыт. Однако прихожане не согласились с этим решением, и староста собрал новый церковный совет и стал хлопотать об открытии храма и освобождении священника. Хлопоты увенчались успехом, отец Николай был освобожден и храм открыт. В марте 1931 года от священника потребовали уплаты налогов, личного более 500 рублей и с храма 1300 рублей. Узнав, что власти увеличивают налоги, диакон, служивший с отцом Николаем, выступил с публичным заявлением о снятии сана. Отец Николай пришел к нему в дом и увещевал не бояться служить. Он, священник, что бы там ни случилось, будет служить. Увещание не возымело успеха. Диакон и его супруга, прилагая грех ко греху, стали после этого распускать по селу слухи и доносить представителям власти, что священник средства получает, а диакону ничего не платит. Заявляет, что он никого не боится и называет представителей власти бандитами. Обо всех этих вдвойне скорбных злоключениях отец Николай поведал своему другу, священнику, который ему на это отписал. «Милый мой друг детства и добрый товарищ по заключению, Николай Петрович, здравствуй! Сегодня, на другой день памятного дня выпуска меня на свободу, получил твое письмецо, которому так рад, что решил немедленно на него откликнуться. Письмецо твое восстановило самые яркие воспоминания с раннего детства до дней лишения свободы, перенесенных тяжких душевных страданий в ожидании ссылки, а потом радости своего, а потом и твоего освобождения». Глубоко тронут твоим задушевным приглашением на рыбную ловлю и воспользуюсь им с удовольствием, если обстоятельства позволят. Квартиркой своей не сокрушайся, ибо теперь она является самой подходящей, и матушка твоя в своих взглядах на квартирный вопрос права, и сам ты прав, говоря, что стоишь на пороге к вечности. А когда я приеду, то будет тепло, устроимся на чердаке или где-нибудь в сарае». После крещения с меня потребовали в 24 часа 580 рублей, вслед за сим плюс 180 плюс 16 рублей. Описали мое и сынов моих имущество, написали протокол о якобы фиктивном разрыве с сыновьями. Бился и отдал 580 рублей, из коих 230 рублей нашел около себя, а 350 взял взаимообразно у церковного старосты. 100 рублей долго покрыл, а 250 рублей должен. Слышно здесь, что весь бывший Молокский уезд уклонился в обновленчество. Верен ли ты, друг мой, святой русской патриаршей церкви? Об этом напиши. Сердечно желаю тебе встретить и провести грядущий праздник Светлого Воскресения Христова в христианской радости и добром здоровье». Отец Николай попросил прихожан помочь ему платить налоги, так как иначе храм будет закрыт. Власти, воспользовавшись предательством диакона, заявившего, что священник ругал советскую власть, и показаниями лжесвидетелей, утверждавших, будто отец Николай назвал Ленина плутом, арестовали священника. 2 апреля 1931 года отец Николай писал из заключения: «Жив и здрав, а письмо это пишу из Пошехонья Володарска, из Домзака, куда был водворен вчерашнего дня. Мне предъявлено обвинение в том же, что и в прошлом году, то есть по статье 58.10. Взяли меня за 2 часа до утренней в вербное воскресенье. Сказали при взятии, что мне сделают допрос в течение получаса и отпустят во свояси. Я пошел, ни с кем из домашних не простился, и с того момента уже никого из своих не видел. Привезли в тот же день в район при деревне Гаютино Пошехонского уезда, где и пробыл до четверга при крайне стесненных обстоятельствах жилищных. Вот при каких обстоятельствах пришлось и в нынешнем году встречать великие праздники. Главным деятелем моего провала был наш отец-диакон, который сдал меня с головой, причем, конечно, по обыкновению своему оболгал, то есть насказал лишнее. Грустно, более не знаю, что писать. Божие благословение да будет с вами. Остаюсь любящий вас Николай Писаревский. Прощайте». Свидетелями обвинения против священника выступили 2 коммуниста, один из которых был председателем правления колхоза «Путь Ильича». Следователь допросил священника. Отец Николай, отвечая на вопросы, сказал: «Виновным себя в части антисоветской агитации против проведения мероприятий не признаю, а признаю только одно. Когда меня вызвали в сельсовет и предъявили мне 540 рублей налога, я здесь погорячился и заявил председателю, что они хотят меня ограбить. Больше показать ничего не могу». 10 мая 1931 года тройка ОГПУ приговорила отца Николая к 2 годам ссылки в Северный край. Священник Николай Писаревский скончался за месяц до окончания срока ссылки, 4 мая 1933 года, в городе Холмогора Архангельской области. «Святый, священный исповедничий Николае, моли Бога о нас. Христос воскресе! Всего вам доброго!»
1: В нашем эфире звучал православный календарь, подготовленный священником Михаилом Кудрявцевым.

0: предлагаем в эти минуты, уважаемые слушатели, послушать 13-ю кафизму из Псалтыря, которую читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благослови.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сия книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголе сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть, исповедайтесь о Господеве, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песнью в гуслях, яко возвеселил меся Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышит ухо мое. Праведник яко финикс просветит, яко хедр, и же в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесись и судя земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь, Господи, и от закона Твоего научишь его. Укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы ва от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упованию моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глас Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дни, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесови, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве Отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его.

дому Израилеву, видишь все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, пойте, пойте Господеве в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою в купе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются людие, сидя на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко храняху сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, уведите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедайтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне. Когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобии сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моим вещь законопреступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, сего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем, си мне ядях. Очи мои, наверное земли, посаждать я со мною, ходяй по пути непорочно, сейми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наше же, еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком, презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телеси, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй ей нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю. Много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милости вне слова Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую, ярем работы Твоя, нося вземшая, славы Твоя сподобит их, от нея же сатана льстивый отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: Молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: Вы слушали 13-ю кафизму, это было чтение Псалтыри. Кафизму читал диакон Сергий Нежбарт.

0: В Екатеринбурге 10 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Наш эфир продолжает выпуск новостей. Военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале. В составе колонны Министерства обороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. При этом, как сообщает военное ведомство, в этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой. На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Великой Победы. Во время трансляции парада зрителям покажут работу военнослужащих вооруженных сил, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В том числе будет продемонстрирована работа расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и кораблях военно-морского флота. В авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершат парад штурмовики Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага. Уже 16 апреля в Москве началась установка каркаса будущих трибун на праздник 9 мая. 22 апреля специалисты стали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади в Москве. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы 9 мая состоится. Продолжаем выпуск. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне наш с вами город Екатеринбург также отметит. Днем горожан ждет насыщенная торжественная часть, а вечером прогремит главный аккорд – красочный салют. Праздник 9 мая – один из тех дней, когда традиции особенно важны. Это касается не только самого салюта, главного атрибута Дня Победы, но и времени, когда его запускают. Так сложилось, что почти во всех городах России торжественные залпы гремят в 22 часа. В это время на улицах уже достаточно темно, и можно сполна насладиться красочным праздничным салютом в небе. Что касается Екатеринбурга, то традицию запуска салютов в городе стараются не нарушать. В 2026 году и в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы небо вновь украсят фейерверки. Первые залпы прозвучат над городом, как только стрелки на часах покажут 10 часов вечера. Вечерний салют станет венцом череды праздничных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая в разных частях города. Программа на этот день уже известна. Власти пообещали провести на центральной улице бессмертный полк. В историческом парке зазвучат мелодии вальса, приглашая всех на танец. А на площади 1905 года под открытым небом устроят кинопоказ военных фильмов. Ближе к вечеру кульминация торжеств переместится к воде. Именно тут, в акватории городского пруда, разместят установки для запуска фейерверков. Несмотря на то, что майские салюты в честь Дня Победы обычно хорошо видны практически из всех точек Екатеринбурга, наиболее зрелищны всегда вблизи. Для этого есть несколько топовых локаций, откуда салют выглядит максимально эффектно. Набережная городского пруда, Исетский, Екатеринбургский и окрестности. Центральная и максимально близкая локация к месту запуска фейерверков. Как правило, тут собирается наибольшее число зрителей. Обзор ничего не закрывает, поэтому все собравшиеся могут в полной мере насладиться салютом. Смотровая площадка Высоцкий. Это вариант для тех, кто любит панорамные виды с высоты. Площадка находится на 52-м этаже небоскреба. Это без малого 200 метров над землей. В хорошую ясную погоду с локации город просматривается на 2 десятка километров. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

Сегодня в православных храмах на Божественной Литургии читается Евангелие от Иоанна, 6 глава, с 56 по 69 стих. «Идущий мой плоть и пьющий мой кровь пребывает во мне, и я в нем. Как посылал меня живый Отец, и я живу Отцом, так и идущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес, не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Идущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что же, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живаго». Сейчас, дорогие братья и сестры, обратимся к толкованию этого евангельского зачала блаженным Фифилактом Болгарским. «Идущий мой плоть и пьющий мой кровь пребывает во мне, и я в нем». Здесь мы научаемся таинству причащения. «Идущий и пьющий плоть и кровь Господа пребывает в самом Господе, и Господь в нем». Странное и непостижимое бывает соединение, так что Бог пребывает в нас, а мы в Боге. Не страшное слышишь ты учение. Мы вкушаем не самого Бога, ибо Он неосязаем и бестелесен, и не объятен ни для глаз, ни для зубов. Не опять кушаем плоть простого человека, ибо она не может принести никакой пользы. Но как Бог неизреченным смешением соединил Сам с собою плоть, то и плоть животворит не потому, будто притворилось в естество Божие, нет, но по подобию раскаленного железа, которое и остается железом и обнаруживает силу огня. Так и плоть Господа, пребывая плотью, животворит, как плоть Бога Слова. Впрочем, далее говорит блаженный Феофилакт: «Ты можешь есть плоть и пить кровь Владыки не только в таинственном причастии, но и иным образом. Плоть есть тот, кто идет путем деятельности, ибо плоть неудобоварима, как и деятельность многотрудна. Кровь пьет, как вино, веселящее сердце, созерцатель, ибо созерцание не сопряжено с трудом, есть даже успокоение трудов, и похоже на питье, как и питье легче, чем пища».

0: Беседы о вере и жизни.
1: Дорогие братья и сестры, предлагаем вашему вниманию программу из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В ней принимает участие священник Олег Патрикеев «Где встретить воскресшего Христа?». Звучит первая часть беседы.
2: Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях священник Олег Патрикеев, настоятель храма Святой Великомученицы Варвары в поселке Рахья. И, кроме того, еще и руководитель молодежного отдела Выборгской епархии. Дорогой отец, Христос воскресе!
3: Воистину воскрес Христос!
2: Благословите наших телезрителей.
3: Господь благословит на все ваши добрые начинания.
2: Дорогие наши друзья, я хочу тоже приветствовать вас этим возгласом «Христос воскресе». Ну и тема, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Где встретить воскресшего Христа? Когда вы предложили эту тему, дорогой отец, я, конечно, просто был настолько впечатлен, что попытался в интернете хотя бы хоть что-либо найти на эту тему. Я так и задал вопрос поисковой системе, где встретить воскресшего Христа. Варианты были самые разные. Как, что такое воскресение Христово? Ну, очень много. Но вот этого конкретного вопроса «где?» нет. Такого варианта нет. На всех просторах интернета нет. И поэтому действительно уникальная ситуация. Потому что вопрос, который вы так обострили, наверное, здесь можно поговорить и о том, как молиться после поста, потому что мы привыкли уже к постным молитвам. И с радостью целый пост мы так молились. И вдруг какое-то послабление такое, и вдруг кажется даже, что а как же молиться теперь? Просто все время говорить «Христос воскрес» или что? Давайте тоже на эту тему поговорим. Ну и, конечно, вопрос еще и о том, что для нас, для каждого из нас, обычного человека, что такое воскресение Христово? Ведь мы живем, продолжаем жить в мире, которую победил Христос. Помните, как ад, где твое жало, смерть, где твоя победа? Но смерть-то продолжается, и ничего практически не изменилось. И что, кажется такое, что воскресение Христово, ну, это очередной праздник, очередное просто вот такое веселое время, что называется, а ничего не заметилось в моей жизни, например. Или, вот хорошо, все, куличи поели, крашенок, и все, и замечательно, и хорошо. Теперь можем веселиться и есть от души. Вот и все. Что же такое на самом деле для человека воскресение Христово и где его найти?
3: Да, вопрос, когда я вам сказал так, что эту тему мы разберем, а потом сам задумался, а что буду говорить я? Ведь о встрече со Христом рассказать о своей личной встрече, да, знакомство с Ним, это целая, не то что передача, целую книгу можно выпустить. Потому что каждый из нас к этой встрече когда-то подойдет. Либо уже подошел, либо еще не подошел, либо уже встретился и живет так, как услышал из уст Христовых направлений жизни. Эти словосочетания «Христос воскрес» и ответ «воистину воскрес» вот у меня всегда, я спрашиваю людей, которые отвечают мне «воистину», ведь это истина в квадрате. Да, то есть не просто «да, он воскрес», а «воистину воскрес» отвечают люди, которые не видели воскресшего Христа. Откуда же такое знание? Откуда такая уверенность, что он воскрес? Ну, книги, понятно, Библия хорошо, прекрасно, но вы правы, что когда умирают люди, то говорить им о воскресении всего человечества тяжело. Я знаю это прекрасно, потому что лежит человек для тех, кто был близок, он мертв. Гроб, земля. О каком воскресении можно идти речь, батюшка? Зачем нам эти будущие сказки или фантазии, или, может быть, да, чье-то там размышление, философия? Вот сейчас мне больно, потому что умер человек. И, конечно же, рассказать людям о том, что Христос воистину воскрес, надо брать, конечно же, в руки Евангелие. Если мы не верим Евангелию, а просто размышляем о том, что будет воскресенье, не будет из мертвых воскресенье, мы, как бы, нас не волнует, да? или для нас это очень далеко, мы не знаем, то, конечно, нам и даже не нужно пытаться объяснить. Это будет бесполезно. А человек, который заинтересовался своим будущим, как мы интересуемся будущим завтрашнего дня, отпуска или там учебы, и он заинтересовался, а что со мной будет там после моей временной жизни здесь? Вот именно этот вопрос меня очень-очень давно мучил. Я стал искать. И когда наткнулся на Библию, я открыл ее, и, наконец-то, Господь мне открылся через Евангелие, через те слова, которые мы слышим сейчас на Пасхальной Седмице, вот, где говорится о воскресении Иисуса Христа. И поэтому многие президенты всех многих стран, они кладут на инаугурации, да, кладут руку на Библию и читают молитву определенную и говорят о том, что они будут говорить правду, только правду и так далее. И вот поэтому, значит, если мы все-таки берем как основу нашей общения с людьми Библию, в которой только об этом и основная мысль есть, начиная от первой Евангелия, о том, что родится от тебя, говоря о Киеве, Бог говорит о том, что родится от тебя семя, которое сотрет голову змеи, то концовка Евангелия, концовка Библии, самые прекрасные слова – «Ей гряди, Господи». То есть вот все ожидание пришествия, вознесения и «Ей гряди, второе пришествие». То есть, в принципе, так, краткий символ веры, который у нас четко прописан, что, где, когда. И вот как доказать людям, что он воскрес? Знаете, доказательства этому очень много. Во-первых, историческая, если уже есть книга Иосифа Флавия, да, которая описывает это как историк, не говоря уже о самой Библии, о которой мы говорим, о воскресении, о каком-то Иисусе и так далее, который был похоронен в гробнице. Это мы не будем брать исторические данные, потому что если мы будем как историки, мы должны поехать на то место, где он был распят, сходить в этот храм Господень, в Кувуклю зайти, посмотреть гроб, а он пустой. Как это пустой? Гроб пустой. Единственная гробница, еще гробница Богородицы, но это единственная гробница, где нет костей, где нет тела, где нет мумии, где нет ничего. Даже в то, что он был обернут, этого тоже нет. Тогда ты с вопросом себе задаешься, а где тело? Если ты откроешь Евангелие, то как раз говорится о тех ангелах, которые сказали: «Посмотрите, вы пришли искать Иисуса распятого, его здесь нет. Вот место, где он был положен. Мы смотрим на место, его там нет, и слышим ангельский голос: он воскрес». И мы можем сказать:
2: «Ищите мертвого, что вы ищете мертвого среди живых?»
3: Да. Вот оно.
2: Да, очень вас перебью. У нас есть телефонный звонок от Дмитрия из Донецка. И много раз я был в этом удивительном городе. И с радостью приветствую вас, Дмитрий, словами «Христос воскрес». Мы слушаем
4: вас. Воистину воскрес. Скажите, пожалуйста, батюшка, еще раз «Христос воскрес», извините, волнуюсь.
2: Воистину воскрес.
4: Скажите, пожалуйста, вот когда читаешь вечерние и утренние правила, там написано «от Пасхи до Вознесения», после утреннего правила написано «от Пасхи до Вознесения» читать там девятый этот, ну и маленькая такая этот молитва. Ее

0: правило.
1: Спасибо.
0: И еще такой вопрос. Вот эта вот песня, пасхальная песня. Это можно и вот эту молитву, чтобы молитва слов читать, и пасхальное песнопение. Я просто, у меня нет, я с телевизора записал вот это вечернее правило, сейчас поет. Это все читать до Вознесения, а вечерние и утренние правила, как объяснить, читать или не читать. Спасибо вам огромное.
2: Спасибо.
1: Спасибо, Господи. Воистину воскресе. Вот люди, прошедшие через боль, через тот страх и страдания, и смерть, это наша общая боль, где сейчас находятся на передовой наши ребята. И мы, конечно же, молитвенно сопровождаем их всегда, как вторым бронежилетом. Наша молитва мчится вперед, потому что в каждом храме звучит молитва о наших воинах. И, конечно, о всех, кто находится на этой территории. Это наша Святая Русь. А вот, как вы спросили как раз про молитву, о правилах, я вам скажу как человек. Смотрите, когда мы с вами садимся за руль автомобиля, у нас есть правила движения. Вот. Но почему-то мы не читаем это правило. Да, перед тем, как сесть за руль, оно находится в нас. Мы понимаем, что на красный свет проезда нет. Да, это желтый там, приготовься, и так далее. И поэтому, конечно же, как я не отменяю правила, естественно, да, чтение вечерних, утренних, но эти правила должны стать у нас смыслом как бы внутреннего молитвенного состояния. Ведь все чтения молитв – это разминка. Это еще не молитвы. Это мы читаем, учимся произносить правильные слова, размышлять об этих словах в первую очередь. Потому что если вы читаете на церковнославянском языке, то некоторые слова могут быть непонятны. И поэтому для ума будет непонятно, когда первоначально люди читают, там, «Ежеси на небеси», да, «Тяжело», что такое там, какие там, и так далее. Поэтому лучше всего, как предлагают нам также святые отцы, найти те молитвы, которые... Во-первых, вы уже запомнили, как «Отче наш». Вот есть правила Серафима Саровского. Mm-hmm. Есть молитвы, которые трогают сердце, которые как в посту, да? Mm-hmm. Молитва Ефрема Сирина, которая трогает сердце даже Александра Сергеевича Пушкина, то уж наверняка и нашего сердца бы коснулось. Вот эту молитву надо не то что знать, но ей надо жить. Поэтому каждая молитва, это нужно ее проживать. Не проживать, а проживать ее. То есть, и поэтому лучше взять сначала несколько молитв, как я предлагаю, да? Вот «Отче наш», там, так далее, там, «Святой», естественно, какие-то молитвы вечерние, понимать, о чем здесь идет речь, а потом убрать молитвослов. Вот. И когда вот размялись немножечко, да, у вас тишина в сердце наступила, вот теперь и начинается общение с Богом. А когда тишина, когда мы уже не говорим ничего, потому что когда мы говорим, ну, если я буду все время говорить, то вы будете слушать, а я вас не услышу. Должен быть диалог, по крайней мере, да, какой-то. Вот, и здесь тонкость именно в том, чтобы суметь настроиться. Настроиться – это такое, знаете, можно сказать, ну, даже не медитация, конечно, которую могут там сказать нам философы, но это все равно устройство нашего ума, которое должно сочетаться с сердцем. Афонские старцы, святые и многие исихасты, которые учили молитву Иисусу и ей пользовались, они учат нас тому, что есть момент, когда надо помолчать. Это именно тот момент, когда мы начинаем, оказывается, молиться. Представляете, в тишине творится молитва, и уже не умом, а сердцем. Это, конечно, я сейчас технически говорю, конечно, это практически очень трудно сразу, раз так, давайте-ка мы сейчас сердцем замолимся все. Но именно в духе и истине, говорит нам Евангелие, надо призывать имя Господне, да, и в нем иметь такое утешение и спасение. И поэтому, как вы построите свое правило? У вас должно быть свое, как бы такое домашнее правило, которое, если вы

0: и вы исполняете хорошо. Но переставлять, что-то добавлять – это ваше право. Никто не сможет отнять у вас молитву Царю Небесной, например, если вы, она написана, но если я хочу Святому Духу помолиться.
1: Ну, в церкви мы не молимся, но да, дома мы...
0: Да, дома мы, у нас, это мое правило личное, и поэтому я сажусь, когда перед, за руль, да, которая едет у меня машинка в небо, я начинаю молиться так, как сначала разогреваться, потом раз, и уже... «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного», добавляю немножко молитву Иисусову, а потом замолкаю. Подожду чуть-чуть, возьму Евангелие и начну отвечать на вопросы, где же встретились апостолы с воскресшим Христом. Ведь у нас есть уже точки соприкосновения. Сами-то мы не можем пока написать свои Евангелия, у нас еще силенок не хватает. А вот взять Евангелие в руки и почитать, где... они встретились. И ведь у нас есть эти у апостолов, евангелистов, да, есть откровения, где Христос являлся уже воскресшим. Первое. Мария Магдалина. Да, после воскресения своего она пришла к гробу. Вот, не видела сначала, что это Христос, видела, что это садовник. То есть, смотрите, какое интересное у нее сочетание. Она видит человека, но не узнает в нем Христа. Вот во всех Евангелиях, которые мы потом упомянем, нужно рассмотреть, а я есть вот в этих точках? Было ли у меня такое откровение через Евангелие? Не просто я где-то увидел, там человека похожего на Христа, бородка похожая, там что-то еще. О, это Христос там идет. Или там что-то еще. Это все фантазии. Их надо тихонечко прибирать.
1: А вот, очень, да. Я, знаете, перебью вас, потому что у нас есть еще один телефонный звонок из Гомеля. Звонит наша сестра Елизавета. Здравствуйте. Христос воскресе.
2: Воисе воскрес. Добрый вечер, батюшка Олег, и добрый вечер, ведущий наш Сергей Борисович. У меня вот такой вопрос. Сейчас нужно читать это, пасхальные часы, но так как я уже давно не вижу, я читаю вместо этих пасхальных часов, читаю молитвы, которые обычно всегда читаю. Можно так делать или что-то другое надо? Подскажите, пожалуйста, батюшка. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, возвращаемся к напечатанному. Если вы знаете наизусть молитву, которую можете произнести не устами, а умом, вот, например, там символ веры, вы же можете молча в уме ее произнести. Прекрасно. Если вы знаете «Отче наш», если вы знаете прекрасную песнь «Воскресение Христово видевши». А смотрите, интересно, да? Мы поем, что мы видели воскресение Христово, видевши. То есть это тоже глагол о том, что мы его...
1: Ангели поют на небесах.
0: Да, ангели поют на небесах.
1: То есть чистым сердцем.
0: Да, спать. Здесь... Мы говорим о молитвах, которые мы, если знаем их, да, они в сердце у нас сложены. Там через бабушку, которую мы там очень нас меня заставляла учить, там, через уже когда мы научились читать вот, по памяти. Это самые лучшие молитвы. Когда мы читаем, она немножко ускользает. Ум начинает, может, бегать. Читаешь, да, а там звук какой-то там, чайник закипел. Читаешь, там собачка тебе там хочет погулять и так далее. А когда ты читаешь это умом или поешь тихонечко, «Христос воскресе из мертвых, смерть». Вот оно. Так это в этом и есть, чтобы дух возбудить человеческий, чтобы он потихоньку раз и сочетался с Духом Божьим. А как и когда это произойдет? Это уж, извините меня, не от нас зависит.
1: Теперь мы просто вместо «Три святого» читаем теперь «Христос воскресе».
0: Да.
1: И
0: да.
1: Это настолько радостно, что...
0: Да, дальше уже ничего сказать. Ничего. Это концовка всех молитв практически
1: и
0: «Христос воскрес». Ну да, начало, конечно же, сначала мы должны все-таки с покаянием, «Господи, там помилуй меня грешного», да, вначале, как бы, когда
1: Христос
0: мы...
1: Христос воскресе сначала.
0: Нет, я говорю, до воскресения Христова, конечно же. Это
1: да.
0: Как бы сначала мы должны прочувствовать, не сразу сказать, о, Христос воскрес, как хорошо, а мы должны как прожить пост, да, то есть мы должны подготовиться к этому воскресению, мы должны прочувствовать, пройти с ним эти все Евангелия по Виа Долороза, пройти с ним, ему посострадать, взять, захотеть воды дать ему попить. Он же не ел ничего. То есть у нас будет сострадание ко Христу, но не жалость к нему, а сострадание – это другое. Это как вот Симон, когда ему дали крест, да, он понес вместо Христа. Это мы, ну, кто, конечно, христиане. Это нам тоже крест возложили. Мы несем его вместе со Христом. Вот и наше спасение.
1: Отче, благословите наших телезрителей.
0: Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, Иисусу во гробе живот даровал.
1: Дорогие наши друзья, спасибо вам большое за то, что вы не оставляете нас без вашей молитвы и без вашего пожертвования. И Христос воскрес! Воистину воскрес Христос!
3: Вы слушали цикл о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», где встретить воскресшего Христа.

0: В Екатеринбурге 11 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вторая мировая война началась не тем ранним утром 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, она началась раньше. Но и до этого глобального вооруженного конфликта были войны масштабом поменьше. Вот почему перед началом Второй мировой войны такое внимание советская страна уделяла повышению своей обороноспособности, и роль промышленного Урала в этом была решающей. Когда началась Великая Отечественная война, все усилия в тылу были направлены на перестройку народного хозяйства на военный лад, на выполнение армейских заказов, и эта роль стала еще более значимой. На Урал двинулись эшелоны с оборудованием и работниками промышленных предприятий, эвакуируемых из прифронтовой полосы. В 1941-1942 годах наш край принял более 700 таких предприятий. В эту тяжелую и ответственную пору магнитогорские металлурги освоили выплавку броневой стали в большегрузных мартеновских печах. Уральский завод тяжелого машиностроения приступил к производству бронекорпусов тяжелых танков и среднего танка Т-34. В Нижнем Тагиле на базе эвакуированного с Украины танкового завода и на площадке Уральского вагоностроительного завода развернули производство танков Т-34. В Челябинске при соединении местного тракторного завода с эвакуированными ленинградским имени Кирова и харьковским дизелестроительным заводами возник мощный комплекс по производству тяжелых танков, знаменитый «Танкоград». Стрелковое оружие поставлял Ижевский завод. Все каски советских бойцов имели одно общее место рождения – это Лысвинский металлургический завод. В Перми на Мотовилихинском заводе началось производство полковой пушки. Пермский моторостроительный завод выпускал двигатели военных самолетов. В начале 1942 года ушел на фронт первый эшелон с мотоциклами, произведенными вновь созданным Ирбитским мотоциклетным заводом. Спустя год после начала войны промышленность Урала в основном завершила перестройку на военный лад. «Опорный край державы», как назвал наш край поэт Александр Твардовский, давал стране 40% всей военной продукции. Вы слушаете выпуск новостей. Для обеспечения предприятий рабочей силы был принят ряд законодательных актов чрезвычайного характера. До 11 часов возросла продолжительность рабочего дня, были введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска. Самовольные уходы с предприятий приравнивались к дезертирству. Прогулы и опоздания на работу карались в уголовном порядке. Места ушедших на фронт мужчин у станков заняли женщины, подростки, пенсионеры, часто не имевшие необходимой квалификации. На Урал направлялись по оргнабору рабочие из других областей и республик. Важную роль в решении кадровой проблемы сыграли эвакуированные рабочие. Учащиеся фабрично-заводских и ремесленных училищ фактически оказались на положении мобилизованных и не могли по своей воле прекращать учебы. Их обучение проходило не в аудиториях, а в цехах за выполнением сменных заданий. Но все и так старались работать на пределе человеческих сил. С первых дней войны развернулось движение под девизом «Трудиться за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Появились передовики, выполнявшие по 2, 3, 5 и более норм. Осенью 1941 года возникли первые молодежные фронтовые бригады, работавшие под девизом «В труде, как в бою». Широко использовался и труд заключенных. На строительных работах, лесозаготовках, в нефтяной промышленности работали трудармейцы, в основном безвинно сосланные на Урал советские немцы. Позднее ряды трудармейцев пополнили представители депортированных народов – крымские татары, греки, калмыки и другие, а также узники проверочно-фильтрационных лагерей, побывавшие в плену советские солдаты. В мае 1942 года на Средний Урал прибыл первый эшелон с пленными вражескими военнослужащими. Крупнейший в стране лагерь для военнопленных располагался в поселке Нижнеисетском на южной окраине Свердловска. Среди его узников были адъютанты руководителей Германского рейха Гитлера, Кейтеля, Гесса, сыновья рейхсфюрера СС Гиммлера и магната Круппа, около сотни немецких генералов. Всего же на Урале в военные и послевоенные годы располагались 33 лагеря и 200 лагерных отделений, в которых содержались военнопленные немцы, итальянцы, японцы, венгры, финны и румыны. Чтобы восполнить потерю зерновых районов на западе страны, перед колхозным крестьянством Урала и Сибири была поставлена задача увеличить посевные площади и поголовье скота, освоить производство новых культур. Однако при оставшихся скудных ресурсах это было нереально. Фронт забрал большую часть мужчин и множество тракторов, автомобилей, лошадей. Около половины трудоспособного колхозного населения составляли женщины. Только в 1944 году наметился медленный рост производства аграрной продукции. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».

письма о вечном и временном. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Берлин в эти дни обращался в развалины. Как символ германской, прусской, нацистской мощи, он стал главной мишенью союзных самолетов. По нескольку раз в сутки объявлялась воздушная тревога, и ночью над улицами, погруженными во тьму, появлялся инфернальный свет елок смерти, которые зажигались передовым отрядом атакующих эскадрилей, чтобы обозначить ту часть города, на которой будет свален главный груз мин и бомб фугасных и зажигательных. Ковры горящего фосфора ложились на город. Горящие песчинки въедались в тела людей, прожигали их до кости. На город со зловещим гудением шли волнами тысячи бомбардировщиков. Ночью налетали англичане, днем американцы. Бомбардировки становились все интенсивнее, тотальнее. В слабо укрепленных подвалах кирпичных домов, обращавшихся после прямого попадания в кучу мусора, люди могли уберечься лишь от осколков. Во время первых налетов немцы вели себя весело и непринужденно. Они приходили в подвал с музыкальными инструментами и бутылками. По мере усиления налетов веселость эта стала исчезать и сменилась молчаливостью, потом усталостью, потом мрачностью и подавленностью. Матери начали побуждать своих детей к молитве. «Молись, детка!» Зарево горевших домов и улиц смывало с лиц людей чувство всякой их собственной весомости и значимости. Как отличались эти лица от тех, которые мы видели в Германии в начале войны? Это было огненное очищение людей. Помню ту ночь, когда я впервые заметил это выявление человека в человеке среди разрушения его земных ценностей и надежд. Среди апокалиптического разрушения я пережил тогда острое чувство радости о спасении образа человеческого. Бомбардировки были судом Божиим и выявляли много доброго и человечного в тех, в ком это доброе хранилось явно или подспудно. В других эта летящая на них гибель всего земного вызывала помрачение и отчаяние, ненависть к тем, кто бомбардирует, или к тем, кого бомбардируют. Та и другая ненависть были из одного источника зла. Но знаю я души, которые во время этих налетов молились и за тех, кто бросал смерть, и за тех, на кого находила смерть. Те и другие были жертвами своего и общечеловеческого греха. В нашем храме на Нахатштрассе установилось такое правило. Если богослужение еще не началось, когда раздалась воздушная тревога, мы шли в бомбоубежище. Иначе мы службу церковную продолжали до конца, но советовали молящимся идти в бомбоубежище. Половина молящихся обычно уходила из храма, продолжая свою молитву в катакомбах, а оставшиеся придвигались к алтарю. И эта молитва во время бомбардировок была самая яркая молитва церкви. Человек был тут на грани настоящего мира. Ряд моих прихожан и соработников были завалены обрушившимися на них домами, мгновенно восхищенной земли. Почти все прихожане погорели или иначе пострадали. Вокруг храма дома и улицы лежали в развалинах. Дом, где был храм, стоял среди общего разрушения. Одна бомба в конце войны, пробив потолки верхних этажей, упала в храм перед иконой святителя Николая и не разорвалась. Сопастыри мои проявляли большое самоотвержение среди агонизирующего города. Приходилось утешать и укреплять многих, да всех. Служение мирян и мирянок, сестер-сестричества было беспримерным в эти годы. Церковь стала не духовным только, но и фактическим центром жизни всех. И принадлежать к ней хотели все. Ворота ее открывались уже настежь
в иной мир. Общая исповедь, кроме личной, когда это было нужно и возможно, стала не только правилом, но и необходимостью. Всем надлежало быть все время готовыми, и люди готовились. Падающие на нас бомбы я советовал воспринимать как явление самих апостолов и пророков, проповедников гораздо более убедительных, чем мы, земные пастыри. Одним своим явлением эти пророки миллионам людей говорили о тленности всего земного и о невозможности основывать человеческую жизнь ни на чем, кроме Господа и Его вечной правды. В чувстве исчезновения у людей всех земных подпорок и надежд была чудесная победа Божья над человеком, великая, радостная Божья победа. Некуда было нам податься, как кроме, как Господу. 28 ноября 1943-го, после трех сильных бомбардировок Берлина, когда дым от пожаров и пыль от разрушенных домов еще стояли над городом и тлели развалины моего дома, я обратился в храме к своей пастве со словом «свеча». Что не делает Господь? Он всегда милует нас, благодетельствует нашему внутреннему человеку. Он заботится о сокровищах нашей вечной жизни, когда подвергает опасностям и смертям земной наш дом, эту хижину, которая разрушится. И если мы взглянем глазами веры на человеческую жизнь, мы увидим, что в ней все содействует ко благу, ищущим истинного блага. Во всем открывается нам дверь спасения. Все приходит к нам для того, чтобы еще ближе придвинуть нас к Богу. Но с нашей стороны необходимо правильное ко всему отношение. Мы были в первом классе жизненной школы. Не все же нам там оставаться. Переводимся в следующий класс. Жили мы с малыми дневными житейскими тревогами, настали большие и ночные жизненные тревоги. Что это такое? Это еще большее доверие к нам промысла. Это его дальнейшая забота о нашей бессмертной душе. Мы сами о ней всегда гораздо меньше заботимся, чем он, Господь, посылающий для нас всегда нужное и спасительное. Надо уметь человеку принимать и трудное, чтобы оказаться верующим истинно. Веровать в Бога при условии только жизненных удобств и отпадать в другие минуты — это не основательная вера. А веровать так, чтобы непрестанно видеть Божий промысел, заботу Божью о себе и о других людях, в радостных и в горестных событиях — это подлинная вера и разумение путей Божьих. Архиепископ Иоанн Сан-Франциский Шаховской. Письма о вечном и временном. Продолжение следует.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Как готовиться к исповеди? Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 28 и 29. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений, как бы уздою. Преподобный Дорофей Палестинский. А что значит подготовиться? Испытать усердно свою совесть, вызвать в памяти и восчувствовать сердцем свои согрешения. Решиться все их без всякой утайки поведать духовнику, в них покаяться и не только покаяться, но и впредь их избегать. А так как часто память нам изменяет, то хорошо делают те, которые на бумагу заносят воспомянутые грехи. А о тех грехах, которые ты при всем своем желании не можешь вспомнить, не беспокойся, что они тебе не простятся. Ты только имей искреннюю решимость во всем покаяться и со слезами проси Господа простить тебе все твои грехи, которые помнишь и которых не помнишь. Перед исповедью молись. «Не уклони, Господи, сердце мое к словесам лукавства, измышлять оправдание грехам». Псалом 140, стих 4. Священномученик Арсений Жидановский. Приступая к таинству исповеди, должно представлять себя со страхом, смирением и надеждою. Со страхом, как Богу, прогневанному грешником, в смирении через сознание своей греховности, с надеждою, ибо приступаем к чедолюбивому Отцу, пославшему для нашего искупления Сына Своего, Который взял грехи наши, пригвоздил их на кресте и омыл пречистую Своею кровью. В случае смущения и забвения грехов своих можно, идя к таинству, записать их для памяти – и при забвении, с позволения духовника, посмотреть в записку и объяснить ему. Преподобный Макарий Оптинский. Попробуй готовиться так. Первое. Хоть понемногу, но чаще молись по силе, стоя, сидя или лежа. Второе. Молись словами мытаря или молитвы Иисусовой, припоминая от юности все грехи, не только делом, но и словом, и мыслями, и настроениями. Если какой грех поцарапывает совесть, то остановись на нем и проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что Господь простил. Сердце подскажет это. Запиши все такие грехи, чтобы потом на исповеди не забыть их. Третье. Чаще представляй, что ты умерла, и надо пройти мытарство и дать отчет за каждый неисповеданный грех. Опять будут всплывать разные грехи, и опять кайся пред Богом о прощении их, чтобы они не были помянуты на мытарствах. Также записывай более тяжкие. Так потрудись недельку или две, а затем исповедайся во всем. Игумен Никон Воробьев. Когда грешник идет к духовнику, чтобы рассказать ему о своих грехах, потому что боится попасть в адскую муку, это тоже не покаяние. То есть для такого человека задача не в том, как бы покаяться, а в том, как бы не попасть в адскую муку. Настоящее покаяние – осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить у Бога прощения и после этого исповедоваться. Старец Паисий Святогорец. Как исповедоваться? Кающийся должен иметь сокрушение сердца и печаль о грехах, которыми прогневал Бога. Кающийся должен исповедать все грехи подробно, объявляя каждый из них отдельно. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным. При исповедании должно обвинять самого себя и не порицать другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповеданы, и исправить свою жизнь. Святитель Тихон Задонский. Не тот исповедует грех свой, кто сказал «согрешил я» и потом остается во грехе, но тот, кто, по слову псалма, обрел грех свой и возненавидел. Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так нет никакой пользы от прощения, делающему еще неправды, и от извинения в распутстве, продолжающему жить распутно. Премудрый домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет восстать к здравой жизни положил конец прошедшему и после содеянных грехов сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизни через покаяние. Святитель Василий Великий. Сокрушение – необходимое условие для исповеди, но как часто исповедуются без этого чувства? Признаки отсутствия сокрушения следующие. Когда кто открывает свои грехи, как бы с некоторым бесстыдством, говорит о них как об обыкновенных безразличных делах, извиняет свои поступки или слагает свою вину на других и не желает предпринимать средств для прекращения грехов, доказывая, что он не может отстать от тех или других своих недостатков. Священномученик Арсений Жидановский. Да, это легко сказать, всем грешна. Или, как пишешь, нет ни одного греха, которого бы ты не сотворила. Но говорить «каждый грех» по виду приносит стыд и бывает виною прощения грехов. По исповедной молитве можно исповедоваться. Что там лишнее, чего не делано, можно не говорить, а чего не написано, а сделано, то прибавить. Святые отцы не советуют грехов чувственности изъяснять подробно, чтобы памятью подробностей не осквернять чувств, а сказать просто образ греха. А прочие грехи, наводящие стыд самолюбию, должно пояснить подробнее, с обвинением себя. На вопрос твой, исповедовать ли еще раз тот грех, который прежде уже исповедовала, отвечаю, если его еще не делала, то о том уже не нужно говорить духовнику, но чувствовать свою греховность надобно. Память своих грехопадений приводит нас к смирению». Преподобный Макарий Оптинский. К нам, духовникам, приходят люди, больные душою, каяться в своих грехах, но не хотят с ними расстаться, особенно не хотят расстаться с каким-либо любимым своим грехом. Это нежелание оставить грех, это тайная любовь к греху, и делает то, что не получается у человека искреннего покаяния, а потому не получается и исцеление души. Каким человек был до исповеди, таким оставался во время исповеди, таким продолжает оставаться и после исповеди. Не должно быть так. Некоторые, стыдясь духовника, по различным причинам ищут способа не сказать на исповеди всего подробно, говоря в общих словах, или так, что духовник не может ясно понять, что сделано, или даже совсем утаивая, думая успокоить свою совесть различными рассуждениями с собою в своей душе. Тут враг нашего спасения умеет в извращенном виде напомнить слова святых отцов и даже священного писания, чтобы не допустить человека до спасительной и необходимой исповеди грехов перед духовником в том виде, как они были сделаны. Но если совесть у человека не потеряна, она не дает ему покоя до тех пор, пока на исповеди не сказано все подробно. Не следует лишь говорить подробности лишние, которые не объясняют сути дела, а только живописно рисуют их. Преподобный Никон Оптинский. На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочие общим итогом исповедать, словом, делом, помышлением согрешали. Смущение после

0: нанесенное злым словом. Ну, действительно, долго помнится, да, вот поэтому, конечно, мы должны быть осторожными. Ну и вот еще одна пословица. Одно полезное слово, услышав которое, становится спокойными, лучше, чем тысячи речей, составленных из бесполезных слов. Вот этим сейчас у нас грешат многие. Надо как-то учиться действительно что-то. Ну, особенно мне понравилось то, что нам подарили копии с текстами там разные. Вот мы еще, например, рисовали буквы старославянского алфавита. Вот мне досталась буква «Веди». То есть у нас были как формы, шаблоны, и вот мы уже потом карандашиками сами перерисовывали.
1: Какие красивые
0: мастер-класс
1: буквы.
0: Мастер-класс тоже такой был. Вот, и когда я принесла своим коллегам, предложила одному педагогу, скопировала для нее вот эти пословицы и поговорки о слове, потом заглянула в кабинет и увидела, она поместила себя на стенде. Думаю, ну вот, значит, все-таки мое присутствие на методическом мероприятии, да, не даром, хоть кто-то еще поделится и узнает. Ну, и я вот еще, кстати, хотела сказать, а вот отношение, ну, тут мы немножко порадовались, да, что светские педагоги увлекаются тоже вот в эту проблематику духовно-нравственного воспитания. Но все-таки проблема существует. Очень многие воспринимают это в штыки. Вот, например, когда я дала... У нас же есть сейчас учительский чат.
1: Очень многие, вы сказали.
0: Да, прям вот многие, потому что...
1: Что в штыки воспринимают?
0: Ну, вообще, любые какие-то напоминания о духовности и нравственности.
1: Это да. Педагоги так
0: педагоги,
1: воспринимают.
0: Мои собственные коллеги. То есть я дала в чат объявление, что можно зарегистрироваться и поучаствовать другим педагогам, не только же мне. И вы знаете, там... Ну, 2-3 человека, там же лайки можно поставить, 2-3 человека поддержали, поставили, ну, там, либо палец вверх, да, что классно, да, или там сердечко.
1: Вам не впервой с этим сталкиваться. Вы уже имеете школу жизни в этом отношении.
0: Это точно.
1: Отношение, как бы...
0: Отрицание.
1: Да.
0: Вот. А некоторые прямо так и написали, что, мол, давайте оставим эти все вопросы за дверями школы. Вот одна коллега, преподаватель истории, вот таким вот образом резко достаточно вмешалась, мол, давайте будем еще там учить, назвала разные какие-то там учения. Ну, я говорю, ну, вы можете подготовить доклады, пожалуйста, мы вас выслушаем. Ну, что-то больше на доклады
1: вот
0: не
1: она,
0: решилась.
1: Она жизнь, она вот вся такова.
0: Да.
1: Она вся состоит из вот этой борьбы двух начал.
0: Да.
1: Вот такого вот и такого Господа, светлых сил и сил, и темных сил.
0: Да.
1: Без этого нет движения к Богу. Нет.
0: Да. Ну, радует еще то, что я ведь, когда работала в паломнической службе, сопровождала группы, там очень часто, между прочим, среди паломников встречаются педагоги. Ну, бывают они, может быть, еще малого церковленного, но с большим интересом. И, конечно, после того, как мы совершаем паломничество, они всегда бывают благодарны. Мы поддерживаем связь, ну, поздравляем с праздниками уже потом, ну, раз все мы выяснили, что мы православные. И вот на следующее занятие, которое вот я, значит, рассказала про 30 января, православная молитва, а 24 апреля, то, что я смогла посетить, тема была «Отечество земное и небесное». И вот, ну, допустим, даже если в моем коллективе меня не совсем поддержали, ну, по крайней мере, там, ну, лайк и все, дальше они не двинулись, сами не поинтересовались, чтобы пойти. Ну, да, надо все-таки отметить, что заместитель директора, отвечающая за методическую работу, меня поблагодарила, когда я что-то там, какую-то фотографию или видео скинула, предоставила в общий чат. Она мне написала, что благодарю вас, что вы посетили мероприятие. Ну, как бы без особых там распространений. Допустим, мне бы хотелось, конечно, перед коллективом выступить, рассказать, что я узнаю, раз тем более представители Министерства образования говорят, уважаемые педагоги, берите эту информацию и несите ее дальше. Вот. Но, к сожалению, пока... Не было мне предоставлено слово, чтобы я рассказала обо всех этих находках. Ну, может, кто-то радио послушает и узнает об этом. Ну, вот на последнем состоявшемся событии, которое называлось «Отечество земное и небесное» 24 апреля, проходило на базе Свердловского мужского хорового колледжа. Там я встретила коллегу, вот, которой я предложила ссылку, но она в другой школе работает, на Уралмаше. Но, тем не менее, хотя бы она пришла и это уже узнала. Ну, и уже многие коллеги, с которыми мы встречались на предыдущих, уже, смотрю, они меня запомнили, зовут Марина. Вот, и видно, что мы обнимаемся, тем более сейчас Пасха, мы все поздравляем.

0: пяли друг друга. Вот, значит, это была тема уже больше как бы любви к родине земной, но и, естественно, в докладах все говорили о том, что мы не заканчиваем тут свое земное существование, будем стремиться в Царство Небесное. Прямо, знаете, вот это тоже среди светских педагогов такая мысль прозвучала. Вот. В этот раз была такая, мне кажется, какая-то праздничная встреча, что в основном больше награждения были, но также были очень интересные мастер-классы. Выступал священник отец Владимир Первушин, настоятель храма во имя святого благоверного великого князя Андрея Боголюбского.
1: Он выступал у нас на радио. Многодетный батюшка.
0: Да-да-да. Он для педагогов в этот раз выступил, представился многодетный. 11 детей.
1: Да.
0: Ой, сколько ему было аплодисментов.
1: Да.
0: Вот. Тем более, что он и войскам помогает, военнослужащим. Вот.
1: Ну, у батюшки еще есть приемные дети.
0: Да-да-да. Ну, это уж он, мне кажется, не помню такой
1: мысль. Ну, он не любит об этом говорить, для него это все
0: подвиг,
1: дети.
0: Это подвиг, его надо скрывать, конечно. Ну, то есть, немножко так это как
1: когда
0: бы прикровенно.
1: Когда он был у нас в последний раз, наверное, пару лет назад, наверное, побольше, мы с ним регулярно записывались, с отцом Владимиром Первушиным. У него, по-моему, было 9, вот сейчас 11.
0: Да, 11, он рассказал.
1: Представьте себя, он, между прочим, все время ездит и в зону специальной военной операции, и в другие регионы тоже.
0: Да, и вот он напомнил, ну, как бы призвал нас к тому, что много ведь ветеранов есть не только вот СВО, да, в Великой Отечественной войне, конечно же, очень мало, и им внимание и почет, ну, должны мы оказывать, и это, к счастью, делается, я вот знаю тоже, что чествуют ветеранов, вот, но еще он подчеркнул, что вот, допустим, участников чеченской кампании, да, там, значит, афганцев, воинов афганцев, сирийских тоже, тех, кто, значит, наши военнослужащие помогали Сирии. Он напомнил, что очень хорошо их привлекать, приглашать в классы, вот в аудитории, давать им слово. Причем он подчеркнул, что это будет не только полезно детям, что вот они узнают, да, какой-то такой мужской опыт, опыт служения о родине, вот прям такой защиты, да, родины, жертва и здоровьем, и даже иногда и жизнью. Вот. Но он сказал, что и для военнослужащих, прошедших такие боевые действия, важно выходить и выговариваться. Вот он сказал, что это будет как бы для них тоже помощь такая психологическая, что они еще раз переживут, ну, как бы так словесно, да, и это будет облегчение для их души. Вот прям напомнил об этом несколько раз, он повторил эту мысль. Вот. Интересно еще, что, значит, это происходило в здании Свердловского мужского хорового колледжа. То есть прекрасно, что нас познакомили с этим учебным заведением. Значит, выступал директор этого хорового колледжа Войне Алексей Викторович, и он рассказал, для меня это было открытием, что они подготавливают мальчиков с первого класса до 11-го. То есть они учат их и обыкновенной школьной программе, и в том числе вот музыкально развивают их, назвал специальности, причем они не только музыкальные, например, или вокальные, да, там владение инструментами разнообразные, а также звукорежиссуре там можно научиться. Вот.
1: Ну, там учатся только мальчики.
0: Да, да, да. Это
1: мальчики.
0: Очень было мне интересно, приятно узнать. Кстати, только мы побывали, значит, в пятницу на этом мероприятии, в воскресенье я снова на службе в храме Архангела Гавриила. И смотрю, на клиросе молодой очень мальчик поет. Ну, нескольких там певцов с клироса я уже знаю. А тут новое лицо. Да так хорошо поет и так старается. Прям вот артикуляция, все. Голос звонкий. И потом за общей трапезой он рассказал, что он как раз тоже учится в этом хоровом колледже. Думаю, ну так, хорошо. Значит, вот идет воспитательный процесс. И в том числе он уже вот молодыми своими силами, голосом, талантом служит Богу. Так приятно, что это все происходит. И вот, обращаясь, имею такую возможность, что обратиться по радио, к тем педагогам, возможно, кто меня услышит из области особенно, ну, естественно, из Екатеринбурга, вот, предлагаю узнавать из своей администрации, либо вот на сайте Екатеринбургского дома учителя, на сайте Министерства образования Свердловской области о таких событиях, и записываться, регистрироваться заранее.
1: Академические встречи и
0: Екатерининский день.
1: Екатерининский день.
0: Да, вот руководители этих структур выступали и говорили, что они будут продолжать, что они вот нацелены на то, чтобы активно применять все эти знания, приглашать новых людей, новых батюшек, новых докладчиков, кто тоже вот радеет за духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения. Так что мы будем надеяться, что будет новый календарь на следующий учебный год. А, да, и вот академические встречи, еще можно в них поучаствовать. 16 мая последняя встреча в этом году, в этом учебном году. Вот. Ну, нужно вот узнавать.
1: И какая будет тема?
0: По-моему, она не была объявлена. Но я только запомнила дату. 16 мая, значит, это суббота, с 12 до 2 во Дворце молодежи. Но надо регистрироваться, естественно, потому что там все-таки количество мест ограничено. Но вот хорошо, что так с любовью подошли. Это было вот просто... Ну, никогда не наблюдала такого, что... И места уже не хватает, люди встали и бегут, стулья им несут. И все-таки всех посадили с любовью, никто не сказал: так, вы лишние, выйдите отсюда. Было очень приятно, что действительно все было по-христиански, все было вот так организовано, и все спокойно послушали с любовью вот этого батюшку из Подмосковья. Вот, и... узнали, что вот тема этого выгорания, я ее назвала, а на самом деле он подчеркнул, что нужно и себя и физически укреплять, значит, и подпитывать, и питание, и отдых себе давать, но в том числе больше всего, конечно же, самим и в молитве трудиться, и причащаться святых Христовых тайн, то есть это уже было сказано всем педагогам, вот, устремляться, думать, да, вот священные книги в том числе, все равно они укрепляют нас. И чтобы нести вот этот наш труд педагогический, который действительно бывает сложным, но без этого никак нельзя. Это же труд, который потом в дальнейшем только даст плоды. Да, наше будущее поколение, мы, конечно, чувствуем такую ответственность. Я думаю, кто ее не чувствует, тот не может в школе задержаться.
1: Да.
0: Вот, а мы стремимся, как выясняется, да, ведь я нахожу туда. Ходят очень много наших педагогов, все стремятся какие-то получить новые знания, вот, укрепиться в своих позициях и приобрести новые силы, чтобы дальше образовывать, вести наших детей к доброму, разумному, вечному. Это всегда наша цель.
1: Да, большое спасибо. Очень было познавательно, очень было интересно и очень радостно вот узнать, что вот такие мероприятия проходят среди светских педагогов нашего города и области. Большое спасибо вам, Марина Николаевна. До встречи в эфире.
0: Благодарю, что разрешили высказаться, поделиться. Буду рада новым встречам.
1: С праздником Великой Победы. Поздравляем, и Христос воскресе.
0: Поистине воскресе Христос.
1: Сегодня в программе приняла участие учитель английского языка лицея номер 173 города Екатеринбурга, доброволец православной службы милосердия, прихожанка храма Архангела Гавриила города Екатеринбурга Марина Николаевна Тиунова. До встречи в эфире.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Наш эфир продолжает выпуск новостей. Военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале. В составе колонны Министерства обороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. При этом, как сообщает военное ведомство, в этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой. На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Великой Победы. Во время трансляции парада зрителям покажут работу военнослужащих вооруженных сил, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В том числе будет продемонстрирована работа расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и кораблях военно-морского флота. В авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершат парад штурмовики Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага. Уже 16 апреля в Москве началась установка каркаса будущих трибун на праздник 9 мая. 22 апреля специалисты стали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади в Москве. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы 9 мая состоится. Продолжаем выпуск. 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне наш с вами город Екатеринбург также отметит. Днем горожан ждет насыщенная торжественная часть, а вечером прогремит главный аккорд – красочный салют. Праздник 9 мая – один из тех дней, когда традиции особенно важны. Это касается не только самого салюта, главного атрибута Дня Победы, но и времени, когда его запускают. Так сложилось, что почти во всех городах России торжественные залпы гремят в 22 часа. В это время на улицах уже достаточно темно, и можно сполна насладиться красочным праздничным салютом в небе. Что касается Екатеринбурга, то традицию запуска салютов в городе стараются не нарушать. В 2026 году и в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы небо вновь украсят фейерверки. Первые залпы прозвучат над городом, как только стрелки на часах покажут 10 часов вечера. Вечерний салют станет венцом череды праздничных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая в разных частях города. Программа на этот день уже известна. Власти пообещали провести на центральной улице бессмертный полк. В историческом парке зазвучат мелодии вальса, приглашая всех на танец. А на площади 1905 года под открытым небом устроят кинопоказ военных фильмов. Ближе к вечеру кульминация торжеств переместится к воде. Именно тут, в акватории городского пруда, разместят установки для запуска фейерверков. Несмотря на то, что майские салюты в честь Дня Победы обычно хорошо видны практически из всех точек Екатеринбурга, наиболее зрелищны всегда вблизи. Для этого есть несколько топовых локаций, откуда салют выглядит максимально эффектно. Набережная городского пруда, Исетский, Екатеринбургский и окрестности. Центральная и максимально близкая локация к месту запуска фейерверков. Как правило, тут собирается наибольшее число зрителей. Обзор ничего не закрывает, поэтому все собравшиеся могут в полной мере насладиться салютом. Смотровая площадка Высоцкий. Это вариант для тех, кто любит панорамные виды с высоты. Площадка находится на 52-м этаже небоскреба. Это без малого 200 метров над землей. В хорошую ясную погоду с локации город просматривается на 2 десятка километров. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе». Воистину воскресе Христос!

воздашь мне радость спасения Твоего и Духом Владычним утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, устне мое отверзиши, и уста моя возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотел, еси жертвы дал бы их убо, все сожжения не благоволиши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение

Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Понедельник, 4 мая. Вы настроены на волны православного радиоканала «Воскресенье». С вами ведущий Евгений Боярских, звукорежиссер эфира Екатерина Попова. Познакомьтесь с нашими вечерними передачами с 18 до 0 часов 20 минут. 18 часов 5 минут для детей – звучит сказка Чайковского «Доктор Айболит». Затем передача литературно-драматической редакции «Поэтическая страница». Слушайте ее в 18 часов 30 минут. В 19.05 цикл Ольги Мануйловой про стихи. Сегодняшние гости автора Кристина Потапова. В 19 часов 30 минут звучащие книги архимандрит Николай Парамонов «Любить и любовь. Мемуары, дневники, письма». Беседа о вечном слушайте в 20 часов 20 минут со священником Александром Дубасовым, настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино Каменской епархии. Затем мы приглашаем вас на вечерние молитвенные правила до праздника Вознесения Господня. Слушайте вечерние молитвенные правила в 21.10 и в 23 часа 10 минут. Псалмы 11, 12, 13, 14, 15 из Псалтыри прозвучат в 21.40. Псалмы читает Лев Прыгунов. Далее в духовном слове в 22 часа 30 минут. Душевный лекарь, святые отцы, мирянам. А цикл передач о вере и жизни начнется в 23 часа 30 минут. Он будет из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз». В этой программе принимает участие священник Олег Патрикеев. Вы слушаете первую часть беседы «Где встретить воскресшего Христа». И в 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня». Мы продолжаем наш эфир «Вечерняя страница для детей».

друзья мои, мы поедем в Африку. Я вылечу больных обезьян. Вот идет моряк Робинзон, которого я спас когда-то от злой лихорадки. У него есть превосходный корабль. Мы поедем в Африку.

0: здравствуй, моряк Робинзон!
1: Здравствуй, добрый доктор Айболи!
0: Будь добр, Робинзон, дай мне, пожалуйста, твой корабль. Я хочу поехать в Африку. Там, неподалеку от пустыни Сахары, заболели обезьяны.
1: Хорошо, я дам тебе корабль с удовольствием. Ведь ты спас мне жизнь, и я рад оказать тебе любую услугу. Но смотри, привези мой корабль назад, потому что другого корабля у меня нет.
0: Я непременно привезу, Робинзон, не беспокойся. Мне бы только съездить в Африку.
1: Бери, бери, прощай, мой добрый Айболи.
0: Прощай, моряк Робинзон. Друзья мои, собирайтесь, мы едем в Африку.
2: Чудесно, какой чуткий человек.
3: Робинзон Крузо! Ура! Круто! В Африку! В Африку!
0: Браво! Браво! Мы едем в Африку!
1: Друзья мои, в Африку! В Африку! Ура!

0: Звери наскоро уложили вещи и утром тронулись в путь. Дома остались только зайцы, да кролики, да ежи, да летучие мыши. Придя на берег моря, звери увидели чудесный корабль Робинзона. Они взошли на корабль и хотели поднять якорь, как вдруг доктор закричал громким голосом: «Подождите! Подождите! Подождите, пожалуйста!»
1: «Чтите то, случите чилось!»
0: «Подождите, ведь я же не знаю, где Африка! Нужно пойти спросить!»
2: «Африка! Подумаешь, Африка! Ласточка покажет нам, куда плыть! Она часто бывает в Африке! Ласточки летают в Африку каждую зиму!»
3: «Конечно, Чироп-чиф-чаф! Я с радостью покажу вам дорогу туда!»
0: «Друзья мои, в таком случае вперед! Вперед!»

И ласточка полетела впереди корабля, показывая дорогу доктору Айболиту. А ветер направлял корабль вслед за нею, куда ласточка, туда и корабль. Ночью становилось темно, и тогда ласточка зажигала фонарик, брала его в клюв и летела с фонариком, так что доктор и ночью мог видеть, куда ему вести свое судно. Но однажды ночью на море выпал туман, такой, что даже фонарик

0: Я не вижу тебя, ласточка! Что делать?
1: Плывите на мой голос! Я здесь! Я здесь! Я здесь!
0: Ласточка, ласточка! Тебе не страшно там одной впереди корабля?

пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам, надо вовремя помочь бедным обезьянам. Мы, наверное, с корабля их увидим вскоре. Африканская земля.

Если я с пути собьюсь, кто же им поможет? Я туманно не боюсь, вы не бойтесь тоже. Пусть кругом туман и ночь, опоздать нельзя нам. Надо вовремя помочь бедным.

0: Ехали они, ехали, как вдруг туман рассеялся, и видят, летит им навстречу журавль.
1: Скажите, пожалуйста, не на вашем ли корабле знаменитый доктор Айболит?
2: Совершенно верно! Знаменитый доктор Айболит находится на нашем корабле. А вы журавль?
1: Да, я журавль. Попросите доктора, чтобы он плыл поскорее. Обезьянам становится все хуже и хуже.
2: Обезьянам не придется долго ждать. Мы послезавтра будем в Африке.
0: И корабль побежал еще быстрее по волнам. Так прошел еще один день. Авва сидел на палубе и вдруг увидел, что навстречу кораблю плывут дельфины.

0: Говорить это я!
1: Быстрей бы не могли вы!
0: Как мартышки живы!
2: Живы!
1: Живы давно еле живы, ведь у них живот болит!
3: Не беспокойтесь, мы завтра будем в Африке.
0: Завтра? Нет, Авва, по-моему, ты ошибаешься. Посмотри, впереди какая-то большая земля. Я думаю, это и есть Африка. Чичи.
2: Чичи-чичи, кто?
0: Посмотри, пожалуйста, это не Африка.
2: Ой, да, конечно, Африка, вон страусы. Носороги. Крокодилы.
0: Африка!
4: Африка! Африка!
0: Но тут поднялась буря, дождь, ветер, молния, гром. Волны сделались такие большие, что на них было страшно смотреть. И вдруг трах-тарарах-тах-тах! Раздался ужасный треск, и корабль наклонился на бок.
5: А что такое? Что такое? Что случилось?
2: Кораблекрушение!
5: Авария! Кто умеет плавать, за мной!
0: Да, но я не умею плавать!
2: Чи-чи-чи-чи! Я не умею! Кончилась моя жизнь!
5: Убирать так вместе! Лети, расскажи всем зверям, как погиб храбрый доктор Айболит и его друзья.
0: Друзья мои, смотрите, дельфины возвращаются к нам. К нам плывут дельфины.

0: спасены! Все благополучно добрались до Африки, но корабль их погиб. Огромная волна налетела на него и разбила его в мелкие щепки. Как они воротятся домой? Ведь другого корабля у них нет, и что они скажут моряку Робинзону? Становилось темно. Доктор и его звери очень хотели спать. Они промокли до костей и очень-очень устали.
1: Это была вечерняя страничка для детей.

С вами в эфире литературно-драматическая редакция круглосуточного православного канала «Воскресенье». Боже, знаю, истинно Твое лечение. Твое слово вспять не обратится. Уповаю на величие Твоей правды и стою, Ты утвердил меня крепко. Ведь по милости Своей безмерной Ты благоволишь к человеку и его к себе возвращаешь.

0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! С вами вновь «Поэтическая страница». Сегодня мы предлагаем вашему вниманию из архивов Гостелерадиофонда услышать голос самого Константина Симонова, известного поэта, писателя, драматурга и публициста. Симонов успел сделать очень много, причем не только создать и опубликовать собственные произведения, но и пробить сквозь цензурные препоны также и другие, чужие, не свои произведения. Константин Симонов был непосредственным участником Великой Отечественной войны. И в большинстве случаев вся его поэзия посвящена именно этой теме. Итак, слушайте стихи Константина Симонова в исполнении автора.
1: Ты

0: Дожди. Опять сегодня утром будет почтовый самолет в Москву. Какие-то другие люди летят, а я все здесь живу. Могу тебе сказать, что тут все так же холодно и скользко. Весь день дожди идут, идут, как растянувшееся войско. Все по колено стало в воду. Весь мир покрыт водой сплошной такой, как будто Бог природу поигнал сюда на водопой. Мы только полчаса назад вернулись с рекогносцировки, и наши сапоги висят вверх дном у печки на веревке. И сам сижу у печки, сохну. Занятие глупое. С утра опять поеду и промокну. В степи ни одного костра, лишь дождь, как будто он привязан навеки к конскому хвосту. Да свист снаряда в сердце разом, роняющего в пустоту. А здесь, в халупе нашей, все же мы можем сапоги хоть снять, подсохнуть на соломе лежа, как видишь, письма написать. Мое письмо тебе свезут, и позвонят с аэродрома, и ты в Москве сегодня ж дома его прочтешь за 5 минут. Увидеть бы лицо твое, когда в разлуке вечерами вдруг в кресло старое мое ты влезешь, как по мне, с ногами, и на коленях, разложив бессильные листочки писем, гадаешь, жив или не жив, как будто мы от них зависим. Во-первых, чтоб ты знала, мы уж третий день как наступаем. Железом взрытые холмы то вновь берем, то оставляем. Нам в первый день не повезло, дождь рухнул с неба, как назло. Лишь только кончивши работу, замолкли пушки, и пехота пошла вперед. А через час соединимо верной страшной воды, увязнувший по башню последний танк отстал от нас. Есть в неудачном наступлении несчастный час, когда оно уже остановилось, но войска приведены в движение, еще не отменен приказ. И он с жестоким постоянством в непроходимое пространство, как маятник, толкает нас. Но разве можно знать отсюда, вдруг эти наши 3 версты, 2 взятых кровью высоты, нужны за 200 верст, где чудо прорыва будет завтра в 5, где уж в ракетницах ракеты Москва запрошена, ответа нет. Надо ждать и наступать. Все свыклись с этой трудной мыслью. И штаб, и мрачный генерал, который молча крупной рысью поля сражения объезжал. Мы выехали с ним верхами по направлению к Джантае. Уже синело за холмами, и дело близилось к зае. Над Акманайской равниной шел зимний дождь. И все сильней, все было мокро, даже спины понуро несших нас коней. Однообразная картина 3 верст, что мы прошли вчера. В грязи ревущие машины, рыдающие трактора, воронок черной болячки, грязь и вода, смерть и вода, оборванные провода и кони в мертвых позах скачки. На минном поле вперемешку тела, то вверх, то вниз лицом, как будто смерть, ворвая эшку, играла с каждым мертвецом. А те, что по дороге самой, вдруг так похожи на детей, что, не поверив в смерть, упрямо все хочется спросить, ты чей? Как будто их тут не убили, а ехали из дома в дом и уронили, и забыли с дороги подобрать потом. А дальше мертвые румыны, где в бегстве их застиг снаряд, как будто их толкнули в спину. В грязи на корточках сидят. Среди развалин джентары вдоль южной глиняной ограды, как в кигельбане для игры стоят забытые снаряды. Но словно все кругом обман, когда глаза зажмуешь с горя, вдруг солью, рыбой сквозь туман. Нет-нет, да и потянет с моря. И снова грязь из-под копыт, и слух уж сотый за неделю о ком-то, кто вчера убит, и грустный возглас. Неужели? Однако мне пора кончать. Ну что ж, последние приветы, пока фельдъегерь печать не запечатал пакеты. Еще одно. 2 дня назад, как в детстве, подогнувши ноги, лежал в обочине дороги и ждал, когда нас отбомбят. Я, кажется, тебе писал, что под бомбежкой, свыкшись с нею, теперь лежу там, где упал, и вверх лицом, чтобы виднее. Так я лежал в этот раз. Грязь, прошлогодняя осока, и бомбы прямо и высоко, и, значит, лягут сзади нас. Я думал о тебе сначала, потом привычно о войне, что впереди зениток мало, застряли где-то в глубине, что танки у села Карпеча стоят в грязи, а дождь все льет. Потом я вспомнил нашу встречу и ссору в прошлый Новый год. Был глупый день и злые споры, но до смешного, как урок, я в чем была причина ссоры, пытался вспомнить и не мог. Как мелочно все было это перед лицом большой беды. Вот этой каторжной воды, нас здесь сживающей со света, перед лицом того солдата, что здесь со мной атаки ждет, и молча мокрый хлеб жует, прикрыв полой ствол автомата. Нет, в эти долгие минуты я, глядя в небо, не желал не обойтись с тобою круто, не попрекнуть тем, что я знал, не укротить и не обидеть. А ржавый стебель тебя я просто видеть хотел тебя. Без ссор, без глупой канители, что вспомнить стыдно и смешно, а бомбы не спеша летели, как на замедленном кино. Все. Даль над серыми полями с утра затянута дождем, бренча тихонько стременами, скучают кони под окном. Сейчас поедем. Коноводы, собравшись в кучу крыльца, ругают, на чем свет, погоду и куют без конца. Красное и белое. Мне в этот день была обещана поездка в черные кварталы. Прыжок сквозь город, через трещину, что никогда не зарастала, прикрыта, но не зарубцована ни повестями сердобольными, ни честной кровью Джона Брауна, ни Бичерстоу, ни Линкольнами. Мы жили в той большой гостинице, и это важно для рассказа, куда не каждый сразу кинется, и каждого не поймут сразу, где ежедневно на рекламе от типографской краски влажной отмечен номерами каждый, кто осчастливлен номерами. Конечно, только знаменитый. А знаменитых тут засилие. 2 короля из недобитых, 3 президента из Бразилии, 5 из подшефных стран помельче, и уж, конечно, мистер Черчилль. И в этот самый дом, святилище, что нас в себя, скривясь, пустил еще, чтобы в Гарлем вести меня за мною среди бела дня, должна заехать негритянка. Я предложил, не будет лучше ли спуститься, ей и нам короче. Но мой бывалый переводчик отрезал, что ни в коем случае, что это может вызвать вздорную, а, впрочем, здесь вполне обычную, мысль, что считаю неприличным я, чтоб в номер мой входила черная. И я послушно час сидел еще, когда явилась провожатая, немолодая, чуть сидеющая, спокойная, с губами сжатыми, там у себя учитель в школе, здесь
1: и швейцар в дверях не сдвинется. Здесь черная, лишь силой воли прошедшая сквозь строй гостиницы. Лифт занят был одними нами. Чтоб с нами сократить общение, лифтер летел от возмущения, минуя цифры с этажами. Обычно шумен, но не весел, был вестибюль окутан дымом. И ждал кого-то в сотнях кресел, не замечая шедших мимо. Обычно, но на этот раз весь вестибюль глазел на нас. Глазел на нас, вывертывая головы, глазел сигар до рта не дотащил.

был монгольский, зеленый, с красным и черным закат. Был короткий отдых, и завтра опять бой, как вчера и позавчера, и месяц назад. Но они говорили совсем не об этом, чего ради повторять то, что известно, то, что опять начнется завтра с утра. Они говорили о доме, о маме, о какой-то Наде. Говорили так, как будто они оттуда только вчера. Нет, неправда. К смерти привыкнуть нельзя. Но это еще не значит видеть ее во сне по ночам, думать о ней, открывая утром глаза, говорить о ней, поднося котелок к губам. И когда солдаты, которым завтра в бой, говорят не только о торжестве наших идей, а еще грустя вспоминают о доме, о матери, о родных, то это тревожит только маленьких чернильных людей, веющих громким словам, но не веющих сердцу, которого нет у них самих. Но командир роты, который был с нами вчера в бою и пойдет с нами завтра, садится рядом и, греясь одним огнем, слушает нашу жизнь и рассказывает свою, и не боится вспомнить милую женщину и опустевший дом. Его не тревожит наша память о доме, о любви, об уюте комнат. Если б не было этого, где же тогда наши сердца? Из того, кто ничего не любит и ничего не помнит, можно сделать самоубийцу, но нельзя сделать бойца. Я люблю землю в холодных рассветах, в ночных огнях, все места, в которых я еще никогда не жил. Если б мне оторвало ноги, я бы на костылях все равно обошел бы все, что и шил. Я люблю славу, которая по праву приходит к нам с ночами без сна, с усталостью до глухоты, равнодушную к именам, жестокую по временам, но приходящую неизменно, если сам не изменишь ты. Я люблю женщину, которая стоит того, чтоб задыхаться от счастья, когда она со мной, чтоб задыхаться от горя, когда она оставляет меня одного, чтобы не знать ни раньше, ни позже никого, кроме нее одной. Но в минуту, когда между жизнью для них и смертью за них выбирать приходится только нам самим, то, как ни бывает, жаль умирать, мы не уступаем этого права другим. Если ты здоров и силен, и ты уступил это право, ты не смеешь ходить по земле, которую защищал другой. Слава, трясясь над которой ты струсил, уже не слава. Женщину, за которую ты не дрался, ты не смеешь называть дорогой. Мы всосали эту жестокую правду с молоком матерей. Мы все такие, и этого у нас не отнять. Мы умеем жертвовать жизнью только одной, своей. Но зато эту одну трудно у нас отобрать. Мы не вспоминаем в эту минуту всех книг, которые мы прочли, всех истин, которые нам сказали. Мы вспоминаем не всю землю, а только клочок земли, не всех людей, а женщину на вокзале. Но за этим, ширясь, не зная преград, встает Родина, сложенная из этих клочков земли, встает народ, составленный из друзей, которые провожали нас, солдат, плывут облака, под которыми мы все росли. А в бою есть только танки, идущие напролом, есть только

0: красный флаг над желтым песком. Что они не сметут, то он подожжет. Они дойдут до реки и пройдут эту реку вброд. И пески за рекой, и горы, которые за песками, еще пески, и еще горы, и море, которое за горами, они обойдут всю землю железной дугой. Они обойдут все страны одну за другой. Они обойдут их все, ломая жалкую бестолочь пограничных столбов. И, почернев в походах, они выйдут в другое столетие на площади неизвестных нам городов. Только там, наконец, они встанут на отдых. Будет солнечный день, незнакомый нам завтрашний век. Монументом из бронзы на площадях они встанут рядами. Верхний люк приподнимет бронзовый человек. Сигналист просигналит бронзовыми флажками. И на всех, сколько будет их танках, открыв верхние люки, подчиняясь приказу бронзового флажка, положив на поручни башен бронзовые руки, они будут смотреть на солнце, катящееся через века. Революция, наши дела озарены твоим светом. Мы готовы пожертвовать для тебя жизнью, домом, теплом. Слышите, встать, когда говорят об этом, о том, ради чего мы живем. И если надо, умрем.
1: Друзья мои, военных дней, землянка наша, три наката.

Сегодня в нашей поэтической странице из архивов Гостелерадиофонда вы услышали голос поэта Константина Симонова, участника Великой Отечественной войны. Прозвучали его собственные стихи. Вторую часть этой передачи слушайте в нашей следующей программе. Поэтическая страница.

0: В Екатеринбурге 19 часов.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, наш эфир продолжает выпуск новостей. Вторая мировая война началась не тем ранним утром 22 июня 1941 года, когда гитлеровская Германия напала на Советский Союз, она началась раньше. Но и до этого глобального вооруженного конфликта были войны масштабом поменьше. Вот почему перед началом Второй мировой войны такое внимание советская страна уделяла повышению своей обороноспособности, и роль промышленного Урала в этом была решающей. Когда началась Великая Отечественная война, все усилия в тылу были направлены на перестройку народного хозяйства на военный лад, на выполнение армейских заказов, и эта роль стала еще более значимой. На Урал двинулись эшелоны с оборудованием и работниками промышленных предприятий, эвакуируемых из прифронтовой полосы. В 1941-42 годах наш край принял более 700 таких предприятий. В эту тяжелую и ответственную пору магнитогорские металлурги освоили выплавку броневой стали в большегрузных мартеновских печах. Уральский завод тяжелого машиностроения приступил к производству бронекорпусов тяжелых танков и среднего танка Т-34. В Нижнем Тагиле на базе эвакуированного с Украины танкового завода и на площадке Уральского вагоностроительного завода развернули производство танков Т-34. В Челябинске при соединении местного тракторного завода с эвакуированными Ленинградским имени Кирова и Харьковским дизелестроительным заводами возник мощный комплекс по производству тяжелых танков, знаменитый «Танкоград». Стрелковое оружие поставлял Ижевский завод. Все каски советских бойцов имели одно общее место рождения – это Лысвинский металлургический завод. В Перми на Мотовилихинском заводе началось производство полковой пушки. Пермский моторостроительный завод выпускал двигатели военных самолетов. В начале 1942 года ушел на фронт первый эшелон с мотоциклами, произведенными вновь созданным Ирбитским мотоциклетным заводом. Спустя год после начала войны промышленность Урала в основном завершила перестройку на военный лад. «Опорный край державы», как назвал наш край поэт Александр Твардовский, давал стране 40% всей военной продукции. Вы слушаете выпуск новостей. Для обеспечения предприятий рабочей силой был принят ряд законодательных актов чрезвычайного характера. До 11 часов возросла продолжительность рабочего дня, были введены обязательные сверхурочные работы, отменены отпуска. Самовольные уходы с предприятий приравнивались к дезертирству. Прогулы и опоздания на работу карались в уголовном порядке. Места ушедших на фронт мужчин у станков заняли женщины, подростки, пенсионеры, часто не имевшие необходимой квалификации. На Урал направлялись по оргнабору рабочие из других областей и республик. Важную роль в решении кадровой проблемы сыграли эвакуированные рабочие. Учащиеся фабрично-заводских и ремесленных училищ фактически оказались на положении мобилизованных и не могли по своей воле прекращать учебу. Их обучение проходило не в аудиториях, а в цехах за выполнением сменных заданий. Но все и так старались работать на пределе человеческих сил. С первых дней войны развернулось движение под девизом «Трудиться за себя и за товарища, ушедшего на фронт». Появились передовики, выполнявшие по 2, 3, 5 и более норм. Осенью 1941 года возникли первые молодежные фронтовые бригады, работавшие под девизом «В труде, как в бою». Широко использовался и труд заключенных. На строительных работах, лесозаготовках, в нефтяной промышленности работали трудармейцы, в основном безвинно сосланные на Урал советские немцы. Позднее ряды трудармейцев пополнили представители депортированных народов – крымские татары, греки, калмыки и другие, а также узники проверочно-фильтрационных лагерей, побывавшие в плену советские солдаты. В мае 1942 года на Средний Урал прибыл первый эшелон с пленными вражескими военнослужащими. Крупнейший в стране лагерь для военнопленных располагался в поселке Нижнеисетском на южной окраине Свердловска. Среди его узников были адъютанты руководителей Германского рейха Гитлера, Кейтеля, Гесса, сыновья рейхсфюрера СС Гиммлера и магната Круппа, около сотни немецких генералов. Всего же на Урале в военные и послевоенные годы располагались 33 лагеря и 200 лагерных отделений, в которых содержались военнопленные немцы, итальянцы, японцы, венгры, финны и румыны. Чтобы восполнить потерю зерновых районов на западе страны, перед колхозным крестьянством Урала и Сибири была поставлена задача увеличить посевные площади и поголовье скота, освоить производство новых культур. Однако при оставшихся скудных ресурсах это было нереально. Фронт забрал большую часть мужчин и множество тракторов, автомобилей, лошадей. Около половины трудоспособного колхозного населения составляли женщины. Только в 1944 году наметился медленный рост производства аграрной продукции. На православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей «Хранит вас Господь».
1: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире православного радиоканала «Воскресенье» программа «Про стихи» и я ее ведущая Ольга Мануйлова. В гостях у цикла сегодня многодетная мама, автор из города Екатеринбурга Кристина Потапова. Здравствуйте, Кристина!
1: Здравствуйте, очень рада вашему приглашению. Рада слышать.
0: Я очень рада, что вы к нам пришли в программу. У нас, знаете, такой есть цикл внутри цикла в программе «Дом с зеленой крышей» о жизни многодетных мам. И вот сегодня у нас будет такая возможность познакомиться с творчеством многодетной мамы. Кристина, расскажите, пожалуйста, у вас сколько детей?
1: Ну, на сегодняшний день 4 сыновей. Вот от 5 лет до 18.
0: Такой разбег. Как здорово. И при этом мама такая творческая, пишете стихи. А давно вы начали стихи писать? Уже когда мамой стали? Или это как-то в детстве, в юности к вам пришло?
1: В детстве чаще любила читать, запоминать, наизусть декламировать стихи известных авторов. А потом уже в более таком серьезном, осознанном возрасте. В моменте приходит вдохновение.
0: А вообще, как так случилось в вашей жизни, что вы стали писать стихи, именно посвящать этому время? Я знаю, что есть песни на ваши стихи, которые исполняются людьми на различных концертах в разных городах. Как так получилось-то, что... Ну, кто-то же бывает, да, пишет для себя, так в тетрадочку. Я не покажу, я не скажу никому. А вы вот делитесь творчеством с людьми.
1: Ну, это такое душевное состояние, о котором хочется рассказать. И та радость, и эмоции, и те душевные переживания, они у многих происходят в жизни. И я думаю, что они многим будут откликаться, многим созвучны, и поэтому, наверное, слушают, и поэтому, наверное, поют.
0: О чем пишете?
1: Ну, это про жизнь. Это про все, про эмоции, про счастье, про любовь, про детей, про искусство, про... ощущение себя в этом мире. Есть сегодня несколько таких быстрых, что называется, мыслей, смыслов, когда вот прямо вдохновение настигло, садишься, записываешь. Mm-hmm. Вот одно из них как раз-таки про мысли. Блуждают мысли в голове. Одна пришла, и вслед другая. Та чуть коснулась, и, увы, другая ж сверлит, мозг не покидая. И вот, казалось бы, уже виднелось мысли всех решений. И вдруг опять, а может, нет, зачем, или все ж начать. Начну и надо продолжать, а что потом? И что же скажут люди? Так налегке придет оно, единственное верное решение. Да, оно мое, и мне решать, что выбирать. Сомнение? Нет, решение.
0: Угу. Здорово. Ваши дети, они как-то поддерживают вас в творчестве или так спокойно относятся? Ну, пишет мама и пишет. Как вот они вообще?
1: Ну, им интересно, что из этого из всего получается. И у нас с мужем Станиславом творческие дети. Они поют в филармонии, то есть трое из четверых.
0: Ну, как здорово.
1: Занимаются профессиональной пением.
0: Это в Екатеринбурге у нас, да,
1: да,
0: они поют?
1: Да, детская филармония. В общем, мы очень тоже такие довольные. Творческие конкурсы, все. И, в общем, как я говорю, я иду, видимо, по их стопам в творчестве.
0: То есть не по вашему, вы по их. Так тоже, да, бывает в жизни. Это правда очень интересно. А как вообще успеваете? То есть все равно та же филармония. Это ж надо ведь возить, водить, а еще же как-то забытом, да, вот там приготовить на большую-то семью. Столько парней, это ж как-то кормить
1: всех надо. Ну, вообще мальчишки самостоятельные, на самом деле. Тут у нас воспитание мужа. Он растит из них будущих мужчин.
0: Здорово.
1: Вот, они умеют готовить себя, обслуживать. Да, конечно, мне приятно заботиться о них. И на самом деле мама на кухне такой редкий гость. Чаще они меня угощают, готовят свои фирменные блюда.
0: У вас прям такая интересная история семьи. В творчестве дети впереди, мама за ними. Готовят фирменные блюда тоже дети, мама кушает. Сейчас многие слушают, говорят, это вот мечта моя, чтобы я домой пришла, а там
1: ну, у них тем самым идет такое некое развитие, то есть они себя пробуют во многих ипостасях, во многих сферах и понимают, что здесь бы им хотелось или здесь как-то вот неуютно. Я просто этому не препятствую, а где-то в каких-то моментах их поддерживаю.
0: И вот у нас такой сразу рецепт от многодетной мамы, да, воспитание счастливых детей надо не препятствовать, а поддерживать. А что-нибудь еще нам почитаете?
1: Можно, да. Это про бытие, наверное, про смысл жизни, про частые ситуации в жизни, как вот, ну, чаще мы проявляемся, хотя хотелось бы, наверное, и по-другому. Как же просто раздавать суждения? Искренне считать, что прав во всем. Вешать ярлыки личного мнения. Без разбора. Каждому твое. Почему, разглядывая каждого, мозгу хочется оставить резюме? Этот вот одет как-то неважненько, а у этого машина не Порше. чем мы меряем друг друга или меримся? И зачем кому-то что-то объяснять проще в сотню раз, без обсуждения, без оценочного мнения подчас? Иногда и я не исключение, но в себе стараюсь изменить эти вот несчастные желания каждого детально обсудить.
0: Очень такой анализ личный, да, когда вот думаешь, а может быть, я где-то не права, может быть, я что-то вот не совсем то делаю, тут раз и стихотворение рождается.
1: Ну да, важно ведь на самом деле честно с самим собой, потому что, ну, можно обмануть ситуацию, можно обмануть кого-то другого, но ты же понимаешь, что ты это сделал, либо не сделал. И сам себе первый человек, ну, судья, оценочник и еще каким-то.
0: Но это же про рост внутренний. То есть, когда вот в прошлый раз вот мы так делали, а в этот раз уже стараемся и не осудить.
1: Да.
0: Такой христианский подход.
1: И заметить, что как бы изначально, что, наверное, где-то вот ты все-таки был неправ. И внутренне и себя простить, и перед человеком извиниться, и потом уже, да, этого просто не делать.
0: Да, здорово. Кристина, расскажите, пожалуйста, может быть, у вас есть какая-нибудь интересная история, раз вы такая любящая семья? Мне почему-то кажется, что у вас с мужем очень романтичные отношения. Вот у меня такая фантазия возникла, права я, не права?
1: Ну, это действительно так у нас.
0: Может быть, есть что-то, вот как-то этот отклик в стихах через вот...
1: У нас была очередная прогулка в дендропарке. Мы просто как-то вот выбрались. Сначала ждали детей после репетиции, а потом они пришли, и мы решили погулять. Лето, очень шикарная погода. Фотографировались, как это сейчас модно и принято, делали селфи. И дома, разглядывая фотографии, вдруг на меня упало, да, вдохновение.
0: Снизошла.
1: Пришла Муза Карловна, как я ее любя называю. И вот родилось такое... Стихотворение шикарное, душевное, оно действительно про нас, про нашу семью. Ну и уж раз так вышло, пользуясь случаем, я хочу поздравить своего любимого супруга с днем рождения. Но мои слова благодарности, которые в словах, наверное, очень сложно выразить, это больше душевные такие вот порывы и эмоции великие, признание, благодарность. И он для меня защита, опора. Стасик, дорогой, я тебя очень сильно люблю. Я тебя поздравляю с днем рождения. И, пользуясь случаем, хочу прочитать для тебя стих собственного сочинения. Я думаю, что тебе будет приятно услышать его еще и в таком формате. Я вас однажды загадала, не зная день, не зная час, о вас таких родных мечтала, ждала и верила и знала. И ощущая, понимала, что будет день и будет час, когда я все же встречу вас. Что в жизни сделала такого? За что мне эта благодать? Мы проживаем вновь и снова, чтобы друг друга дополнять, любить, ценить и понимать, и вместе цели достигать, и быть своей семьи опорой. Я благодарна вам за все, за то, что каждый новый миг наполнен радостью общения, что есть эмоция и драйв, и счастье есть, и предвкушение за то, что будет новый день, и будем в том моменте вместе. Благословляю вас и тех, кто выберет однажды век, в котором место есть победам, свершениям и чудесам, творимые во благо миру, ну и, конечно же, всем нам. Я вас однажды загадала, и благодарна, что сбылись».
0: Ну, какое чудесное поздравление. Я думаю, что очень приятно будет Станиславу. Станислав, мы присоединяемся к поздравлению. Мы со слушателями, ваши прекрасные супруги. Счастья вам и мира, любви всей вашей прекрасной дружной семье. Очень-очень здорово, как вовремя, да, у нас совпала запись программы и день рождения любимого человека. Ну, может быть, что-то еще вы нам прочитаете? Есть у вас еще какие-то стихи? Какие
1: есть.
0: Вы хотите поделиться?
1: Про то, что... Когда не связан вот каким-то оценочным мнением со стороны, когда просто живешь, творишь, создаешь, и, ну, наверное, не то, что без разницы, а это не останавливает чье-то суждение, чье-то мнение не останавливает тебя в твоих действиях. Как интересно в непосредственности жить, когда ты не притянут ни одним стереотипом, и не важна оценка масс извне, и образ выбран свой, без ярлыков и логотипов. Гармонию внутри почувствовав, всецело творить и создавать свой мир. Пусть робко, неумело, с погрешностями в собственных расчетах, и при этом отчетливо и точно понимать, что не творить нельзя, что важно создавать, любить, дружить, мечтать и достигать, и через свой пример другим старания вдохновлять. Душа компании, недавно так сказали про меня, возможно, да, нельзя не согласиться, при этом выбираем мы и я, в каком намере жить, творить, чудить и веселиться.
0: Здорово. Действительно, вот рамки этих оценочных суждений, в которых порой загоняем мы других, или нас пытается кто-то загнать, они мешают быть счастливыми. И часть это же так просто. Просто вот делай то, что тебе нравится. Радоваться за других, там, другим позволять делать то, что им нравится. Вот у вас замечательно получается с детьми, да, петь, там, готовить. Чем еще они занимаются? Как вообще ваша семья проводит досуг совместный? Вот то, что вы вдвоем с мужем ходите, гуляете, это прекрасно. А все вместе как вы досуг проводите?
1: Ну, нам очень нравится с детьми ходить на лыжах. Это у нас одна из традиций. На лед выходим на коньках. А еще у нас такая очень давняя традиция. В этом году 12-й год. Мы организуем сказки. В частности, зимнюю новогоднюю лесную сказку. У нас мы просто живем в лесном массиве. В своем доме и собираем друзей, друзья друзей приезжают с детьми.
0: Для знакомых, для всех, кто,
1: всех
0: желающих.
1: Да, всех желающих, mm-hmm. Да. Создаем сами костюмы, каждый сам, разбираем роли, каждый приезжает в свои роли со своим костюмом, накрываем общую поляну, топим самовар, готовим горячий плов. Также это все на Масленицу. В этом году еще планируем на Ивана Купалу организовать подобный
0: праздник. А какие сказки-то? Это или авторские, или это русские народные вы берете? Как это все происходит?
1: Здесь сценарий очень зависит от настроения. В этом мне очень сильно помогают наши друзья. Мы дружим с семьями. Катя у нас сценарист некий такой и костюмер еще при этом, при всем. То есть она создает какие-то идеи, воплощает их в жизнь. Это может быть любой сценарий, не обязательно со 100% попаданием в сказку, а своя какая-то интерпретация.
0: Элементы, сказочные элементы. Вот собрались какие-то персонажи, можете какую-то назвать просто сказку?
1: Ну Извините, вот в известно? Этот раз у нас было очень интересно, был слет. Мы подружили между собой честь и нечисть. А-а-а. То есть вот по славянским были боги. И была такая, что называемая нечисть, которая, она на самом деле очень добрая и хорошая.
0: Фольклорный момент
1: да,
0: некий.
1: Угу. Просто она в свою защиту выступает. И когда человек пакостит слегка, то есть тем приходится тоже проявляться, чтобы отстаивать свои владения и территории.
0: То есть такая богатая очень фантазия, можно все что угодно придумать и как-то это все проиграть.
1: Да, были очень интересные костюмы, шикарные интерпретации.
0: Фотосессия потом.
1: Конечно, обязательно, да. Каждый создавал свой танец, какую-то традицию. Мы со своей стороны готовили декорации. Там был домик Бабы-Яги и ворота счастья, и матрешка, которая из фанеры, где можно было мордочку свою засунуть и сфотографироваться.
0: Мне почему-то это напомнило. Вот у нас парк сказок-то. Парк сказок, парк где сказок, приходишь, да. Там что-то тебе загадки Дед Мороз загадывает, там Снегурочка, там еще разные всякие персонажи, вот какие-то игры. Прямо здорово, чудесно.
1: А на Новый год у нас было, ну, пусть даже не столкновение, а именно взаимодействие. То есть Лиса Алиса с котом Базилио, была традиционная Баба-Яга и Дед Мороз. И вот, в общем, они спасали тоже сказку, спасали мероприятие.
0: В общем, не скучаете, живете такой очень бурной жизнью, веселой.
1: Да, и что очень нравится, то что вот в этом году, например, некоторые выросшие дети приехали уже без родителей, потому что родители были заняты, дети нашли возможность приехать в сказку, поучаствовать, это очень ценно, что тянутся именно дети, им хочется в этом
0: участвовать. Это правда, это же воспоминания потом на всю жизнь, то есть, казалось бы, вроде заморочиться, это же надо костюмы приготовить, да, а потом начинаешь назад отматывать и вспоминаешь, может быть, это как одни из самых таких ярких моментов
1: очень
0: года.
1: Очень интересный творческий процесс, согласна.
0: Конечно. И я предлагаю, у нас уже программа уже подходит к концу, нам еще вот какое-то одно стихотворение в завершение программы прочитать. Какое бы вы хотели прочитать стихотворение?
1: Ну, я думаю, что про счастье, потому что очень много ходит вопросов вокруг этого состояния. Очень много у каждого своих ответов. Но вот я для себя поняла это вот так. Хочу вам сейчас рассказать. Что такое счастье? Как его измерить? Есть оно или нет его? И как это проверить? Как добавить, если нет? И как им поделиться? Может, в книгах есть ответ, как быть счастливым научиться? Я скажу, друзья, вам так, точно нет науки. Его можно не узнать, если жить в разлуке. Если не искать баланс между тем и этим, если утром не понять, что солнце ярко светит. Ну а если создавать, верить, чувствовать, мечтать, отдавать и обретать, улыбаться, впечатлять и себе самой поверить в то, что этот мир хорош, да, хоть есть в нем все же ложь, но когда ты отдаешь, вновь возможность обретаешь. В этот миг ты точно знаешь и прекрасно понимаешь, счастье каждому свое.
0: Как здорово. И вот на такой позитивной ноте мы закончим нашу программу. Мы сегодня поговорили о секретах воспитания детей, о творчестве и познакомили с вашими стихами. Самое главное, супруга поздравили с днем рождения. Программу из цикла «Про стихи» для вас подготовила и провела Ольга Мануйлова. А в гостях у нас сегодня многодетная мама-мама четверых детей из города Екатеринбурга и автор Кристина Потапова. И будем прощаться. Всем до свидания.
1: До свидания, спасибо большое.
0: До новых встреч.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Архимандрит Николай Парамонов. «Любите любовь». Мемуары, дневники, письма.
2: Судьбы зла и мировой истории. «Плохо, когда у вас все говорят хорошо», так сказал Христос своим любимым ученикам. Он знал, что не все борются со своими страстями, а сбрасывают это зло на других. Ну, так проще. Вспоминаю я, как жил в общежитии с одним страстолюбцем. Он приходил поздно ночью, пьяным, включал свет, не давал всем спать, открывал свой сейф, раскладывал деньги на кровати, бормотал, что неправильно его воспринимают голубым. Зрелище было неописуемое. Поскольку я был старше всех, то попросил не творить таких добродетелей ночью. Открылись вдруг хляби небесные. Я много себе узнал чудесного. Он заявил, что ему легче исправить меня, чем себя. В конце высказал, что у него много денег, на которую наймет киллера, чтобы убить меня. Не описывая все кульбиты его поведения, прошло 30 лет, он служил диаконом и помер от ковида. Перед смертью передал мне поклон. Один почтенный архимандрит в подобных случаях говорил: «Вы только приподняли крышку мусорного бачка, и сразу вдруг заблагоухало». В Ульяновске я жил на квартире с двумя парнями. Они часто дрались при мне, но когда они стали драться уже утюгами, я решил их, так сказать, спасти. Один из них разбил бутылку и острыми краями прижал мою шею к подушке. «Если хочешь жить, не мешай нам». Миротворца из меня тогда не вышло. То, что зло многообразно и сидит в людях, я знал с детства. В Печорском монастыре видел отчитку бесноватых. На первом курсе Духовной академии нам читал лекции по основному богословию очень колоритный преподаватель, звали его владыка Михаил Мудюгин. Как-то он пришел печальный и поведал о причинах грусти. «Я сегодня, братья, хотел прочесть вам лекцию о панирологии, но автор этой темы украли мой портфель из машины, а тема о причинах зла и отношении к нему христиан». Потом развеселился, стал копировать голоса своих знакомых. Жаль, что он не раскрыл нам тайну судеб зла. И я сам впоследствии занялся этой проблематикой. Прочел неплохой двухтомный труд профессора Харьковского университета Буткевича. Но в нем также ничего не сказано было о конечных судьбах зла. Принялся изучать Слово Божие. В одном месте было сказано, что настанет время, когда Бог, как любовь и благо, будет во всех. Так что и все злодеи покаются, и Гитлер, выходит, станет ягненком. А что же замученные в этом смысле миллионы захотят с ним обниматься-то или нет? Здесь ничего не понял. А про зло было сказано, что дьявол и ангелы его, то есть бесы, сгорят в гиене огненной. Ура! Тогда хоть там людям-то полегче будет. А что за гиена? Вопросов уйма, ответов мало. Изначально нам было непонятно, откуда зло, если Бог сказал «все добро зело». Первый проблемный вопрос был таков: почему дьявол стал противником Богу, если Бог – благо? И второй: почему Бог не уничтожил его вместе со товарищем сразу? Дьявол и ангельский мир были сотворены Богом, значит, он питается от него. То есть мир ангельский не безначален и не имеет божественного достоинства сущности. Если все создано для совершенства, в единстве любви, то ангельский мир должен был стать в конечном итоге с обезначальным не по сущности, а по причастности в любви и единстве к божеству. Дьявол не захотел трудиться для совершенства в любви и благодарности, решил стать Богом вместо Бога, то есть безначальным, что вообще невозможно, потому что он создан и он тварен. Вследствие от падения, от божественной любви, он противостоял Богу и соблазнил многих ангелов. Произошла война между ангелами, и архангел Михаил низверг дьявола и ангелов его с небес. Духи, злобы поднебесной стали злой силой земных людей.
3: Зло не может быть безначальным, оно не Бог. А с безначальным оно не хотело стать по эгоизму лености, который питает гордость, а от этого способность к любви вовсе теряется. Эгоисты начинают выяснять, кто из них главнюк, и между ними всегда идет война. Я приведу один пример для понимания того, как это происходит в жизни. Были два альпиниста, муж и жена. Жена была жуткой гордяшкой. Всегда получала супруга и верховодила, дико тщеславилась победами в спорте и так далее. Муж кроток, якобы голубь, трудолюбив и всегда жалел супругу. Но настал час икс. Жена была ловчей и смекалистей, потому быстро одолела следующий этап пути, а муж, уставший, присел на площадке гораздо ниже. Жена сверху увидела, как сзади к мужу крадется медведь. Завязалась между ними битва, и шансов победить зверя не было вообще никаких. Однако Бог оказался на стороне кроткого, и муж нанес окончательный удар медведю. Жену внезапно охватила зависть и злость от того, что он сильнее ее, и она теперь не смеет его учить и уничижать. Жена выстрелила мужа, и он погиб. Примерно то же самое было и с первыми братьями, Каином и Авелем. Когда Каин увидел благодать на лице Авеля, то понял, что он-то теперь не первый. Но он не хотел покаяться и смириться по эгоизму, и убил своего брата. С тех пор война каинитов против авелитов всегда будет вестись на земле до скончания жизни мира. А что же с мировой историей земли? Вот вопрос. Христос не открыл этого людям, сказав, что и ангелы не знают этого. Дадыка Михаил Мудюгин нам на лекциях перечислял 5 теорий, в том числе научных, о возможной кончине мира. Там были и теории чайника, когда Земля остынет и все замерзнет, и теории двух взрывов, магмы и ядерной войны, истощения озонового слоя, угасания любви и веры между людьми и так далее. В течение последних лет астрофизик Стивен Хокинг разгадал якобы секрет черных дыр. Как возникают и как исчезают в этих дырах планеты. Но теория, как известно, это кладбище идей. Предопределение и всеобщее спасение. Бог по всевидению знает, кто погибнет, а кто спасется. Но его знание не нарушает свободный выбор самого человека. Как я понял, мысль может идти за пределы мировой истории, когда зло инфернальное, дьявол и ангелы его, при усилении света, славы Святого Духа, сгорят в ней, этой вечной, в кавычках, гиене для них. Тему предопределения очень хорошо и образно раскрыл владыка Илья Миняти, живший в 17 веке в греческой среде Италии. Он очень дружил с одним итальянским генералом, и тот был очень рад приглашать его в свой полк. И однажды произошел такой случай. Генерал по списку прочел фамилии роты, а это 75 человек. Тогда Миняти, имевший абсолютную память, сказал генералу, что может назвать всех по порядку солдат без списка, и сделал это блестяще. Миняти был всеобщим любимцем, замечательным проповедником. В слове о предопределении он дал два образа для иллюстрации темы. Некий путник заблудился и, наконец, вышел на указатель. Там были нарисованы две стрелки в разные стороны. Одна указывала дорогу к деревне, а другая – в пропасть. Получалось, какой сам человек путь выберет, такой и предопределит будущий, так сказать, результат. Другой пример более заковыристый. Один хитрец думал обмануть оракула, которому задавали мудреный вопрос, и он давал правильные всегда советы. Хитрец взял в карман воробья и решил, вот задам ему вопрос, что у меня в кармане, живое или мертвое? Если скажешь, что живое, то придушу воробья, покажу мертвым и опозорю этого оракула. А если скажешь, что мертвое, покажу воробья живым. Оракул оказался мудрее хитреца. Он ответил, что от него самого зависит, что показать, живое или мертвое. Мне вопрос о трудности спасения души в вечности объяснил случай из военного госпиталя. Там работал очень опытный и мудрый хирург. Войдя в палату, он громко всем предложил выпить. Но шел к тому, кто молчал, понимая, что этому человеку помощь сейчас нужнее всех. Я совершенно субъективно предполагаю, что радость вечной жизни будет дана желающему исцелиться – потому что насильно Бог не спасает. Царство любви есть царство свободных. Относительно всеобщего спасения людей, по-гречески апокатастасис, есть частное мнение 15 святых отцов «за» и столько же святых «против». Вопрос остается величайшей тайной для человечества. Вполне понятно, что зло не может быть совечным и после исчезновения. Стало быть, в его власти над грешниками легче покаяться людям, но это, как говорится, для желающих блага, что Отец Небесный есть Отец Совершенств. Святой Григорий Ниский так был увлечен благостью Творца, что, видим, восхищение от этого утверждал: «Перед силой любви Божией никто не устоит, и даже дьявол покается». Его частное мнение, которое называется «Теологумен», «Церковь», не возвела в непреложную истину, но и еретиком не признала. Вопрос до сих пор остается открытым. Смерть и воскресение. О смерти написано немного, а о воскресении еще меньше. На сербском древнем языке смерть означает «встреча». Видимо, с душами ушедших и с первой реальностью вечной жизни. Смерть бывает естественной, неестественной, то есть самоубийство, насильственной, добровольной, например, в бою, благодатной, света благоухания, сверхтварной. Бог забирает живьем, например, Илью, Еноха, Божью Матерь. И смерть и воскресение Христа Богочеловека. Бывает еще и смерть от несчастного случая, нелепой смерти, например, какие-нибудь еще и от эпидемии. Как христианин, нас особенно интересуют смерти благодатные, чудесные, и смерть самого Христа. Совершенно особняком стоят смерти добровольные, исповеднические за веру за Христа. Они называются мученическими смертями. Сразу же возникает сакральный вопрос. Почему Христос победил смерть в себе самом и воскрес вместе с преображенным телом? Но его победа не дарована в таком объеме людям. Как до него умирают, так и после него умирают. А в чем здесь загадка-то? В одном английском фильме двое жуликов попадают в женский монастырь с кейсом, которым $1 000 000. Переодевшись, они выдают себя за монахинь. Их принимают за учительницы, которых давно ожидали. Одна идет преподавать закон Божий, другая — физкультуру. По закону Божию новая учительница объясняет тайну Святой Троицы на примере трилистника. Сыплется вопрос о смерти воскресения. Одна из учениц задает потрясающий вопрос. А почему Христос нашу жизнь сделал хуже, чем свою? Защищаясь, учительница отвечает, что он невинный, за нас всех пострадал на кресте мученически, на что прозвучал ее антитезис. Ну и что? Он знал, что вернется к отцу, а мы-то нет, ему стало быть легче. Ну а что бы вы ответили? Начнем с главного. Откуда взялась смерть, если Бог ее не создавал? Бог не есть Бог мертвых, у него все живы, говорит Писание. Библейское откровение нам говорит, что Адам вошел в контакт с дьяволом через Еву, хотя был предупрежден, что при соприкосновении со злом наступит смерть. Какова же причина создавать смертных, если Бог, по всей видимости, знал, что люди войдут в контакт со злом и станут смертными? Опять какой-то непонятный тупик. Христианский богослов выдвигает версию о том, что создание людей было с целью замены отпавших ангелов или от избытка любви. Тогда становится ясной мотивацией дьявола, желающего уничтожить, что называется, на корню истребить саму возможность всякой попытки создать альтернативу его злу.

0: В Екатеринбурге 22 часа.
1: Новости.
2: Дорогие братья и сестры, Христос воскресе! Воистину воскресе Христос! Наш эфир продолжает выпуск новостей. Военный парад в честь 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в своем телеграм-канале. В составе колонны Министерства обороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. При этом, как сообщает военное ведомство, в этом году в параде не будут участвовать воспитанники Суворовских военных и Нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой. На Красной площади начали подготовку к параду в честь Дня Великой Победы. Во время трансляции парада зрителям покажут работу военнослужащих вооруженных сил, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В том числе будет продемонстрирована работа расчетов на пунктах управления ракетных войск стратегического назначения, воздушно-космических сил и кораблях военно-морского флота. В авиационной части парада над Красной площадью пролетят самолеты российских пилотажных авиагрупп. Завершат парад штурмовики Су-25, которые раскрасят небо Москвы в цвета российского флага. Уже 16 апреля в Москве началась установка каркаса будущих трибун на праздник 9 мая. 22 апреля специалисты стали монтировать декорации для празднования Дня Победы и проведения парада на Красной площади в Москве. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подтвердил, что парад Победы 9 мая состоится. Продолжаем выпуск. 81-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне наш с вами город Екатеринбург также отметит. Днем горожан ждет насыщенная торжественная часть, а вечером прогремит главный аккорд – красочный салют. Праздник 9 мая – один из тех дней, когда традиции особенно важны. Это касается не только самого салюта, главного атрибута Дня Победы, но и времени, когда его запускают. Так сложилось, что почти во всех городах России торжественные залпы гремят в 22 часа. В это время на улицах уже достаточно темно, и можно сполна насладиться красочным праздничным салютом в небе. Что касается Екатеринбурга, то традицию запуска салютов в городе стараются не нарушать. В 2026 году и в честь празднования 81-й годовщины Великой Победы небо вновь украсят фейерверки. Первые залпы прозвучат над городом, как только стрелки на часах покажут 10 часов вечера. Вечерний салют станет венцом череды праздничных мероприятий, которые пройдут в Екатеринбурге 9 мая в разных частях города. Программа на этот день уже известна. Власти пообещали провести на центральной улице бессмертный полк. В историческом парке зазвучат мелодии вальса, приглашая всех на танец. А на площади 1905 года под открытым небом устроят кинопоказ военных фильмов. Ближе к вечеру кульминация торжеств переместится к воде. Именно тут, в акватории городского пруда, разместят установки для запуска фейерверков. Несмотря на то, что майские салюты в честь Дня Победы обычно хорошо видны практически из всех точек Екатеринбурга, наиболее зрелищны всегда вблизи. Для этого есть несколько топовых локаций, откуда салют выглядит максимально эффектно. Набережная городского пруда, Исетский, Екатеринбургский и окрестности. Центральная и максимально близкая локация к месту запуска фейерверков. Как правило, тут собирается наибольшее число зрителей. Обзор ничего не закрывает, поэтому все собравшиеся могут в полной мере насладиться салютом. Смотровая площадка Высоцкий – это вариант для тех, кто любит панорамные виды с высоты. Площадка находится на 52-м этаже небоскреба, это без малого 200 метров над землей. В хорошую ясную погоду с локации город просматривается на два десятка километров. Дорогие братья и сестры, вы слушали выпуск новостей «Христос воскресе! Воистину воскресе Христос!»
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресение» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Если вам позвонил сотрудник банка и сообщил, что ваша карта заблокирована, либо вы стали победителем розыгрыша призов, и для этого нужно сообщить данные платежного средства, знайте, это мошенник. Ни один сотрудник банка не будет уточнять эти сведения, так как реквизиты имеются в базе данных. Будьте осторожны!

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Барончинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Режевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер FS77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

врагов шли большие лавины. Их не было сил удержать. Как в земли вступили родной Украины, то стали людей убивать. За землю родной батьковщины поднялся украинский народ.

рвались снаряды и мины. Танки гремели броней, ястребы красны в небе кружили, мчались на запад стрелой. Началась зимняя стужа, были враги близ Москвы. Пушки палили, мины рвались, немцев терзая в пути.

0: памяти Великой Победы посвящается. Александр Бек. Волоколамское шоссе. Я не сомневался, что Баурджан Мамыш-Улы в этом случае был несправедлив. Я хотел того же, что и он, правды. Однако его оценки людей, особенно тех, кто не испытал доли солдата, нередко бывали излишне колючими. Думается, это отчасти объяснялось молодостью Баурджана. В те дни, когда мы встретились, ему исполнилось 30 лет. Получив крутой отказ, я перестал настаивать, но немало дней провел бок о бок с Баурджаном. Он любил и умел рассказывать. Ловя случай, я терпеливо записывал. Он привык ко мне. От друзей Баурджана я узнал историю его жизни. В школе ему дали два прозвища — «Большеглазый» и «Шан-Тимес». Второе в буквальном переводе означает «недоступной пыли». Так звался легендарный конь, который скакал столь быстро, что даже пыль, поднятая его копытами, не касалась его. Наступила минута, когда я сказал Баурджану: «А все-таки я напишу про вас. И где-нибудь обязательно упомяну, что в школе вы были Шан-Тимес». Он улыбнулся. Улыбка сразу преображала его. Суровое лицо вдруг становилось ребячливым. «А вы артиллерийская лошадь», — ласково сказал он. «Не обижайтесь, это комплимент. Артиллерийская лошадь везет медленно, ее трудно повернуть, но, поворачиваясь, она тянет за собой и орудие. Вы повернули меня. Я расскажу все, что вы хотели. Но условимся». Слегка откинувшись, он выхватил из ножен шашку. В низком сыроватом блиндаже, скупо освещенном маленькой лампой без стекла, блеснуло светлое узорчатое лезвие. «Условимся», — продолжал он. «Вы обязаны написать правду. Готовую книгу принесете мне. Я прочту первую главу, скажу: плохо, набрано. Кладите на стол левую руку. Раз! И левая рука долой. Прочту вторую главу. Плохо, наврано. Кладите на стол правую руку. Раз! И правая рука долой. Согласны?»
1: «Согласен», — ответил я. Мы оба шутили, но не улыбались. Не по-монгольски широкие черные глаза испытующе вглядывались в меня. «Хорошо», — сказал он. «Кладите бумагу. Берите карандаш. Пишите», — сказал Баурджан Мамыш-Улы. «Глава первая — страх». Подумав, он проговорил: «Не ведая страха, панфиловцы рвались в первый бой. Как, по-вашему, подходящее начало?»
0: «Не знаю», — нерешительно сказал я.
1: «Так пишут ефрейторы литературы», — жестко сказал он. «В эти дни, что вы живете здесь, я нарочно велел поводить вас по таким местечкам, где иногда лопаются 2-3 мины и где посвистывают пули. Я хотел, чтобы вы испытали страх. Можете не подтверждать, я и без признаний знаю, что вам пришлось подавлять страх. Так почему же вы и ваши товарищи по сочинительству воображаете, что воюют какие-то сверхъестественные люди, а не такие же, как вы? Почему вы предполагаете, что солдат лишен человеческих чувств, свойственных вам? Что он, по-вашему, низшая порода? Или, наоборот, некое высшее создание? А может быть, по-вашему, героизм — это дар природы? Я немало уже пробыл на войне, стал командиром полка и имею основание, думается мне, утверждать, это не так. На что рассчитывали немцы, вторгаясь в нашу огромную страну? А они были уверены, что в восточный поход вместе с ними во главе танковых колонн отправится генерал Страх, перед которым склонится или побежит все живое. Наш первый бой, проведенный в ночь с 15 на 16 октября 1941 года, был и сражением со страхом. А 7 недель спустя, когда мы отбросили немцев от Москвы, за ними побежал и генерал Страх. Они наконец-то узнали, быть может, впервые за эту войну, что значит, когда сзади гонится страх. Александр Бек, Волоколамское шоссе. Военная присяга. Я, гражданин Союза Советских Социалистических Республик, вступая в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, принимаю присягу и торжественно клянусь быть честным, храбрым, дисциплинированным, бдительным бойцом, строго хранить военную и государственную тайну, беспрекословно выполнять все воинские уставы и приказы командиров и начальников. Я клянусь добросовестно изучать военное дело, всемерно беречь военное и народное имущество и до последнего дыхания быть преданным своему народу, своей советской родине и рабоче-крестьянскому правительству. Я всегда готов по приказу рабоче-крестьянского правительства выступить на защиту моей родины, Союза Советских Социалистических Республик, и как воин рабоче-крестьянской Красной Армии я клянусь защищать ее мужественно, умело, с достоинством и честью, не щадя своей крови и самой жизни для достижения полной победы над врагом. Если же по злому умыслу я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся. Основные события начального периода Великой Отечественной войны. Вторжение германских войск на территорию СССР и их быстрое продвижение вглубь страны. Оккупация к осени 1941 года. Прибалтики, Белоруссии, Молдавии, Украины. Отступление советских войск, героическая оборона Брестской крепости, Одессы, Севастополя, Смоленское сражение, начало блокады Ленинграда. Памяти Великой Победы посвящается.

Может быть, понадежнее рук твоих кольцо. Покороче бы, наверное, дорога мне легла.

0: Духовное слово.
1: Душевный лекарь. Святые отцы мирянам.
2: Как готовиться к исповеди? Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Первое послание к Коринфянам, глава 11, стихи 28 и 29. Душа, помышляющая об исповеди, удерживается ею от согрешений, как бы уздою. Преподобный Дорофей Палестинский. А что значит подготовиться? Испытать усердно свою совесть, вызвать в памяти и восчувствовать сердцем свои согрешения. Решиться все их без всякой утайки поведать духовнику, в них покаяться, и не только покаяться, но и впредь их избегать. А так как часто память нам изменяет, то хорошо делают те, которые на бумагу заносят воспомянутые грехи. А о тех грехах, которые ты при всем своем желании не можешь вспомнить, не беспокойся, что они тебе не простятся. Ты только имей искреннюю решимость во всем покаяться и со слезами проси Господа простить тебе все твои грехи, которые помнишь и которых не помнишь. Перед исповедью молись. «Не уклони, Господи, сердце мое к словесам лукавства, измышлять оправдание грехам». Псалом 140, стих 4. Священномученик Арсений Жидановский. Приступая к таинству исповеди, должно представлять себя со страхом, смирением и надеждою. Со страхом, как Богу, прогневанному грешником, в смирении через сознание своей греховности, с надеждою, ибо приступаем к чадолюбивому Отцу, пославшему для нашего искупления Сына Своего, Который взял грехи наши, пригвоздил их на кресте и омыл пречистую Своею кровью. В случае смущения и забвения грехов своих можно, идя к таинству, записать их для памяти и при забвении, с позволения духовника, посмотреть в записку и объяснить ему. Преподобный Макарий Оптинский. Попробуй готовиться так. Первое. Хоть понемногу, но чаще молись по силе, стоя, сидя или лежа. Второе. Молись словами мытаря или молитвы Иисусовой, припоминая от юности все грехи, не только делом, но и словом, и мыслями, и настроениями. Если какой грех поцарапывает совесть, то остановись на нем и проси прощения до тех пор, пока не почувствуешь, что Господь простил. Сердце подскажет это. Запиши все такие грехи, чтобы потом на исповеди не забыть их. Третье. Чаще представляй, что ты умерла, и надо пройти мытарство и дать отчет за каждый неисповеданный грех. Опять будут всплывать разные грехи, и опять кайся пред Богом о прощении их, чтобы они не были помянуты на мытарствах. Также записывай более тяжкие. Так потрудись недельку или две, а затем исповедайся во всем. Игумен Никон Воробьев. Когда грешник идет к духовнику, чтобы рассказать ему о своих грехах, потому что боится попасть в адскую муку, это тоже не покаяние. То есть для такого человека задача не в том, как бы покаяться, а в том, как бы не попасть в адскую муку. Настоящее покаяние – осознать свои прегрешения, испытать за них боль, попросить у Бога прощения и после этого исповедоваться. Старец Паисий Святогорец. Как исповедоваться? Кающийся должен иметь сокрушение сердца и печаль о грехах, которыми прогневал Бога. Кающийся должен исповедать все грехи подробно, объявляя каждый из них отдельно. Исповедание должно быть смиренным, благоговейным, истинным. При исповедании должно обвинять самого себя и не порицать другого. Кающийся должен иметь непременное намерение не возвращаться к тем грехам, которые исповеданы, и исправить свою жизнь. Святитель Тихон Задонский. Не тот исповедует грех свой, кто сказал «согрешил я» и потом остается во грехе, но тот, кто, по слову псалма, обрел грех свой и возненавидел. Какую пользу принесет больному попечение врача, когда страждущий болезнью крепко держится того, что разрушительно для жизни? Так нет никакой пользы от прощения, делающему еще неправды, и от извинения в распутстве, продолжающему жить распутно. Премудрый домостроитель нашей жизни хочет, чтобы живший во грехах и потом дающий обет восстать к здравой жизни положил конец прошедшему и после содеянных грехов сделал некоторое начало, как бы обновившись в жизни через покаяние. Святитель Василий Великий. Сокрушение – необходимое условие для исповеди, но как часто исповедуются без этого чувства? Признаки отсутствия сокрушения следующие. Когда кто открывает свои грехи, как бы с некоторым бесстыдством, говорит о них как об обыкновенных безразличных делах, извиняет свои поступки или слагает свою вину на других и не желает предпринимать средств для прекращения грехов, доказывая, что он не может отстать от тех или других своих недостатков. Священномученик Арсений Жидановский. Да, это легко сказать, всем грешна. Или, как пишешь, нет ни одного греха, которого бы ты не сотворила. Но говорить каждый грех по виду приносит стыд и бывает виною прощения грехов. По исповедной молитве можно исповедоваться. Что там лишнее, чего не делано, можно не говорить, а чего не написано, а сделано, то прибавить. Святые отцы не советуют грехов чувственности изъяснять подробно, чтобы памятью подробностей не осквернять чувств, а сказать просто образ греха. А прочие грехи, наводящие стыд самолюбию, должно пояснить подробнее, с обвинением себя. На вопрос твой, исповедовать ли еще раз тот грех, который прежде уже исповедовала, отвечаю, если его еще не делала, то о том уже не нужно говорить духовнику, но чувствовать свою греховность надобно. Память своих грехопадений приводит нас к смирению. Преподобный Макарий Оптинский. К нам, духовникам, приходят люди, больные душою, каяться в своих грехах, но не хотят с ними расстаться, особенно не хотят расстаться с каким-либо любимым своим грехом. Это нежелание оставить грех, это тайная любовь к греху, и делает то, что не получается у человека искреннего покаяния, а потому не получается и исцеление души. Каким человек был до исповеди, таким оставался во время исповеди, таким продолжает оставаться и после исповеди. Не должно быть так. Некоторые, стыдясь духовника, по различным причинам ищут способа не сказать на исповеди всего подробно, говоря в общих словах или так, что духовник не может ясно понять, что сделано, или даже совсем утаивая, думая успокоить свою совесть различными рассуждениями с собою в своей душе. Тут враг нашего спасения умеет в извращенном виде напомнить слова святых отцов и даже священного писания, чтобы не допустить человека до спасительной и необходимой исповеди грехов перед духовником в том виде, как они были сделаны. Но если совесть у человека не потеряна, она не дает ему покоя до тех пор, пока на исповеди не сказано все подробно. Не следует лишь говорить подробности лишние, которые не объясняют сути дела, а только живописно рисуют их. Преподобный Никон Оптинский. На исповеди от вас требуется перечислить те грехи, которые остались в памяти и тревожат совесть, а прочие общим итогом исповедать, с словом, делом, помышлением согрешали. Смущение после исповеди или от врага, или от сознательного сокрытия каких-либо грехов. Если сокрыли, в другой раз исповедуйте все и сокрытое, а если этого нет, то и обращать внимания нечего, а гнать, как и все прочие вражьи мысли и чувства. Духовник все знает, все грехи знает, так как у него не одна душа, а сотни исповедуются, и его не удивишь никаким грехом, как бы он велик и тяжек ни был. Наоборот, всякий исповеданный какой-либо тяжкий грех возбуждает во мне особенную заботу о душе, и я никогда не изменялся и не могу измениться в своем отношении к душе, какие бы ни были исповеданы ею согрешения. Наоборот, я больше о ней болею, беспокоюсь, забочусь о ее уврачевании и спасении. Поэтому старайтесь ничего не скрывать, старайтесь чисто исповедоваться. Игумен Никон Воробьев. Благо исповедание грехов, когда следует затем исправление. Но что пользы открывать врачу язву и не употреблять целительных средств? Блаженный Августин. Положил обет, держи его. Запечатлел его таинством, тем более будь верен ему, чтобы не попасть опять в разряд попирающих благодать. Святитель Феофан Затворник. Вы исповедуетесь по записке. Относительно письменной исповеди. Недостаточно того, перечислил все грехи и конец, и ничего не получилось. А нужно, чтобы грех опротивил, чтобы все это перегорело внутри, в сердце, когда начнешь вспоминать. И вот тогда-то уж грех нам будет противен, и мы уже не вернемся к нему, а то тут же и опять за то же. Святой праведный Алексей Мечев. У вас есть неисповеданные грехи. Не стыдись исповедовать грехи твои и не удерживай течение реки. Сирах, глава 4, стих 30. Перед попом утаишь, а перед Богом не утаишь. Русская пословица. Никто не скрытничай, чтобы не сделаться неисцельным. Преподобный Феодор Студит. Всячески стоит позаботиться о полном открытии грехов своих. Господь дал власть разрешать не безусловно, а под условием раскаяния и исповеди. Если это не выполнено, то может случиться, что тогда, когда духовный отец будет произносить «прощаю и разрешаю», Господь скажет «а я осуждаю». Святитель Феофан Затворник. Есть и такие христиане, которые приносят покаяние, но не все высказывают на исповеди, а некоторые грехи скрывают и утаивают стыда ради. Таковые, по слову апостольскому, недостойно причащаются святых тайн, а за недостойное причащение подвергаются различным немощам и болезням, а немало и умирают. Преподобный Амвросий Оптинский. Вы знаете, какая у дьявола тактика? Вам это надо знать. Он, зная, что какой-либо человек имеет грех более или менее тяжкий, старается, чтобы человек в нем не покаялся. С этой целью он всячески умаливает степень тяжести греха, внушая такие мысли: «Это не важно, Бог тебе это простит» и тому подобное. И даже старается, чтобы человек забыл об этом грехе. Но когда этому человеку удается как-либо исповедать духовнику на исповеди грех, то дьявол всячески увеличивает тяжесть греха, внушая, что грех этот настолько велик, что Бог даже никогда не простит, и старается привести человека в уныние и отчаяние. Преподобный Варсонофий Оптинский. Дьявол прежде греха представляет Бога милостивым, но после греха правосудным. Это есть его хитрость. А ты напротив делай. Прежде греха представляй себе правосудие Божие, чтобы не согрешить. Когда же согрешишь, помышляй о великости милосердия Божия, чтобы не впасть в отчаяние Иудина». Святитель Тихон Задонский. Есть так называемые неисповеданные грехи, с которыми многие живут в течение многих лет, а может быть и всей своей жизни. Хочется иной раз их открыть духовнику, да уж слишком стыдно о них говорить. Так и проходит год за годом, а между тем они постоянно тяготят душу и готовят ей вечное осуждение. Иные из сих людей бывают счастливы. Приходит время, Господь посылает.

0: свои Евангелия. У нас еще силенок не хватает. А вот взять Евангелие в руки и почитать, где они встретились. И ведь у нас есть эти у апостолов, евангелистов, да, есть откровения, где Христос являлся уже воскресшим. Первое. Мария Магдалина. Да, после воскресения своего она пришла к гробу. Вот, не видела сначала, что это Христос, видела, что это садовник. То есть, смотрите, какое интересное у нее сочетание. Она видит человека, но не узнает в нем Христа. Вот во всех Евангелиях, которые мы потом упомянем, нужно рассмотреть, а я есть вот в этих точках? Было ли у меня такое откровение через Евангелие? Не просто я где-то увидел, там человека похожего на Христа, бородка похожая, там что-то еще. О, это Христос там идет. Или там что-то еще. Это все фантазии. Их надо тихонечко прибирать.
1: А вот, очень, да. Я, знаете, перебью вас, потому что у нас есть еще один телефонный звонок из Гомеля. Звонит наша сестра Елизавета. Здравствуйте. Христос воскресе.
2: Воистину воскрес. Добрый вечер, батюшка Олег, и добрый вечер, ведущий наш Сергей Борисович. У меня вот такой вопрос. Сейчас нужно читать это, пасхальные часы, но так как я уже давно не вижу, я читаю вместо этих пасхальных часов, читаю молитвы, которые обычно всегда читаю. Можно так делать или что-то другое? Подскажите, пожалуйста, батюшка. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, возвращаемся к напечатанному. Если вы знаете наизусть молитву, которую можете произнести не устами, а умом, вот, например, там, символ веры, вы же можете молча в уме ее произнести. Прекрасно. Если вы знаете «Отче наш», если вы знаете прекрасную песнь «Воскресение Христово видевши». А смотрите, интересно, да? Мы поем, что мы видели воскресение Христово, видевши. То есть это тоже глагол о том, что мы его...
1: Ангели поют на небесах.
0: Да, ангели поют на небесах.
1: То есть чистым сердцем.
0: Да. Здесь... Мы говорим о молитвах, которые мы, если знаем их, да, они в сердце у нас сложены. Там через бабушку, которую мы там очень нас меня заставляла учить, там, через уже когда мы научились читать вот, по памяти. Это самые лучшие молитвы. Когда мы читаем, она немножко ускользает. Ум начинает, может, бегать. Читаешь, да, а там звук какой-то там, чайник закипел. Читаешь, там собачка тебе там хочет погулять и так далее. А когда ты читаешь это умом или поешь тихонечко, «Христос воскресе из мертвых, смерть». И все. Вот оно. Так это в этом и есть, чтобы дух возбудить человеческий, чтобы он потихоньку-потихоньку раз и сочетался с Духом Божьим. А как и когда это произойдет? Это уж, извините меня, не от нас зависит.
1: Теперь мы просто теперь вместо Три Святого читаем теперь «Христос воскресе».
0: Да.
1: И
0: да.
1: Это настолько радостно, что...
0: Дальше уже ничего сказать. Ничего. Это концовка всех молитв практически. «Христос воскрес». Ну да, начало, конечно же, сначала мы должны все-таки с покаянием, Господи, там помилуй меня грешного, да, вначале, как бы когда
1: Христос
0: мы.
1: Христос воскресе сначала. Теперь.
0: Нет, я говорю, до воскресения Христова, конечно же. Это как бы сначала мы должны прочувствовать, не сразу сказать, о, Христос воскрес, как хорошо. А мы должны как прожить пост, да, то есть мы должны подготовиться к этому воскресению, мы должны прочувствовать, пройти с ним эти все Евангелия по Виа Долороза, пройти с ним, ему посострадать, взять, захотеть воды, дать ему попить. Он же не ел ничего, то есть у нас будет сострадание ко Христу, но не жалость к нему. А сострадание – это другое. Это как вот Симон, когда ему дали крест, да, он понес вместо Христа. Это мы. Ну, кто, конечно, христиане. Это нам тоже крест возложили. Мы несем его вместе со Христом. Вот и наше спасение.
1: Очень благословите наших телезрителей.
0: Христос воскрес из мертвых, смертью смей поправ и сущим во гробе живот даровал.
1: Дорогие наши друзья, спасибо вам большое за то, что вы не оставляете нас без вашей молитвы и без вашего пожертвования. И Христос воскрес! Воистину воскрес Христос!
3: Вы слушали цикл о вере и жизни из Санкт-Петербургской студии телеканала «Союз», где встретить воскресшего Христа.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Никто, желая достигнуть города, не лежит. Никто, желая работать и видя восходящее солнце, не предается лености. Никто, желая удобрить ниву свою, не родит о ней. Но хотящий достигнуть города спешит дойти туда, прежде чем смеркнется. Видящий восходящее солнце с бодростью спешит на труд, опасаясь быть задержанным чем-либо, и хотящий удобрить поле свое старается сделать это прежде, чем оно сделается никуда не гожим. Имея уши слышати, да слышит. Желаешь ли избавиться от скорбей и не тяготиться ими? Ожидай больших и успокоишься. Поминай Иова и прочих святых, какие скорби претерпели они. Приобрети их терпение, и утешится дух твой. Мужайся, крепись и молись. Пока есть у нас время, будем внимать себе и обучаться молчанию. И если хочешь быть покойный ко всему, будь мертв в отношении ко всякому человеку и успокоишься. Это говорю я касательно помыслов, касательно всяких дел, обращения с людьми и забот. Если не можешь рассуждать о вере, то и не рассуждай. Твердой вере, если будет говорить и состязаться с еретиками или неверными, никогда не смутится, потому что имеет внутри себя Иисуса, начальника мира и тишины. И такой после мирного состязания может с любовью привести многих еретиков и неверных в познание Спасителя нашего Иисуса Христа. Ты же, так как рассуждать об иных предметах выше меры твоей, держись царского пути, то есть веры, утвержденной семью вселенскими соборами, в которую ты и крестился. Она заключает в себе все с точностью для совершенно разумеющих. Внимай себе паче, помышляя о грехах своих и о том, как встретит тебя Бог.

0: о священное главо, преподобнее и богоносный отче наш Сергий, молитвою Твоею и верою и любовью я же к Богу и чистотою сердца, еще на земли в обитель Пресвятые Троицы душу Твою устроивай и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся и дар чудодейственные благодати приемой, по отшествии же Твоем от земных наипаче к Богу приближивайся и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные Твои мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай. Вели, имея дерзновение ко всемилостивому владыце, моли спасти рабы Его, сущие в Тебе благодати Его верующие и к Тебе с любовью притекающие. И спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каймужда благопотребен, веры непорочное соблюдение, городов наших утверждение, мира умирение, от глада и пагубы избавление, от нашествия иноплеменных сохранение, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведающим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от сего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и вся ны с поспешествующими Твоими молитвами, сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны общники быти, и блаженный оны глаз Владыки Христа услышите. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, Христос воскресе, воистину воскресе Христос! Продолжается передача круглосуточного православного радиоканала «Воскресение». Несколько слов о наших передачах, которые прозвучат до 9 утра 5 мая. В 0 часов 20 минут слушайте «Акафист дня», затем звучат псалмы с 11 по 15 в псалтыре звучащий. Псалмы читает Александр Бондаренко, слушайте их в час 10 ночи. В половине второго ночи в звучащей книге предлагаем вам мемуары, дневники и письма архимандрита Николая Парамонова из его книги «Любите любовь». Далее беседы о вечном в 2 часа 20 минут со священником Александром Дубасовым. Батюшка, напоминаю, является настоятелем храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулина. В 3 часа 20 минут звучит репортаж Виктории Кауган. В 3:40 передача, подготовленная братством православных следопытов. Во имя святого праведного воина Федора Федоровича Ушакова, напоминаю, называется она «Свистать всех наверх». Далее в 4:20 утра слушайте 13-ю кафизму «Чтение псалтыри». Кафизмы читает диакон Сергий Нежбард. В 5 часов 20 минут в духовном слове «Святые отцы мирянам», книга «Душевный лекарь». Ну и в 6 часов 20 минут мы приглашаем вас послушать в эти утренние часы утреннее молитвенное правило до праздника Вознесения Господня. Утреннее молитвенное правило до Вознесения Господня мы повторим и в 7 часов 20 минут утра, то есть ровно через час. Православный календарь на 5 мая прозвучит в 6:45 минут утра. В 7:50 слушайте Евангелие дня. В 8 часов 20 минут цикл передач «Гость в студии». После сошествия Святого Духа апостолы, по примеру Спасителя, также посещали Ветхозаветный храм и молились в нем, читаемые в Деяниях апостолов. Но при этом они начали дополнять храмовое богослужение особыми христианскими молитвами и таинствами. А именно по воскресным дням, в день Господень, апостолы с христианами собирались по домам верующих и там молились, читали Священное Писание, преломляли хлеб, совершали литургию и причащались. Так возникли первые домашние церкви. А позже, во время гонений со стороны языческих правителей, христиане собирались в катакомбах, подземных помещениях, и там совершали литургию на гробах мучеников.

Архангел Гавриил, предстояй пред Богом послан бысть, ко иерею Захарии, еда той служа по чину чреды своя, вниде покадите в церковь Господню, и представ одесную алтаря кадильного, благовество ваше о твоем рождестве, великий Иоанне, возвещая Захарии радость и веселье, и яко мнозе о рождестве твоем возрадуются, сего ради и мы дивному о тебе Божию благоволению чудящийся и радующийся, со благоволением в похвалу тебе вопием, радуйся совета Божия неизреченного таиниче, радуйся дивного смотрения Его исполнение, радуйся прежде лет многих пророчествам Исаии проявленной, радуйся вестниче пред лицем Господним, древнепророченный, радуйся предназначенный быть великим пророком Вышнего, радуйся по обетованию ангела рожденный, радуйся еще во чреве матери Твоя, Духа Святаго исполненный, радуйся прежде Рождества Твоего на великое служение освященный, радуйся неплодство родителей разрешение, радуйся иерея Божия радости веселье, радуйся чере Аароновы прозябение, радуйся плод молитвы благодарованный, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господь.

0: Харии, явлющегося ему ангела, смутися, и страх нападе нань, не веру во слове сем благовестие Его о Рождестве Твоем, е даже за неверие немотою связан бысть, удивлявшись о преславному чудеси, всем сердцем вопия Богу, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Разум неразумеваемый разумейте, ищущие люди, ждущие Захарию, чудяхуся, умедлившу ему в церкви, исшедшу же ему и не могущу глаголоти к ним, но токмо помывающую, разумеша все, яко видение виде в церкви, мы же прославляющие дивного Творца чудес Бога вопием тебе таковая, радуйся, благие виновничи, безгласие Отча, радуйся, слез Матери Твоя, применение на радость, радуйся, то я поношение в людях отъятие, радуйся, великое, родшим тя утешение, радуйся, яко в шестый месяц о зачатии Твоем, Пресвятая Дева Мария в Назарете от ангела известися, радуйся, яко о Рождестве Твоем мнозе возвеселишася, радуйся, яко имя благодатное от ангела нареченное получивый, радуйся, яко именем Твоим немотствование Отца Твоего Захарии разрешися, радуйся, яко имя Божие о Тебе Отцем Твоим благословися, радуйся, яко о чуднем Рождестве Твоем страх и удивление в окрест живущим явися, радуйся, яко по всей стране иудействий о дивнем Рождестве Твоем возвестися, радуйся, яко Тобою спасение многим в мире сем явися, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестище,

0: Чинеплодство, замотаревшее во днях своих праведные елисаветы, зачат будь ославный предтечи Господень, и таяшися месяц пять глаголющий, яко тако мне сотвори Господь во дни, вняже презре от яти поношение мое в человецах, еда же прия имущую во чреве Христа исполнися Духа Свята и возопи гласом велием, откуду мне сие, яко прииди Мати Господа моего ко мне, с ней уже радующейся взываше Богу, Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Имей предыти пред Господем духом и силою или иною, еще из чрева Матери Твоей я исполнился еси Духа Святаго, ото нюду же и пророк дивный показался еси, егда во утробе Матери Твоей я сы, взыгрался еси радощами пришествию Матери Господни. Бога бы познал еси носимо в ложе снах благодатные, и того матерним гласом проповедал еси. Подобаше бы божественных вещей преславным быти началом, сему убо благоговейно удивляющийся с радостью тебе вопием. Радуйся еще во утробе матерней, предпославшего тебя Господа чудным весельем предъявивый. Радуйся, яко тебе ради и матери твоей елисавете воплощении Христово открыся. Радуйся, яко и та исполнися Духа Свята. Радуйся, яко и она предивно пророчица явися. Радуйся, яко от нея Пресвятая Дева Мария блаженную в женах наречеся. Радуйся, яко тою она и матерью Господа наименовася. Радуйся, яко и бессеменный плод тоя благословенным пронаречеся. Радуйся премудрости божественное предъявление, радуйся святаго супружества благословение, радуйся неплодных ложесн дивное прозябение, радуйся рождением Твоим удививые люди, радуйся светлый слово гласе, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестище.

0: Ірій Захарія не можаше по слові сій ангельському проглаголоті, єдаже по рождістві Твоєм предтечі Господінь, написа благодатное имя Твоє, абіє отверзошася уста і язык Його, і глаголаше, благословя Бога, і пророчество глаголя. Благословен Господь Бог Израилев, яко посети і сотвори избавление людям своим, и ты, отроча, пророк Вышнего наречешися, поя тому Аллилуйя.
1: Аллилуйя.
0: Слышаша окрест живущие люди о преславном и чудном Рождестве Твоем, с удивлением глаголаху в себе, что убо отроча сие будет. Мы житя преславный предтечи Господень, яко больше всех рожденных женами достойно чтуще ублажаем сице, радуйся от зачатия Твоего, благодатных явлений исполненный, радуйся в Рождестве Твоем Богом прославленный, радуйся во младенчестве Твоем от Отца Твоего, пророком Вышнего нареченный, радуйся во отрочестве Твоем, Духом Святым просвященный и укрепленный, радуйся Бога воплотившегося сродник по плоти бывый, радуйся, от Бога высокое звание предтечи и крестителя приемый, радуйся заре свет новый миру возвестившая, радуйся звездо путь ведущий ко Христу осветившая, радуйся денице солнца незаходимого, радуйся светильниче света неугасимого, радуйся путь грядущему Христу уготовляй, радуйся ангела и человека в себе являяй, радуйся великий Иоанне пророче предтече, и крестителю Господь.

Богу противное веление беззаконного детоубийцы Ирода изгнатя из дому отча в непроходную пустыню, носима матерью, предтече Господень, иде же и пребывал еси со дня явления Твоего ко Израилю.

яко от младенческих пелен постнического жития любитель показался еси, отонуду же волею Вышнего послан был еси проповедать людям грядущие во Христе спасение. Сего ради соудивлением и любовью тебе взываем, радуйся, яко еще младенец сый царя Ирода устрашил еси, радуйся от напрасного убиения тем десницею Вышнего сохраненный, радуйся пустыне шипок благовонный, радуйся высотою подвигов твоих всех удививый, радуйся правого пути верный указателю, радуйся чистоты и целомудрие предивный хранителю, радуйся евангельского самоотвержения образе совершенный, радуйся монашествующих по крови и утверждение, радуйся богословствующих умов просвещение, радуйся грешным милосердие Божие двери отверзай, радуйся кающимся грешникам от Господа прощение подавай, радуйся плоды достойны покаяния творить и помогай, радуйся великий Иоанне пророче предтечей и крести.

0: проповедник, славный Ты, Божественный Предтечи, показался еси в пустыне Иорданстей во дни явления Христа Бога миру, сего Бог грядущего к Тебе показал еси людям глаголе, все Агнец Божий, в земле грехи мира, Его же мы верою познавшие поем Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Воссиял еси свет истины, Иоанне Богопросвещение, всем являя и славы Отчие сияние, явлшиеся плотски нас ради, вопиял бо еси в пустыне людям, покайтеся, приближи бося Царствие Небесное, сотворите плоды достойны покаяния, сего грядет по мне, иже крестит вы водою и духом, сего ради похвальное тебе вопием, радуйся пришествие Мессии Возвестителю, радуйся путей Господних Уготователю, радуйся ветхие и новые благодати ходатаю, радуйся пророков пределе и началу апостолов, радуйся гласе слова благознаменитый, радуйся покаяние проповедниче велигласный, радуйся многих сынов Израилевых ко Господу обративый, радуйся люди совершенный Господи веуготововый, радуйся фарисеев и саддукеев дерзновенно обличивый, радуйся плоды достойны покаяния творите научивый, радуйся просвещение духовного указателю, радуйся ищущим предстательства Твоего неусыпный заступниче, радуйся великий Иоанне пророче предтече и крестителю Господу.

0: Хотящу от Тебе креститеся Господу Иисусу, Иоанне Богоблаженне, глагол еси, остребую Тобою креститеся, обаче повинуеся рекшо тому, остави ныне, воздвигл еси десницу Твою на главу Его и, крестив, не требующего очищения, вопиял еси, Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Новую подая благодать, креститеся изволивый от Тебе, Господь, сподобитя Духа пришествия, видите и глаз отеческий с небесе, свидетельствующий Его сыновство, слышите. Отонюду же в триех лицах единому Богу поклонятися нас научил еси, Его же бренными прославляющий устнами в похвалу сия Тебе приносим. Радуйся троического Богоявления, первый проповедниче, радуйся в триех лицах единого Бога истинный поклонниче, радуйся Духа Святаго в виде голубини яснозрителю, радуйся снисхождение Его от Отца на Сына свидетелю, радуйся гласа с небесе от Бога Отца слышателю, радуйся явление любви Отче к Сыну созерцателю, радуйся Сына Божия избранный крестителю, радуйся воле Его, святый исполнителю, радуйся славного служения спасению рода человеческого, ревный рачителю, радуйся великого таинства крещения, первый совершителю, радуйся божественной радости вестниче, радуйся нового завета, первый учителю, радуйся великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

0: священное смирение воплотившегося Бога Слово видев, Бога блаженни крестителю, божественную свою главу тебе преклонивша и рабское крещение приемша, ты и сам весь исполнился еси великого смирения, и спроси убо Бога любезную добродетель сию и нам, одержимым гордостью, якуда от сердца смиренного пием ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Весь благодатных дарований исполненный, течение временной жизни скончавая, Иоанне Богознамените, всех поучал еси исполнением закона и покаянием благоугождати Господеви, сего ради благодарственное хваление Тебе, великому Учителю истины воспеваем, радуйся закона и оправданий Господних насадителю, радуйся Иродова беззакония обличителю, радуйся о исправлении того рачителю, радуйся правды ради темничное заключение и узы претерпевый, радуйся за истину во главу усеченный, радуйся, яко тело Твое от учеников Твоих честь не погребеся, радуйся, яко Божиим смотрением глава Твоя нетленно соблюдеся, радуйся, яко та на утешение освящение и цельбы христианам дадеся, радуйся, яко и десницы Твоей крестившей Господа вернее благочестне поклоняются, радуйся, яко от Тебе многое чудеса теми до ныне совершаются, радуйся, яко Тобою вернее от страстей бесчестия избавляются, радуйся, яко Тобою грешнее к покаянию воздвизаются, радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господу.

0: все естество ангельское, удивися высоте служения Твоего, и Церковь благоговейно прославляет Тя, яко друга Христа Бога, пришедшего пред Ним духом и силою или иною, ревнуя бо поистине дерзновенно обличал еси фарисеев и беззаконного Ирода, от него же и мученическую кончину приял еси, поклоняющиеся убо честней главе Твоей, молим Тися, избави нас от страстей бесчестия, да чистым сердцем и усты поем. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Витийство всякое земнородных не давлеет, достойно восхвалите Тя, Иоанне Богохвальне, Тебе бо уста Христова похвалиша, выше пророков и больше всех рожденных женами Тя наимена ваша, отнюду же достойную похвалу принести Тебе, недоумевающие, вопием Тейси цевая. Радуйся, Церкви Христовой, великая слава, радуйся, ангелов, предивное чудо, радуйся, правоцев, радость и прославление, радуйся, пророков, высокое похвало, радуйся, апостолов, богосветлый венче, радуйся, святителей, велелепая красото, радуйся, мучеников, в новой благодати начало, радуйся, преподобных совершения, радуйся, праведных удобрения, радуйся, девственников и постников основания, радуйся, всех христиан великое утешение, радуйся, яко от всех христианских родов имя Твое прославляется, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю,

0: спасти мир пришедшего во плоти Христа Бога, благовестил еси, и сущим в аде, як уже боденница, приходящая солнцу, осветил еси во тьме и сени смертней сидящих, отнюдь уже вскоре Господем изведен был еси со всеми от века праведными, поя ему, яко избавителю и победителю смерти. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Стена еси и прибежище спасительное всем, молитвенно к тебе притекающим, божественный Иоанне, сего ради песнями похвальными ублажаем тя сице. Радуйся, мощный заступниче наш и верный от бед хранителю. Радуйся, злостраждущих от духов злобы скорый помощниче и избавителю. Радуйся, неплодствующим благословение от Бога не спосылаей. Радуйся, притекающим к тебе с верою от треволнения страстей избавляей. Радуйся, во вражде сущих скоро умиротворяей. Радуйся, во всякой нужде и печали усердно притекающим к тебе скорую помощь подаваей. Радуйся, благотекущих от самообольщения и прелести изымаей. Радуйся, вручающим себе Твоему ходатайству в час смертный помогаей. Радуйся, любящих Тя от воздушных мытарств, предстательством Твоим освобождаей. Радуйся, почитающих славную память Твою вечные жизни молитвами Твоими сподобляей. Радуйся, нищих и вдовиц и сирот заступления. Радуйся, по Бозе и Богородице, христианам прибежище и упование. Радуйся, великий Иоанне, пророче предтече и крестителю Господь.

0: по достоянию доблестей Твоих восхвалите Тя, Крестителю Господень, но мы, любовью понуждаеми, дерзаем воспевать и величие Твоя, ежемилостивно приими от нас, первостоятелю у престола Пресвятые Троицы, и моли, освободитеся нам от всякие скверны греховные, да чистым сердцем и устнам опоем Богу. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Светильника света неприступного и всесветлых благодатных дарований всего исполнено Тя, Иоанне Богопросвещенне, ведущий радостно приносим Ти таковая, радуйся самовичья озарившего Тя свыше божественного света, радуйся светом добродетелей Твоих прославивый Бога, радуйся Пресвятые Троицы велелепую славу явивый, радуйся правый и дивый путь к небеси показавый, радуйся Иисущим в аде Бога явлшегося во плоти благовестителю, радуйся душ праведных от веков преисподней держимых возвеселителю, радуйся Владыке Христа Бога друже искренний, радуйся явивый миру свет истинный, радуйся светозарное света евангельского сия, радуйся рода христианского прославления, радуйся совета Божия исполнения, радуйся, яко от восток солнца, даже до запад хвально имя Твое, радуйся, великий Иоанне пророчий, предтечий крестителю Господь.

0: Дати те заименитый, крестителю Господень, и тою обогатився, победоносец преславный показался еси, победил бо еси враги и всякую злобу, и великое служение твое мученическим подвигом запечатлел еси, ныне же, предстоя престолу царя царствующих, моли Его даровать и всем верным победы на враги, и во всем благопоспешении, в добродетелях же благодатное укрепление поющим Ему. Аллилуйя!
1: Аллилуйя!
0: Поющий Бога, дивно в Тебе прославлюшагося, хвалим Тя, Богоблажение Крестителю, яко искреннего друга Христова, прославляем великие подвиги Твоя, ублажаем мученическую кончину Твою, и сицевая радостно вопием Ти. Радуйся, вселенские апостоли, и Нового Завета первомученичи, радуйся явлением Христа на земле, открывшегося Царствия Небесного первой проповедниче, радуйся языков божественное призвание предвозвестивый, радуйся безвестной тайной премудрости Божией миру явивый, радуйся божественными деяниями плодоносен паче иных явивыйся, радуйся, яко светом дел Твоих прославися, Отец Небесный, радуйся, яко о памяти Твоей Церковь Христову веселишь и неизреченно, радуйся, яко ныне вечного наслаждаешься веселье изобильно, радуйся божественными лучами трисолнечного света осияваемый, радуйся, яко со бесплотными Твоими трисвятую песнь Богу немолчного пиеши, радуйся, яко ныне зерцалом разрешимся, несредствен не зриши святую Троицу, радуйся, великий Иоанне, пророче, предтече и крестителю Господь.

преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя!

и преславный предтечи и крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

и преславный предтечий крестителю Господень Иоанне, прими от нас ныне приносимое Тебе моление, и Твоими богоприятными к Богу молитвами избави нас от всякого зла и вечной изми муки, и наследниками Царствия Небесного соделай, да во веки поем Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Граждане до тех пор боятся нашествия неприятелей, пока не имеют помощи от царя. Когда же получат известие, что в город их вступил военачальник, то не беспокоятся более, зная, что начальники пекутся о них. Если же и услышат о приближении неприятелей, то, имея защитника, уже не боятся. Так и мы, если веруем в Бога, то не боимся демонов, ибо Бог посылает нам свою помощь. Господь научил нас, как стяжать смиренно мудрее, говоря: «Научитесь от меня, яко кроток есмь и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим». Если и ты хочешь приобрести совершенный покой, познай, что претерпел Господь, и ты претерпи, и отсекай во всем волю свою. Сам Спаситель сказал: «Снидох с небес, да не творю волю мою, но волю пославшего мя Отца». Совершенное смиренно мудрие состоит в том, чтобы сносить укоризны и поношения и прочее, что пострадал Учитель наш Христос Иисус. Сие же служит и признаком того, что человек коснулся совершенной молитвы. Именно то, что он не смущается боли, хотя бы и весь мир его оскорблял. Вступлением в совершенную молитву служит то, когда кто освобождается от рассеяния помыслов и видит, что ум его, просвещенный о Господе, исполняется весельем. Совершенно молящийся есть тот, кто умерщвляет себя миру и покою его. И когда кто Бога ради исполняет прилежно дело свое, это не есть рассеяние, но тщательность Богу угодная.

«Господи, не знаю, чего просить у Тебя. Ты один ведаешь, что мне потребно. Ты любишь меня паче, нежели я умею любить себя. Отче, дашь рабу Твоему, чего и сам я просить не умею. Не дерзаю просить ни креста, ни утешения, только предстаю пред Тобою. Сердце мое отверсто. Ты зришь и нужды, которых я не зрю. Зри и сотвори со мною по милости Твоей. Порази и исцели, низложи и подыми меня. Благоговею и безмолвствую пред святою Твоею волею и непостижимыми для меня Твоими судьбами. Приношу себя в жертву Тебе, предаюсь Тебе. Нет у меня желания, кроме желания исполнить волю Твою. Научи меня молиться. Сам во мне молись».

Псалтирь звучащая. Литературно-музыкальная композиция с Александром Бондаренко.

Псалом 11. Начальнику хора на восьмиструнном, псалом Давида. Спаси, Господи, ибо не стало праведного, ибо нет верных между сынами человеческими. Ложь говорит каждый своему ближнему, уста льстивы говорят от сердца притворного. Истребит Господь все уста льстивые, язык велеречивый. Тех, которые говорят, языком нашим пересилим, уста наши с нами, кто нам господин? Ради страдания нищих и воздыхания бедных ныне восстану, говорит Господь, поставлю в безопасности того, кого уловить хотят. Слова Господни, слова чистые, серебро, очищенное от земли в горниле, семь раз переплавленное. Ты, Господи, сохранишь их, соблюдешь от рода сего вовек. Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились. Псалом 12. Начальнику хора, псалом Давида. Доколе, Господи, будешь забывать меня вконец? Доколе будешь скрывать лицо Твое от меня? Доколе мне слагать советы в душе моей, скорбь в сердце моем день и ночь? Доколе врагу моему возноситься надо мною? Презри, услышь меня, Господи Боже мой, просвети очи мои, да не усну я сном смертным, да не скажет враг мой, я одолел его, да не возрадуются гонители мои, если я поколеблюсь. Я же уповаю на милость Твою. Сердце мое возрадуется о спасении Твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.

0: Псалом 13. Начальнику хора. Псалом Давида. Сказал безумец в сердце своем: нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Господь с небес презрел на сынов человеческих, чтобы видеть, есть ли разумеющий, ищущий Бога. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Неужели не вразумятся все делающие беззаконие, съедающие народ мой, как едят хлеб, и не призывающие Господа? Там убоятся они страха, ибо Бог в роде праведных. Вы посмеялись над мыслью нищего, что Господь — упование его. Кто даст Сиона спасение Израилю? Когда Господь возвратит пленение народа своего, тогда возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Псалом 14. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно и делает правду, и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного. Поступающий так не поколеблется вовек. Псалом 15. Песнь Давида. Храни меня, Боже, ибо я на Тебя уповаю. Я сказал Господу: Ты, Господь мой, блага мои Тебе не нужны. К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое. Пусть умножаются скорби у тех, которые текут к Богу чужому. Я не возлию кровавых возлияний их и не помяну имен их устами моими. Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. Всегда видел я пред собою Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоиться в уповании, ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тление. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.
1: Псалтирь звучащая.

грешника родня. Той печали тайна велика есть, та печаль к спасению.

я печалью душу зажигаю. И она целится в том огне. Лучше мне прожить с моей печалью, чем родниться с радостью земной. Я другую ей предпочитаю, горняя.

спасает нас Христос распятый, что наш мир любовью

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Архимандрит Николай Парамонов. «Любите любовь». Мемуары, дневники, письма.
2: Судьбы зла и мировой истории. «Плохо, когда у вас все говорят хорошо», так сказал Христос своим любимым ученикам. Он знал, что не все борются со своими страстями, а сбрасывают это зло на других. Ну, так проще. Вспоминаю я, как жил в общежитии с одним страстолюбцем. Он приходил поздно ночью, пьяным, включал свет, не давал всем спать, открывал свой сейф, раскладывал деньги на кровати, бормотал, что и неправильно его воспринимают голубым. Зрелище было неописуемое. Поскольку я был старше всех, то попросил не творить таких добродетелей ночью. Открылись вдруг хляби небесные. Я много себе узнал чудесного. Он заявил, что ему легче исправить меня, чем себя. В конце высказал, что у него много денег, на которую наймет киллера, чтобы убить меня. Не описываю все кульбиты его поведения. Прошло 30 лет, он служил диаконом и помер от ковида. Перед смертью передал мне поклон. Один почтенный архимандрит в подобных случаях говорил: «Вы только приподняли крышку мусорного бачка, и сразу вдруг заблагоухало». В Ульяновске я жил на квартире с двумя парнями. Они часто дрались при мне, но когда они стали драться уже утюгами, я решил их, так сказать, спасти. Один из них разбил бутылку и острыми краями прижал мою шею к подушке. «Если хочешь жить, не мешай нам». Миротворца из меня тогда не вышло. То, что зло многообразно и сидит в людях, я знал с детства. В Печорском монастыре видел отчитку бесноватых. На первом курсе Духовной академии нам читал лекции по основному богословию очень колоритный преподаватель. Звали его Владыка Михаил Мудюгин. Как-то он пришел печальный и поведал о причинах грусти. «Я сегодня, братья, хотел прочесть вам лекцию о понерологии. Но автор этой темы украли мой портфель из машины. А тема о причинах зла и отношении к нему христиан». Потом развеселился, стал копировать голоса своих знакомых. Жаль, что он не раскрыл нам тайну судеб зла. И я сам впоследствии занялся этой проблематикой. Прочел неплохой двухтомный труд профессора Харьковского университета Буткевича. Но в нем также ничего не сказано было о конечных судьбах зла. Принялся изучать Слово Божие. В одном месте было сказано, что настанет время, когда Бог, как любовь и благо, будет во всех. Так что и все злодеи покаются, и Гитлер, выходит, станет ягненком. А что же замученные в этом смысле миллионы захотят с ним обниматься-то или нет? Здесь ничего не понял. А про зло было сказано, что дьявол и ангелы его, то есть бесы, сгорят в гиене огненной. Ура! Тогда хоть там людям-то полегче будет. А что за гиена? Вопросов уйма, ответов мало. Изначально нам было непонятно, откуда зло, если Бог сказал «все добро зело». Первый проблемный вопрос был таков: почему дьявол стал противником Богу, если Бог – благо? И второй: почему Бог не уничтожил его вместе со товарищем сразу? Дьявол и ангельский мир были сотворены Богом, значит, он питается от него. То есть мир ангельский не безначален и не имеет божественного достоинства сущности. Если все создано для совершенства, в единстве любви, то ангельский мир должен был стать в конечном итоге собезначальным не по сущности, а по причастности в любви и единстве к божеству. Дьявол не захотел трудиться для совершенства в любви и благодарности, решил стать Богом вместо Бога, то есть безначальным, что вообще невозможно, потому что он создан и он тварен. Вследствие отпадения от божественной любви он противостоял Богу и соблазнил многих ангелов. Произошла война между ангелами, и архангел Михаил низверг дьявола и ангелов его с небес. Духи, слобы поднебесной стали злой силой земных людей.
3: Зло не может быть безначальным, оно не Бог. А с обезначальным оно не хотело стать по эгоизму лености, который питает гордость, а от этого способность к любви вовсе теряется. Эгоисты начинают выяснять, кто из них главнюк, и между ними всегда идет война. Я приведу один пример для понимания того, как это происходит в жизни. Были два альпиниста, муж и жена. Жена была жуткой гордяшкой, всегда поучала супруга и верховодила, дико тщеславилась победами в спорте и так далее. Муж кроток, якобы голубь, трудолюбив и всегда жалел супругу. Но настал час икс. Жена была ловчей и смекалистей, потому быстро одолела следующий этап пути, а муж, уставший, присел на площадке гораздо ниже. Жена сверху увидела, как сзади к мужу крадется медведь. Завязалась между ними битва, и шансов победить зверя не было вообще никаких. Однако Бог оказался на стороне кроткого, и муж нанес окончательный удар медведю. Жену внезапно охватила зависть и злость от того, что он сильнее ее, и она теперь не смеет его учить и уничижать. Жена выстрелила мужа, и он погиб. Примерно то же самое было и с первыми братьями, Каином и Авелем. Когда Каин увидел благодать на лице Авеля, то понял, что он-то теперь не первый, но он не хотел покаяться и смириться по эгоизму, и убил своего брата. С тех пор война каинитов против авелитов всегда будет вестись на земле до скончания жизни мира. А что же с мировой историей земли? Вот вопрос. Христос не открыл этого людям, сказав, что и ангелы не знают этого. Дадыка Михаил Мудюгин нам на лекциях перечислял 5 теорий, в том числе научных, о возможной кончине мира. Там были и теории чайника, когда Земля остынет и все замерзнет, и теории двух взрывов, магмы и ядерной войны, истощения озонового слоя, угасания любви и веры между людьми и так далее. В течение последних лет астрофизик Стивен Хокинг разгадал якобы секрет черных дыр. Как возникают и как исчезают в этих дырах планеты. Но теория, как известно, это кладбище идей. Предопределение и всеобщее спасение. Бог по всевидению знает, кто погибнет, а кто спасется, но его знание не нарушает свободный выбор самого человека. Как я понял, мысль может идти за пределы мировой истории, когда зло инфернальное, дьявол и ангелы его, при усилении света, славы Святого Духа, сгорят в ней, этой вечной, в кавычках, гиене для них. Тему предопределения очень хорошо и образно раскрыл владыка Илья Миняти, живший в 17 веке в греческой среде Италии. Он очень дружил с одним итальянским генералом, и тот был очень рад приглашать его в свой полк. И однажды произошел такой случай. Генерал по списку прочел фамилии роты, а это 75 человек. Тогда Миняти, имевший абсолютную память, сказал генералу, что может назвать всех по порядку солдат без списка, и сделал это блестяще. Миняти был всеобщим любимцем, замечательным проповедником. В слове о предопределении он дал два образа для иллюстрации темы. Некий путник заблудился и, наконец, вышел на указатель. Там были нарисованы две стрелки в разные стороны. Одна указывала дорогу к деревне, а другая – в пропасть. Получалось, какой сам человек путь выберет, такой и предопределит будущий, так сказать, результат. Другой пример более заковыристый. Один хитрец думал обмануть оракула, которому задавали мудреный вопрос, и он давал правильные всегда советы. Хитрец взял в карман воробья и решил, вот задам ему вопрос, что у меня в кармане, живое или мертвое? Если скажет, что живое, то придушу воробья, покажу мертвым и опозорю этого оракула. А если скажет, что мертвое, покажу воробья живым. Оракул оказался мудрее хитреца. Он ответил, что от него самого зависит, что показать, живое или мертвое. Мне вопрос о трудности спасения души в вечности объяснил случай из военного госпиталя. Там работал очень опытный и мудрый хирург. Войдя в палату, он громко всем предложил выпить. Но шел к тому, кто молчал, понимая, что этому человеку помощь сейчас нужнее всех. Я совершенно субъективно предполагаю, что радость вечной жизни будет дана желающему исцелиться – потому что насильно Бог не спасает. Царство любви есть царство свободных. Относительно всеобщего спасения людей, по-гречески апокатастасис, есть частное мнение 15 святых отцов «за» и столько же святых «против». Вопрос остается величайшей тайной для человечества. Вполне понятно, что зло не может быть совечным и после исчезновения. Стало быть, в его власти над грешниками легче покаяться людям, но это, как говорится, для желающих блага, что Отец Небесный есть Отец Совершенств. Святой Григорий Ниский так был увлечен благостью Творца, что, видимо, восхищение от этого утверждал: «Перед силой любви Божией никто не устоит, и даже дьявол покается». Его частное мнение, которое называется «Теологумен», «Церковь», не возвела в непреложную истину, но и еретиком не признала. Вопрос до сих пор остается открытым. Смерть и воскресение. О смерти написано немного, а о воскресении еще меньше. На сербском древнем языке смерть означает «встреча». Видимо, с душами ушедших и с первой реальностью вечной жизни. Смерть бывает естественной, неестественной, то есть самоубийство, насильственной, добровольной, например, в бою, благодатной, света благоухания, сверхтварной, Бог забирает живьем, например, Илью, Эноха, Божью Матерь. И смерть и воскресение Христа Богочеловека. Бывает еще и смерть от несчастного случая, нелепой смерти, например, какие-нибудь еще и от эпидемии. Как христианин, нас особенно интересуют смерти благодатные, чудесные, и смерть самого Христа. Совершенно особняком стоят смерти добровольные, исповеднические за веру за Христа. Они называются мученическими смертями. Сразу же возникает сакральный вопрос. Почему Христос победил смерть в себе самом и воскрес вместе с преображенным телом? Но его победа не дарована в таком объеме людям. Как до него умирают, так и после него умирают. А в чем здесь загадка-то? В одном английском фильме двое жуликов попадают в женский монастырь с кейсом, которым $1 000 000. Переодевшись, они выдают себя за монахинь. Их принимают за учительницы, которых давно ожидали. Одна идет преподавать закон Божий, другая – физкультуру. По закону Божию новая учительница объясняет тайну Святой Троицы на примере трилистника. Сыплется вопрос о смерти воскресения. Одна из учениц задает потрясающий вопрос. А почему Христос нашу жизнь сделал хуже, чем свою? Защищаясь, учительница отвечает, что Он невинный, за нас всех пострадал на кресте мученически, на что прозвучал ее антитезис. Ну и что? Он знал, что вернется к Отцу, а мы-то нет. Ему стало быть легче. Ну а что бы вы ответили? Начнем с главного. Откуда взялась смерть, если Бог ее не создавал? Бог не есть Бог мертвых, у Него все живы, говорит Писание. Библейское откровение нам говорит, что Адам вошел в контакт с дьяволом через Еву, хотя был предупрежден, что при соприкосновении со злом наступит смерть. Какова же причина создавать смертных, если Бог, по всей видимости, знал, что люди войдут в контакт со злом и станут смертными? Опять какой-то непонятный тупик. Христианский богослов выдвигает версию о том, что создание людей было с целью замены от павших ангелов или от избытка любви. Тогда становится ясна мотивация дьявола, желающего уничтожить, что называется, на корню истребить, саму возможность всякой попытки создать альтернативу его злу. Мысль о возможности отпадения людей и знании Бога об этом разрешается следующим образом. На предвечном совете, даруя человеку свободу, Бог пошел, естественно, на риск, предоставив выбор добра и зла самому человеку. По предположению богословов, знающих уже факт боговоплощения, скорее всего, Христос дал свое согласие на подвиг будущий ради спасения всего человечества. Первая пара не знала опыта смерти и пресилилась на слова Искусителя. «Будете как боги, знающие добро и зло». Лесть стать богами подействовала, и пара отпала от собезначальной жизни. В истории богословия ведутся теоретические диалоги о том, жили бы вечно на земле в теле,
2: первая пара или сам Христос, если бы не было его распятия. После отпадения от Бога люди не могли находиться в раю, потому что не покаялись. Так как зло не совечно Богу, они были изгнаны из рая. Из-за отсутствия теперь притока энергии Святого Духа они стали нуждаться в тварной пище. Смерть тела еще не означает смерти души, но страх потерять тело становится неким сдерживающим от совершения грехов и преступлений фактором. О возможности воскресения людей говорит факт воскресения Христа. Христос воскрес своей силой и воскрешал людей. Сами люди не могут воскрешать себя. В русской богословской мысли до революции на эту тему писали профессора Туберовский и Несмелов. Профессор Казанского университета Несмелов утверждает, что смерть и воскресение заложены в программе физического развития человека. На основании медицины он приводит тот факт, что клетка человека замещается все за 2 года, а клетки костей замещаются за 5 лет. Тело воскресшего Христа было духовным и могло проникать через материю. Входил, написано, дверем затворенным. Возможно предположить, что после всеобщего воскрешения человечества тела или формы тел у святых для узнаваемости будут подобны телу Христа. Для этого события душ усопших подобны ангелам бесплотным. Сам Христос подтверждает это. В Царстве Небесном не женятся и не посягают, а живут как ангелы. Молодой и вдохновенный афонский монах на вопрос, что такое смерть для него, ответил: «Смерть для монаха – это Пасха с Христом». Духовный рост. Духовность, как и красота, действует бездоказательно. Среди завистливых и грубых людей духовность может сознательно скрывать себя. Особенно талантливо это делали юродивые. Например, Василий Блаженный в день строгого поста на виду у всех ел жадно мясо. Иоанн Грозно, увидев это, пристыдил его при народе, на что юродивый ему ответил так: «Ты в Новгороде человечиной питаешься».

0: мужество, мудрость, да, это как минимум должен иметь человек, да, вот это, как раз вот это может воспитывать уже и государство. Когда государство на это нацелено, оно можно воспитывать, да, а уже церковь как душа государства, да, то есть она уже вносит необходимые, как бы так восполняет все необходимое, да, для того, чтобы человек был воспитан, ну, во всей полноте, да, то есть во всем в таком благостной премудрости Божий, да, то есть вот у нас для этого ведь все есть. У нас для этого, в общем-то, ну, наш народ, наше общество, наше государство, так оно только радо, да, то есть и тем более, что, опять же, вот сложный период, да, когда вот одно государство, да, один государственный строй, да, меняется другим, то есть он все-таки хочется думать, что он преодолен на сегодняшний день, да, сейчас мы стоим более-менее твердо на ногах, да, и, в общем-то, достаточно ответственно смотрим в будущее, да, то есть бережно храним прошлое, да, и адекватно, в общем-то, относимся к настоящему, да, то есть у нас все есть. Ну что еще? Давайте будем.
1: Трезвый ум.
0: Конечно, конечно, в том числе. Это еще не все, но это очень важно.
1: Отец Александр, я бы вас хотела попросить, чтобы вы наших радиослушателей, екатеринбуржцев, россиян, всех, кто действительно любит наше радио.
0: Весь наш мир.
1: Да, куда мы можем только попадать. Поздравили с наступающим великим праздником, Днем Великой Победы.
0: Дорогие радиослушатели, всех нас поздравляем с великим Днем Победы, с Днем Славы нашего народа, с Днем Славы нашего Отечества. Для верующего человека победа, которую мы будем отмечать, 81 год этой победы, да, еще и сопрягается, конечно же, с победой Духа, с победой Христа над смертью, да, вот эти два таких величайших события, да, которые то в те майские дни, в 45-м году они как-то так пришли вместе, то есть они, конечно же, всю полноту давали и дают, поэтому всех с праздником победы, Христос воскресе!
1: Воистину воскресе! Дорогие наши слушатели, в нашей студии был протоиерей Александр Дубасов. Батюшка является настоятелем храма святых мучеников Флора и Лавры села Косулино. До встречи в эфире.
0: Спасибо, Господи, до свидания.

0: кто сохранит путь добродетели неискривленным, тот будет уразумевать бывающие ему ради бесстрастия помещение Божие. Преподобный Максим Исповедник. Как добрые дела священников приносят пользу, побуждая многих к соревнованию, так и проступки их делают более нерадивыми о делах добродетели и располагают к уклонению от похвальных трудов. Святитель Иоанн Златоуст. Греховные помыслы, будучи приняты и усвоены уму, входят в образ мыслей или разум и лишают его правильности, а греховное чувство, затвердев сердце, делается как бы его природным свойством. Святитель Игнатий Брянчанинов. Кто наслаждается в юности своей, тот делается рабом в старости и воздыхает в последние дни свои. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Нельзя насмеяться и поругаться над Богом. Нельзя обмануть Его никаким хитрым лукавством. Священномученик Киприан Карфагенский. Кто ежечасно следит за своей душой, у того сердце возвеселяется откровениями. Кто зрение ума своего сосредотачивает внутри себя самого, тот зрит в себе зарю духа. Преподобный Исаак Сирин Ниневийский. Блистателен чин священства и священное облачение, но только тогда, когда посвященный имеет при этом внутри и душу, блестящую чистотой. Преподобный Феогност.
1: О угодниче Христов, Отче наш Ефреме, принеси молитву нашу к милостивому и всесильному Богу и спроси нам, рабам Божиим, благости Его вся яже на пользу душам и телесем нашим, веру праву, надежду несумненную, любовь нелицемерную, кротость и незлобие, во искушениях мужество, в злостраданиях терпение, во благочестии преспеяние, да не во зло обратим дары всеблагого Бога. Не забуди чудотворче святый, и святый дом сей, и приход наш. Сохрани и соблюди их молитвами твоими от всякого зла. Ей, святче Божий, сподоби нас кончину благую улучите и царствие небесное унаследите. Да прославим дивного во святых своих Бога. Ему же подобает всякая слава, честь и держава во веки веков.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» программа «По святым местам Урала». У микрофона Виктория Кауган. В данном радиоцикле паломница, поэтесса, автор-исполнитель и христианский писатель Юлия Кудреватых будет нам рассказывать про православные храмы, монастыри и скиты нашего Урала.

0: Здравствуйте, Юлия, рада вас видеть.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
0: И сегодня мы отправляемся в Староуткинск. Это уникальное место, но про него расскажет подробнее Юлия.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Виктория. Ну, со Староуткинском у меня связаны очень теплые воспоминания. Впервые я открыла для себя это место, когда мы с нашим хоровым коллективом «Царьград» посетили это место благодаря Инне, которая посещала хор. А Инна является женой отца Константина Корепана. И, в общем, нас отец Виктор Личинский пригласил наш коллектив на экскурсию в Старую Утку, и чтобы побыть на службе и даже попеть там. Это мое первое знакомство было со Староуткинском. То есть отец Виктор провел экскурсию нам по местности, в школе мы побывали. Он нам рассказал историю школы, что все дети там учились в школе. Сводил нас на горы. То есть там красивая местность очень. Камни большие, которые, ну, являются достоянием культурным тоже края нашего. Хочется сказать, что там у них в школе обучают сплавам, и они сплавляются. И также сплавы проходят по реке Чусовой мимо Старой Утки. И как раз второе мое знакомство со Старой Уткой произошло через несколько лет, когда у нас был сплав. То есть мы от молодежного движения нашей екатеринбургской епархии сплав проводили. И тоже остановились у Старой Утки. И там были на богослужении. То есть первый раз, когда там храм сгорел, мы были в воскресной школе. Было богослужение. И второй раз, когда то ли первый раз мы приехали, там был храм сгоревший, и мы были в воскресной школе на богослужении, то ли второй это был раз. Ну, о храме я расскажу позднее. Это я просто сначала расскажу хронологию своего пребывания там.
0: Ну, надо отметить, что Староуткинск это, во-первых, очень красивый город, правильнее сказать, поселок городского типа, и он словно завернут вокруг воды. То есть он рядом с речкой, что особое благолепие придает. И храм недалеко. То есть там, конечно, прежде всего красиво.
1: Да, конечно. И третий раз я туда специально приехала. То есть, когда второй раз для меня было удивление, что надо же опять в Староуткинске, это как чудо было для меня, потому что, ну, как бы сплав по Чусовой, и было сюрпризом, что я оказалась опять в Староуткинске. А третий раз я уже поехала специально туда, вот именно насладиться красотами местности этой еще раз, ну и побывать, конечно же, на службе. Угу. Насколько я знаю, отец Виктор до сих пор там служит. Ну, расскажем, и хочу рассказать про храм Пресвятой Троицы в поселке Староуткинск, его историю. Ну, значит, история начинается с 1729 года. Так, возникает на месте Старой Утки Уткинский железоплавительный и чугунноплавительный завод. Изначально в поселке было два храма: Покровский центральный и Единоверческая Никольская церковь, позже Святой Троицы. В 1930-е годы храмы в Старой Уткинске по решению властей были закрыты. И в советские годы в Покровском храме случился пожар, и остатки храма были разрушены, а на его фундаменте был построен клуб. Никольский храм был переоборудован в школьный спортзал, а после музей. До 1995 года верующие люди поселка ездили на богослужения в соседние поселки. В 1995 году по инициативе нескольких активных жителей в поселок приехал священник, отец Александр, из Сылвы. Администрация поселка разрешила провести молебен в здании бывшей Единоверческой церкви. На собрании выбрали приходскую десятку, решили просить передать здание бывшего Никольского храма церкви
2: реставрировать его своими силами и просить у епископа постоянного священника. В 1995 году администрация поселка передала здание Никольского храма верующим людям и начался ремонт здания. Своими силами был создан иконостас, обустроены клиросы и алтарь.
0: Потихонечку жизнь богослужебная, она начиналась.
2: Да, потихоньку жизнь богослужебная начиналась. Местные жители стали отдавать старинные иконы в храм. Житель поселка Геннадий Илларионович Филатов передал старинное Евангелие, в котором находился антимин с Покровского храма. И оказалось, что последний настоятель, иерей Кузьма Ткачев, перед арестом в 1937 году передал Евангелие просфорнице и наказал сохранить до времен, когда гонения на церковь прекратятся, и в поселке появится постоянный священник. Сама просфорница не дожила до этих дней, но ее племянник Геннадий Илларионович сохранил святыню и передал церкви. В 1998 году начала работу воскресная школа для детей, а в 2000 году в результате пожара сгорел клуб, который был построен на фундаменте Покровского храма. В 2001 году у этого фундамента был установлен поклонный крест, которому каждый год в праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершается крестный ход. С 2001 года на праздник Крещения Господня на Староуткинском пруду силами настоятелей прихожан обустраиваются крещенские купальни. В 2010 году на месте Покровского храма сооружена часовня и совершается еженедельное акафистное пение Покрову Пресвятой Богородицы. 9 января 2012 года произошел пожар в здании храма во имя Святой Троицы. Все святыни, книги, иконы были спасены. Зданию восстановлению не подлежало. Для богослужения было оборудование здания воскресной школы. Летом 2016 года началось повторное строительство храма во имя Святой Троицы. И завершилось строительство в 2019 году. И храм до сих пор существует.
0: Красавец храм.
2: Храм Пресвятой Троицы в поселке Староуткинск. Ну, я могу немного об истории рассказать.
0: История поселочка. Поселка городского типа. А потому что некоторые люди говорят в город, другие говорят в село. Но все-таки это поселок, в котором развита есть жизнь, школа, все-таки магазины, фельдшерский пункт, все это есть.
2: Да. Ну, как мы уже сказали ранее, поселок Староуткинск, его окрестности находятся в живописном месте на берегу реки Чусовой. Его история началась с Демидовского завода. Местные жители называют поселок Старой Уткой. В прошлом тут выплавляли железо и отправляли вниз по Чусовой нагруженные металлом барки, а сейчас тут появляются туристы. Первые небольшие русские поселения в устьях рек Дарья и Утка возникли еще в 1670-х годах. Их образовали переселившиеся на Урал старообрядцы. 1 сентября 1729 года на реке Утки Анкифием Демидовым был пущен чугуноплавительный и железоделательный завод. Для работы на заводе сюда переселили часть жителей Невьянского, Верхнетагильского и других заводов. Долгое время завод называли Уткой Демидова. Выше по Чусовой на другой реке Утки был завод Утка Яковлева, современный поселок Новоуткинск. Позже стал называться Староуткинском. В результате постройки заводской плотины на реке Утка образовался пруд длиной 4 километра и шириной 1 километра. Он и сейчас украшает поселок. Еще недавно на плотине пруда можно было увидеть старые дощатые сливы из лиственницы, пропитанные историей. Однако недавно плотину реконструировали и одели в бетон. Староуткинский завод стал первым в бассейне Чусовой предприятием полного металлургического этого цикла с доменным передельным молотовым производством. Uh-huh. Заводские механизмы работали за счет энергии воды. Продукция Староуткинского завода славилась качеством и пользовалась хорошим спросом. В разные годы на заводе производили чугун, коричное и полосовое железо. Отливали пушки, ядра, дробь и так далее. В 19 веке заводу принадлежало 8 рудников. То есть это достаточно такая богатая история. И Демидовы, они везде пустили корни. Ну, где мы знаем их имена? Невьянск,
0: Ревда,
2: Тагил, Староуткинск. В 1774 году, во время крестьянской войны, Староуткинск взяло войско под командованием пугачевского соратника Ивана Белобородова. И здесь случился один из ярких моментов этой войны. Потеряв при первом штурме и трехдневных стычках немало солдат, Белобородов проявил хитрость. Он распорядился подогнать возы сена. Сено подожгли, и, скрываясь за дымом, пугачевцы принялись за штурм. Староуткинск был захвачен, но вскоре удача от Белобородова отвернулась. События того времени отражены в одной из сцен документального фильма Алексея Иванова и Леонида Парфенова «Хребет России». На льду Староуткинского пруда снимался сюжет, где Леонид Парфенов толкал перед собой сани с горящим сеном. В 1848 году завод перешел товариществу Суксонских заводов. В 1890 году предприятие было продано Сергею Александровичу Строганову, который провел реконструкцию завода. В 1896 году была построена новая домна, дававшая около 2000 пудов чугуна в сутки. На рубеже веков из-за промышленного кризиса производство железа прекратили, и Староуткинский завод переориентировали на производство чугуна для Добрянского завода. После революции гражданской войны завод был вновь пущен в 1922 году. Интересная история домны «Самовар», которая некогда была главной достопримечательностью поселка. Немалыми усилиями староуткинские спасли ее в советское время. В конце 1930-х годов заводчане добились поддержки академика Бардина и заместителя наркома черной металлургии Меркулова. В итоге в марте 1942 года доменная печь вновь заработала. Как в XIX веке в ней применялся древесный уголь. К сожалению, не обходилось и без трагедии. В 1946 и 1949 годах в домне происходили взрывы, унесшие человеческие жизни. В годы Великой Отечественной войны завод капитально реконструировали, а доменную печь впервые закутали в цельносварный металлургический кожух. Домну перевели с древесного угля на кокс. Лишь тогда старые углевыжигательные печи прекратили работу. На заводу производили многие товары широкого потребления: мясорубки, оцинкованные ванны, цепи для привязи, петли, замки, краники для бачков, вешалки, алюминиевые столовые приборы, диски к кормоуборочным комбайнам и так далее. Но сейчас, в настоящее время, Староуткинский завод не работает. Видны здания, которые заброшены, здания. То есть старинные заводские цеха превратились в руины. Печальная судьба постигла и легендарную старинную домну «Самовар». Ее сдали на металлолом, как и другое оборудование. Однако в таком виде разрушающее здание доменного цеха, стоящего около плотины, вызывает восхищение своей архитектурой и напоминает какой-то древний замок. Но лично я не помню. Ну, конкретно не было экскурсии, но это интересно. И что, ну, дальше какая будет судьба? То есть будут хранить как исторический памятник это здание, хоть оно и разрушено. Может, стать какой-то музей, там это реконструируют. То есть это непонятно. Камни там красивые, когда проезжаешь. ну, по сплаву. Но углубляться мы уже и не будем.
0: В туристический, в этот сплавы, да, потому что это уже такое больше туристическое направление. Сплавы, безусловно, там проводятся, и это одна из доминант туристической деятельности, сплавы по реке Чусовой. И для меня, Юля, было открытием, что можно приехать не на один день, а на два, потому что есть и столовая, и кафетерия, и гостиницы, даже так. Поселок, который был рабочего типа, стал поселком городского типа и даже с гостиницей. Интересно, как развивается Староуткинск на наших глазах?
2: Да, соглашусь. То есть уже это превратилось в место туризма.
0: Ну и, конечно, храм, который обязательно стоит посетить, намоленный старинный храм. Всех приглашаем в Старую Утку.
2: Да? Ну да, намоленный храм, который сейчас действует, слава Богу.
0: В эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала программа из цикла «По святым местам Урала». Душеполезно, с пользой для ума и души будем стараться паломничать по нашим местным святыням. А помогать нам в этом будет паломница, христианский писатель, поэтесса и автор-исполнитель Юлия Кудреватых. Юлия с удовольствием будет с нами делиться своими впечатлениями, чувствами, мыслями и идеями о посещении православных храмов, монастырей и скитов нашего Урала. Впереди нас ждет незабываемое путешествие. Ну а с вами была Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье».
2: Дорогие радиослушатели, путешествуйте по Уралу, это обогащает. А мы с Викторией будем рассказывать вам о других разных паломнических маршрутах.
0: До свидания.
2: До свидания.

0: Христос воскресе!
1: Воистину воскресе!
0: В эфире передача «Братство православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
1: В студии Вероника Фатхулина
0: и Михаил Бутаков.
2: Гость в студии.
1: Вот в нашей студии следопыт, прихожанка, певчая и просто очень творческий человек, Катя Рязанова. Здравствуй, Катя.
3: Здравствуйте.
1: Мы говорили с тобой уже в эфире о роли воскресной школы. А вообще, в чем помогает тебе православная вера?
3: Думаю, что на этот вопрос я не смогу сказать в ответе обо всем. Но, пожалуй, один из самых запоминающихся случаев, которые я сейчас очень часто рассказываю друзьям, знакомым и всем вокруг. В прошлом полугодии у меня выходил пограничный балл по физике. И вот нам говорят, что в последнюю неделю поставят маленькую проверочную по оптике. Очень непростая такая для меня тема была — преломление лучей в призмах. И вот весь вечер накануне этой проверочной я сижу, готовлюсь. Уже 12 часов ночи. Я все еще не могу разобраться с некоторыми задачами. А на следующий день праздник Спиридона Тримифунского. В нашем храме есть предел во имя святителя Спиридона. И утром должна была быть служба праздничная. Я думаю, своими мозгами я уже не справлюсь. Надежда только на Бога и на батюшку Спиридона. И вот на следующий день я иду на литургию. И практически всю литургию стою. Господи, а можно мне, пожалуйста, хорошую оценку по физике? Батюшка Спиридон, я, конечно, знаю, что об учебе обычно молятся не тебе, а Сергию Радонежскому, но можешь там как-нибудь договориться с Сергием Радонежским? Батюшка Спиридон, а можно мне как-нибудь организовать, пожалуйста, хорошую оценку по физике? Пожалуйста! И вот всю службу я так стою. В этот день у меня учеба стояла со второй смены. Потом я прихожу на контрольную. И тут я понимаю, что все задачи, которые нам дали, я знаю, как решать. Почему-то нам обещали, что дадут сложные задачи, а дали просто сборник самых легких, решающихся по одной формуле. Думаю, что верить в Бога, доверять Ему, молиться о каких-то своих просьбах — это как минимум выгодно, если можно так сказать. А вообще, конечно, Господь всегда помогает в трудные для нас моменты. Святые никогда не бросают. И как нам однажды сказал педагог в воскресной школе, это чтобы все в жизни было хорошо, нужно, чтобы святые стали твоими друзьями.
1: Как ты думаешь, какие качества в человеке воспитывает братство православных следопытов?
3: Думаю, что братство православных следопытов воспитывает в человеке, не могу сказать, что вот воспитывает именно братство, как сама организация, но вот те мероприятия, которые стараются проводить руководители в рамках работы с детьми в этой организации. Я вспоминаю, могу сказать на своем опыте. Думаю, что братство православных следопытов воспитывает в человеке целеустремленность, умение справляться с какими-то трудностями, потому что вот эти вот походы, какие-то слёты, которые проводятся на природе. Я думаю, что все это учит справляться с трудностями и мыслить, как справиться с нестандартной ситуацией. Кроме того, также воспитывается вера в Бога и какое-то стремление служить своей родине, сделать для нее что-то хорошее, что-то полезное. Так, например, я знаю, ребята не первый год ездят на слет легенды Верхотурья, в рамках которого восстанавливают храмы в духовной столице. Я очень рада, что эта программа расширяется. Как бы это такой и исторический, и культурный, и духовный опыт. Знаете, как во время богослужения есть фраза, когда священник молится за строителей, благоукрасителей, жертвователей, ктиторов, святаго храма сего. И вот как здорово, что ребята, которые участвуют в восстановлении храма, если храм когда-нибудь заработает, их имена уже все равно записаны на небесах, и это будет увековечено в истории храма.
1: В последнее время была очень распространена среди молодежи философия индивидуализма. «Я важнее всего. Я достоин лучшего. Я никому ничего не должен». Тебе приходилось сталкиваться с таким отношением к жизни или в православной среде мыслят по-другому?
3: Даже в православной среде могут, конечно, встретиться люди с таким мировоззрением, потому что тот факт, что человек верит в Бога, не освобождает от грехов, потому что люди, конечно, стараются бороться с грехами, стараются стать лучше, стараются приблизиться к Богу, но все мы грешники, и всякое бывает. Но я очень рада тому, что в православной среде, в храме я встретила много близких мне по духу людей, людей, которые могут прийти на помощь. В моей жизни был такой непростой период, и вот когда он прошел, я заметила, что я стала больше ценить людей, которые что-то для меня делают. Как бы человек не обязан это делать, но думаю, каждому из нас приятно, когда друзья, хорошие знакомые, приятели, близкие чем-то готовы тебе помочь, готовы прийти на помощь в трудной для тебя ситуации, готовы просто сделать какую-то мелочь, которая вас порадует. И думаю, что каждый из нас тоже должен стремиться к тому, чтобы дать окружающим вот этот вот лучик света, вот этот вот радость вот эту, поделиться ей, и чтобы мир вокруг вставал чуть-чуть светлее.
1: Как утверждает Министерство образования, ЕГЭ не отменят в ближайшее время. Тебе в этом году тоже предстоят экзамены. Что ты будешь сдавать? Волнуешься ли? Какие планы на поступление?
3: Да, волнуюсь, очень волнуюсь. Остался месяц. Я сдаю профильную математику, русский язык и физику. Поступать планирую на строительный факультет в Уральском федеральном университете, если Бог даст, и все сложится. Очень надеюсь. По поводу подготовки знаю, что я не одна такая. Как бы есть еще ребята, которые сдают, есть ребята, которые будут сдавать. Если проверяющие, проверяющие, дорогие, если вы слушаете, я вас Христом Богом прошу, будьте, пожалуйста, милосердны. Пожалуйста.
1: Рождение.
3: Вот. А ребятам, ребятам я желаю Божьей помощи. А кто готовится, будет, кто сдает ЕГЭ не в этом году, готовьтесь, ребята, готовьтесь. И летом перед 11-м не забивайте на подготовку к ЕГЭ. Это огромная ошибка. К сожалению, на собственном опыте вам говорю.
1: А если что, можно.

0: стране и мире, которые случились в этот день. 1113 год. Владимир Мономах вступил на Киевский Великокняжеский престол. Он стал одним из самых выдающихся деятелей Древней Руси, первым серьезным реформатором. В 60 лет он начал править твердой рукой, не допуская усобиц. При нем был создан наиболее полный свод законов – пространная русская правда. 4 мая 1878 года американский изобретатель Томас Эдисон впервые публично продемонстрировал изобретенный им фонограф. Это устройство стало первым устройством звукозаписи. В 1961 году, 4 мая, в СССР принят указ об усилении борьбы с тундьятством. В 1979 году Маргарет Тэтчер стала премьер-министром Великобритании, первой женщиной-премьером страны.
1: Жил-был царь Берендей.
2: Парня звали
1: У него было
2: Нотгра.
1: Три сына.
3: В таком
1: младшего звали Иван.
2: Он готов был в любой...
4: Давайте почитаем.
5: Рубрика «Давайте почитаем» в студии Кира Бутакова. Сегодня я вам расскажу о Николае Николаевиче Носове и о его произведении «Витя Малея в школе и дома». И прочитаю отрывок из этой книжки. Николай Николаевич Носов – выдающийся советский детский писатель, кинорежиссер и сценарист. Его книги стали классикой детской литературы. А герои, такие как Незнайка и Витя Малеев, знакомы нескольким поколениям читателей. Первая глава. Подумать только, как быстро пролетело время. Не успел я оглянуться, как каникулы кончились, и пришла пора идти в школу. Целое лето я только и делал, что бегал по улицам, да играл в футбол, а о книжках даже позабыл думать. То есть я читал иногда книжки, только не учебные, а какие-нибудь сказки или рассказы. А так, чтобы позаниматься по-русскому или по арифметике, этого не было. По-русскому я и так хорошо учился, а арифметику не любил. Хуже всего для меня было это задачи решать. Ольга Николаевна даже хотела отдать мне работу на лето по арифметике, но потом пожалела меня и перевела в 4-й класс так, без работы. «Не хочется тебе лето портить», — сказала она. «Я переведу тебя так, но ты дай обещание, что сам позанимаешься по арифметике летом». Я, конечно, обещание дал, но как только занятия кончились, вся арифметика выскочила у меня из головы. И я, наверное, так и не вспомнил бы о ней, если бы не пришла пора идти в школу. Стыдно было мне, что я не исполнил своего обещания». Но теперь уже все равно нечего было делать. Ну и вот, значит, пролетели каникулы. В одно прекрасное утро, это было 1 сентября, я встал пораньше, сложил свои книжки в сумку и отправился в школу. В этот день на улице, как говорится, царило большое оживление. Все мальчики и девочки, большие и маленькие, как по команде, высыпались на улицу и шагали в школу. Они шли по одному, по двое и даже целыми группками, по нескольку человек. Кто шел не спеша, вроде меня, кто мчался стремглав, как на пожар. Малыши тащили цветы, чтобы украсить класс. Девчонки визжали, и ребята тоже. Некоторые визжали и смеялись. Всем было весело, и мне было весело. Я был рад, что снова увижу свой пионерский отряд, всех ребят-пионеров из нашего класса и нашего вожатого Володю, который работал с нами в прошлом году. Мне казалось, будто я путешественник, который когда-то давно уехал в далекое путешествие, а теперь возвращается обратно домой. И вот-вот уже скоро увидит родные берега и знакомые лица родных и друзей». Но все-таки мне было не совсем весело, так как я знал, что не встречу старых школьных друзей, Федю Рыбкина, моего лучшего друга, с которым мы в прошлом году сидели за одной партой. Он недавно уехал со своими родителями из нашего города, и теперь уже никто не знает, увидимся мы с ним когда-нибудь или нет. И еще мне было грустно, так как я не знала, что скажу Ольге Николаевне, если она меня спросит.

0: Занимался ли я летом по арифметике? Ох уж мне эта арифметика, из-за нее у меня настроение совсем испортилось. Яркое солнышко сияло на небе по-летнему, но прохладный осенний ветерок срывал с деревьев пожелтевшие листья. Они кружились в воздухе и парили вниз. Ветер гнал их по тротуару, и казалось, что листочки тоже куда-то спешат. Это был отрывок из книги Вити Малея «В школе и дома». Это произведение учит нас дружбе и взаимопомощи.
1: Что ты еще уяснила из этого произведения, когда его прочла?
0: Заставила задуматься. Например, я тоже чувствовала как-то чувство вины какое-то, как Вити Малея, то, что, например, я давала себе сама обещание, что что-то сделаю за лето. А когда лето кончалось, как-то становилось стыдно перед самой собой, что как бы ты не выполнила свое обещание себе. Ну, мне понравилась взаимопомощь Шишкина, это друг Вити Малеева и самого Вити Малеева. Они стали как будто очень хорошими друзьями. Они как бы помогали очень сильно друг другу. Мне это очень нравится. Для меня это какое-то очень довольно-таки смешное произведение. Там много забавных моментов. Если это прочитать, то это прям очень хорошо.

0: В эфире «Бизнес истории». С вами Павел Андржиевский. Сегодня о песне «Где он этот день» по материалам статьи Елены Дорожкиной «Песни моей памяти». Песня на стихи Роберта Рождественского композитора Богдана Трацюка впервые прозвучала в советском пятисерийном художественном фильме режиссера Антониса Янисова Язаса «Вариант Омега». В основу сценария лег документальный материал о действиях советской разведки в Таллине, экранизация романа Николая Леонова, Юрия Кострова «Операция Викинг». Советский разведчик Сергей Скорин, Пауль Кригер. В прошлом филолог, хрупкий интеллигент. Он дилетант в разведке, по большому счету. А противостоят ему профессионалы, знатоки своего дела. Но побеждают не они. А ведь слова-то у Рождественского какие, если вдуматься, с высоким христианским смыслом. Как же хорош в этой роли Олег Даль. И исполнение им песни падает в самое сердце.
1: Где он этот день? И на каком календаре? Как пламя он олеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти. Я все преодолею. Лишь бы наступил он, этот самый долгожданный заревой. Победный день, где он этот день? Я до него готов ползти сквозь версты и метели. Где он этот день?

0: хочу больше ничего. Заклинаю тебя, приди скорей, приди, моя победа.
1: В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
2: Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Урфа БПС».
1: Христос воскресе!
3: Воистину воскресе Христос!
0: Где он этот день? На каком календаре? Как пламя он алеет? Где он этот день? В каких краях его искать? В каком году? Где он этот день? Я через все смогу пройти, я все преодолею, лишь бы наступил он этот самый долгожданный зримой. Победный!

0: поднять всех наверх.
1: Вам красную православность и запытов внести. Салют флагу.
2: В эфире православный радиоканал «Воскресенье».
3: В Екатеринбурге 4 часа.

клянущиеся не могут представить свою пользу никакого оправдания, кроме лишь пренебрежения к имени Божию. Святитель Иоанн Златоуст. «Ни небо, ни море, ни земля, ни сотворение всего сущего из ничего, ничто не служит столь великим доказательством человеколюбия Божия, как крест». Святитель Иоанн Златоуст. Блаженство поставляй не в обильной трапезе, не в веселом пении, не в текущем отовсюду богатстве, но в довольстве малым, в том, чтобы не иметь недостатка в необходимом. Первое делает душу рабою, а последнее — царицей. Преподобный Исидор Пелусиот. Для того, чтобы возвратить нам себе радость жизни, надобно умертвить в себе сего греховного и пришлого человека. Святитель Феофан Затворник. Нет никакой пользы от преимуществ природы человека, если они не сопровождаются совершенствами воли, так как только качества воли привлекают или похвалу, или укоризну. Святитель Иоанн Златоуст. Самая большая и неисцелимая болезнь души и гибель — богозабвение и тщеславие. Преподобный Антоний Великий. Спасает человека не собственное его дело, но даровавший силу. Преподобный Макарий Великий.

0: владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.
1: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

0: предлагаем в эти минуты, уважаемые слушатели, послушать 13-ю кафизму из Псалтыри, которую читает диакон Сергий Нежбарт.
1: Благословен Бог.

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое, начати с разумом и кончати делы благими, богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоти аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел, я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголю сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему». Кафизма 13. «Благо есть исповедайтеся Господеви, и пейте имени Твоему Вышни, возвещайте за утро милость Твою и истину Твою на всякую ночь, десятострунним псалтире с песней в гуслях, яко возвеселил меси Господи в творении Твоем, и в делях руку Твоею возрадуюся, яко возвеличившися дела Твоя, Господи, зело углубившися помышления Твоя. Муж безумен не познает, и не разумив, не разумеет сих. Нигда прозябоша грешница, яко трава, и проникоша все делающие беззаконие, яко да потребятся в век века. Ты же Вышний во век, Господи, яко все врази Твои, Господи, яко все врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя в елее мастите, и возре око мое на враги моя, и восстающие на мя лукавнующие услышат ухо мое. Праведник, яко финикс просветит, яко хедр, иже в Ливане умножится, насаждение в дому Господне, во дворях Бога нашего процветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко прав Господь Бог наш, и несть неправды в нем. Господь, воцарися в лепоту, обличися, обличися, Господь, в силу и припоясася, ибо утверди вселенную, я же не подвижется, готов престол Твой оттоли, от века Ты еси, воздвигоша реки, Господи, воздвигоша реки, гласы Своя, возмут реки сотрения Своя, от голосов вот многих, дивны высоты морские, дивен высоких Господь, сведение Твое уверишеся зело, дому Твоему подобает святыня, Господи, в долготу дней. Бог отмщений, Господь, Бог отмщений не обвинулся есть, вознесися, судья земли, воздашь воздаяние гордым, доколе грешницы, Господи, доколе грешницы восхвалятся, провещают и возглаголят неправду, возглаголят вседелающие беззаконие. Люди Твои, Господи, смириша, и достояние Твое злобиша, вдовицу и сиро умориша, и пришельца убиша, и реша не узрит Господь, ниже уразумеет Бог Яковль. Разумейте же безумнее в людях, и буе некогда умудритеся. Насаждей ухо не слышит ли, или создавый око не смотряет ли, наказуя языки, не обличит ли уча человека разуму. Господь весь помышление человеческое, яко суть суетна, блажен человек, его же аще накажешь и Господи, и от закона Твоего научишь его, укротите его дни лютых, донде же изрыется грешному яма,
яко не отринет Господь людей своих и достояние своего не оставит, донде же правда обратится на суд, и держащиеся и я все праве сердцем, кто восстанет ми на лукавнующее, или кто спредстанет ми на делающее беззаконие, аще не Господь помог бы ми, в мале вселилась бы во от душа моя, аще глаголов подвижися нога моя, милость Твоя, Господи, помогаша ми, по множеству болезней моих в сердце моем, утешение Твоя возвеселиша душу мою, да не прибудет Тебе престол беззакония, созидая труд на повеление, уловят на душу праведничу, и кровь неповинную осудят, и бысть мне, Господь, в прибежище, и Бог мой в помощь упования моего, и воздаст им Господь беззаконие их, и по лукавству их погубит я, Господь Бог. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, возрадуемся Господи, воскликнем Богу Спасителю нашему, предварим лице Его во исповедании, и во псалмех воскликнем Ему, яко Бог вели Господь и Царь вели по всей земли, яко в руце Его все концы земли, и высоты гор того суть, и суши руце Его создасти, приидите, поклонимся и преподим Ему, и восплачемся пред Господем, сотворшим нас, яко то есть Бог наш, и мы люди, и пажити Его, и овцы руки Его, днесь аще глаз Его услышите, не ожесточите сердец ваших, яко в прогневании под дни искушения в пустыне, вон же искусиша мя, отцы ваши искусиша мя, и видишь дела моя, 40 лет негодовах рода того и рех, присно заблуждают сердцем, те же не познаша путей моих, яко клягся в гневе моем, аще внидут в покой мой. Воспойте, Господи, ви песнь нову, воспойте, Господи, ви вся земля, воспойте, Господи, ви благословите имя Его, благовестите день от дне, спасение Его, возвестите во языцах славу Его, во всех людях чудеса Его, яко вели Господь и хвален зело, страшен есть над всеми Боги, яко все Божий язык бесове, Господь же небеса сотвори, исповедание и красота пред Ним, святыня и великолепие восвятили Его. Принесите, Господи, ве отечестве и язык, принесите, Господи, ве славу и честь, принесите, Господи, ве славу имени Его, возьмите жертвы и входите во дворы Его, поклонитесь, Господи, ве во дворе святем Его, да подвижется от лица Его вся земля, рците во языцах, яко Господь воцарися, ибо исправи вселенную, я же не подвижется, судит людям правостью, да возвеселятся небеса и радуется земля, да подвижется море и исполнение Его, возрадуются поля и вся я же на них, тогда возрадуются вся древа дубравные, от лица Господня, яко грядет судите земли, судите вселенней в правду, и людям истинную Своею. Господь воцарися, да радуется земля, да веселятся острови мнози, облак и мрак окрест Его, правда и судьба исправления престола Его. Огнь пред Ним предыдет и попалит окрест враги Его, осветиша молния Его вселенную, види и подвижися земля, горы яко воск растаешь от лица Господня, от лица Господа всея земли, возвестиша небеса правду Его, и видишь, а все люди и славу Его, да постыдятся все кланяющиеся истуканным, хвалящиеся о идолях своих, поклонитесь Ему все ангели Его, слыша и возвеселися Сион, и возрадовавшися чери иудейские, суде праде Твоих, Господи, яко Ты, Господь, вышний над всей землею, зело превознеслся Си над всеми Боги, любящие Господа, ненавидите злое, хранит Господь души преподобных Своих, из руки грешничей избавит я, свет восия праведнику, и правым сердцем веселие. Веселитесь, праведнее, о Господи, и исповедайте память святыни Его.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Воспойте, Господи, песнь новую, яко дивно сотвори, Господи, спаси Его десница Его и мышца святая Его. Сказа Господь спасение Свое пред языки, открый правду Свою, помяну милость Свою Иакову и истину Свою Дому Израилеву. Видишь о все концы земли спасение Бога нашего, воскликните Богови вся земля, воспойте и радуйтесь, а пойте. Пойте, Господи, в гуслях и гласе псаломсти, в трубах кованых и гласом трубы рожены, вострубите пред Царем Господем, да подвижется море и исполнение Его, вселенная и все живущие на ней, реки восплещут рукою вкупе, горы возрадуются от лица Господня, яко грядет, яко идет судите земли, судите вселенне в правду и людям правостию. Господь воцарися, да гневаются людие, сидяй на херувимях, да подвижется земля. Господь всего невелик и высок есть над всеми людьми, да исповедится имени Твоему великому, яко страшно и свято есть, и честь царева суд любит. Ты уготовал еси правоты, суд и правду во Якове Ты сотворил еси. Возносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножию ногу Его, яко свято есть. Моисей и Аарон во Иереях Его, и Самуил в призывающих имя Его, призывах у Господа и той послушаше их, в столпе облачне глаголаше к ним, яко хранях у сведения Его и повеления Его яже даде им. Господи Боже наш, Ты послушал еси их, Боже, Ты милостив бывал еси им, и мщая на вся начинания их, возносите Господа Бога нашего, и поклоняйтесь в горе святей Его, яко свят Господь Бог наш. Воскликните Богови вся земля, работайте Господи в веселье, внидите пред Ним в радости, увидите, яко Господь Той есть Бог наш, Той сотвори нас, а не мы, мы же люди Его и овцы пажите Его, внидите во врата Его, во исповедание, во дворы Его в пениях, исповедуйтесь Ему, хвалите имя Его, яко благ Господь, век милость Его, и даже до рода и рода истина Его. Милость и суд воспою Тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочне, когда приедешь и ко мне, прихождах в незлобии сердца моего посреди дома моего, не предлагах пред очима моима вещь закона преступную, творящие преступления возненавидях, не прельпе мне сердце строптиво, уклоняющегося от меня лукавого не познах, оклеветающего тай искреннего своего, всего изгонях, гордым оком и нечистым сердцем, си мне ядях. Очи мои, наверное, земли, посаждать ее со мною, ходя по пути непорочно, всеми служаше, не живяше посреди дома моего, творяя гордыню, глаголи неправедная, не исправляша пред очима моима, воутре избивахся грешной земли, еже потребите от града Господня вся делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, же еси на небесех, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи святый, и живышний живый, и всевидящим Твоим оком презирай на всю тварь. Тебе преклонихом выю души и телесе, и Тебе молимся, святые святых, простри руку Твою невидимую от святаго жилища Твоего, и благослови всяны, яще что к Тебе согрешихом, волею и неволею, яко благ и человеколюбец Бог прости, даруй нам, и мирная благая Твоя, Твое бо есть, еже миловати и спасати, Боже наш, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.